0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Она жует свой обед без сахара и вспоминает тех, как он плакал.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: Я слишком люблю, когда в уши мне льют, как день лести.
0: Музыка для всех.
2: Все, что хочешь от жизни, бери и беги, бери и беги, беги впереди. Все, что...
0: Музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.
3: СВХ плюс.

СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно.

как будто, но шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

СВХ плюс. Синька юбочка, ленточка в косе. Кто не знает Любочку?

0: летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Плюс.

0: Лучшая музыка.
1: Так красивые слова, самые слова, но проще говоря.
0: 100% хиты.
1: Вечерами летние.

радио, которое рядом. Не любовь, не любовь, не любовь, не любовь. СВХ плюс.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+. Или...
1: Какое или? Подай СВХ+.

0: Музыка для всех.
1: Я натяну два крыла и ближе ты.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

0: дождались лета. Дождемся и солнца.
1: Июнь на плюсе.
0: Июнь на плюсе.

0: Шутки для всех. Нет, не надо звонить, мне не надо писать по ночам. Только хиты.
1: Ты играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

радио, которое рядом. СВХ+.

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

0: Лучшая музыка.
1: Носила в туфли, примерила и ненамеренно всю мою душу не изобнару.
0: Стопроцентные хиты.
1: Я отвезу.

0: радио, которое рядом.
1: Ничего не бойся.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: СВХ+.
3: Все мы изначально чайники.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: ВХ
1: плюс. Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которые слушают.

0: там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.
2: Лето. Лето на плюсе.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты.
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немею палыди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Сочное, хрустящее, с исключительным ярким вкусом. Кисло-сладкая тортилья с курицей от Хэсбургер. В этом месяце за 3 евро и 90 центов. Хрустящая курица, кисло-сладкий соус, салат айсберг, кубики белого сыра, перец халапеньо, лук и знаменитый майонез Хэсбургер с паприкой.
5: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
6: СВХ плюс.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Вести на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: И незаметно пролетают дни мимо, и пролетает в суете эта жизнь.
1: СВХ+.

0: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Гречка 800 грамм 99 центов. Лазанья со свининой 1 килограмм 3,99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 6,99. Lidl стоит того.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Реклама сайстит с Саймс Велешином. Вайрак, радио СВХ, ЛВ.
3: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
4: Биг Банк платит своим клиентам?
5: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
6: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info @visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.
2: Лето. Лето. На плюсе.
3: Это на плюсе.
2: СВХ плюс.

0: СВХ Плюс.
1: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: В Латвии сегодня преимущественно облачно. Утром и в течение дня в Латвии местами пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня возможны сильные грозы. Ветер будет преимущественно слабым. Температура воздуха днем поднимется до 19-24 градусов. На побережье не превысит 16-18. В Энспилс и Репе сегодня максимум 18. Даугавпилс и Резекне до 22 градусов. В Риге днем преимущественно облачная погода. Временами дождь. К вечеру обещают ливень и грозу. Температура воздуха в столице днем 20-22 градуса.
1: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
3: Салику с папира вису, ку эс грибет павект маяс, дарза ун гаража. Санак льоти дауц дарама. Инструменты, пьередзе ун черенц манир. Отвек издомат ар ко сакт. Пирмайс, кас янак прата, депо. Йо вейкала ноликтава депо ир вис, лай дариту. Ун займус ценас катру диену.
0: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 7 часов. Доброе утро. С новостями в студии Елена Провоторова. Сегодня в латвийской столице открывается 35-е ежегодное собрание Европейского банка реконструкции и развития. В латвийской столице соберутся представители правительств, инвесторов, бизнесменов, политиков и лидеров общественного мнения со всего мира. Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня встретится с королевой Нидерландов Максимой. А сегодня латвийский Сейм в третий раз проводит День пожилых людей. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня в Риге соберутся представители правительств, инвесторов, бизнесменов, политиков и лидеров общественного мнения со всего мира. В латвийской столице сегодня открывается 35-е ежегодное собрание Европейского банка реконструкции и развития. Мероприятие, которое сочетает в себе политические дискуссии высокого уровня с программой бизнес-форума, будет проходить до 7 июня. Ежегодное собрание Европейского банка реконструкции и развития является одним из важнейших событий в глобальной повестке дня в области развития, инвестиций, экономики. Встреча призвана обеспечить значительную известность Латвии и региону. В рамках этой встречи в 8.30 в отеле Radisson Blu Латвия президент Европейского банка реконструкции и развития Адель Ринобаса подпишет соглашение о кредите в размере 26 миллионов евро для биогазовой установки Next Biogas в Ледурге. В мероприятии примет участие и еврокомиссар Валдис Домбровскис. Добавим, что сегодня в связи с проведением ежегодного собрания и бизнес-форума Европейского банка реконструкции и развития в Риге будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах города. Президент Латвии Эдгар Ринкевич встретится сегодня с королевой Нидерландов Максимой. Согласно общедоступной информации, королева Нидерландов Максима в сентябре 2024 года была назначена специальным посланником генерального секретаря ООН по вопросам финансового здоровья. Речь идет о способности людей управлять своими повседневными финансами и повышать устойчивость к финансовым потрясениям. Сегодня латвийский Сейм в третий раз проводит День сеньоров. Об этом сообщила пресс-служба парламента. Если в прошлом году День пожилых людей был посвящен серебряной экономике, то в этот раз его тема – активное старение, здоровье, участие, возможности. В рамках мероприятия пройдут две панельные дискуссии. Первая будет посвящена участию пожилых людей и качеству их жизни. На ней будут обсуждаться вопросы старения общества, способы снижения одиночества со стороны государства и местных органов власти, а также возможности цифровых технологий для улучшения повседневной жизни сеньоров. Вторая дискуссия будет посвящена здоровью и активному образу жизни пожилых людей. Согласно данным синоптиков, в большинстве рек и озер Латвии температура воды поднялась до 16-21 градуса. На участке Даугавы от Плявенец до белорусской границы, а также в Айвексте, температура воды поднялась до 18-19 градусов. Такая же температура наблюдается в реке Огра и Большая Юга. В Саласе, недалеко от Масаласа, вода прогрелась до 20 градусов. В Гауе температура воды колеблется от 16 до 19. В Лелупе и Венте достигает 18-21 градуса. В большинстве рек Земгала и Курземы вода не холоднее 16 градусов. Температура морской воды 11-16 градусов. По информации Рижской муниципальной полиции, температура воды в рижских официальных зонах для купания вчера колебалась от 14 градусов в море и 15 градусов в Даугаве до 19 градусов в озере Бабелите и карьере Болдерая. Сегодня в субботу, а также на следующей неделе в Латвии временами будут идти дожди, местами ливни, грозы. Таковы прогнозы синоптиков. Наибольшее количество осадков выпадет в ночь на субботу. Больше всего их будет в Курземе. А в воскресенье будет солнечным. На следующей неделе временами ожидаются дожди, грозы. В середине недели немного похолодает. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: СВХ плюс.
1: А вчера получилось вообще как-то не то, что не очень удобно.
2: Что случилось?
1: Все окей. Короче, ты вчера поехал сдавать анализы, экзамены.
2: Да.
1: Значит, к нам приехал Бусулис.
2: Был такое?
1: Значит,
2: ну, должно было быть. А что случилось?
1: Короче, да нет. Ну, смотри. Все, Буся уже зашел в студию. Все, сидим, как бы, все, бла-бла, сейчас начнем.
2: Так.
1: И я запускаю сначала. Значит, когда он зашел, там еще была одна песня. Еще была одна песня. Я перед этим поставил джингл, значит, итальянский.
2: Так.
1: Значит, о соло мио. А перед самым входом поставил французский. Бонжур, мадам.
2: Да.
1: Да кабусулис-то у нас картавит-то. Грассирует.
3: Да, неудобненько вышло.
1: Такое ощущение, что... Ну, на самом деле, вот вы... Ну, это здесь нужно понять. Я понял, что Бусулис грассирует, да? Ну, через там... 5 лет после того, как я познакомился, как бы, с ним. Да я не замечал этого, в принципе.
2: Знаешь, мы вроде общаемся и не замечаем.
1: Когда, короче, когда любишь, тогда не замечаешь. Вот. Ну, было здорово. Кто-то из наших там подписал. А ловко ты его. Ну, это не специально.
2: Так получилось.
1: Ну, такой, конечно, отдельный котел. Вообще, ребятушки, ну что, Свежополь, да, у нас наступил?
2: Да.
1: Легенький. Но, с другой стороны, немножко полегче дышать, наверное, аллергиком стало, потому что я даже представить себе не могу в этой пылище, да, еще и цветение. Дорогие друзья, значит, дорогие наши сопливцы любимые, да-да, значит, вот сейчас немножечко вот хорошо.
2: Сейчас прибило,
1: да-да-да-да, прибило. И хочу узнать, вот в наших широтах, когда заканчивается это цвести хвойное? Это желтое, вот это повсеместное желтое. Ты сейчас пытаешься гуглить, мой хороший.
2: Угу.
1: Да, это же не работает так вообще. Оно, ну, как бы, здесь только народные приметы.
2: Вау.
1: Ты так, это здесь конкретные, понимаешь, и здесь очень сильно от температуры воздуха, ну, короче, от многих факторов зависит. Вот, поэтому это никто и предсказать не может. Но примерно, я знаю, что...
2: Google примерно так и написал.
1: Спасибо большое. Значит, я знаю точно, у кого можно спрашивать. У сотрудников и, как бы, владельцев клининговых компаний. Потому что, ну, допустим, у тебя, ну, допустим, дом там 400 квадратов. Где-нибудь, ну, возьмем, ну, хвойный ряд. Возьмем, чтобы красиво, чтобы вообще по-богатому зайти. Юрмала. Ну, и у тебя там...
2: Сильно все... по-богатому.
1: Короче, да. И это вот в определенный момент надо все помыть. Ну, когда уже закончилось цветение, потому что у тебя все желтое. И, ну, как бы... И вот они тогда вот выпускают своих людей, профессионалов, которые начинают вымывать все там и так далее, проводить дом в нормальное состояние.
2: Потому что одному ты будешь этим неделю заниматься.
1: Ну, хорошо, если не до конца этого самого лета.
2: Угу.
1: Вот, поэтому здесь одно...
2: До следующего сезона.
1: До следующего. А потом дрова тебе надо заготовить, чтобы это все отопить зимой. Вот. И я знаю, что и сотрудники, и владельцы клининговых компаний точно знают примерно, когда самая пахота.
2: Отпишите, пожалуйста.
1: Да. Ну, там только домыли, короче, и сразу же эксперты по кондиционерам начинают выезжать. Вот. Ты видел у нас же сегодня протечка. У нас сегодня протечка.
2: Что случилось?
1: С утра. Ну, не то, что сильно, а где-то начинает, не знаю, там, поддувать, наверное. У нас стоит... Ну, как бы промышленный фильтр для воды.
2: Да.
1: Ну, это такая суперсовременная колонка, из которой можно надоить как просто питьевую воду, так можно и подогретую, сильно подогретую, с газом.
2: Да, хорошая вещь, полезная.
1: Сильно с газом, но такая вот она как банкомат, как терминал такой выглядит. Короче, она начала поддувать немножечко.
2: Mm-hmm.
1: Вот так, что ты там тихонечко такой...
2: Небольшой пись-пись, пожалуйста.
1: Ну, такой, легенький, писнула. Вот, ну, а так как она подключена к центральной системе водоснабжения, понимаешь? То есть она такая уже, это не так, в которую ты просто... Ну, это не кулер просто, в который ты вставляешь баллон, mm-hmm. вот, это воды 20-килограммовый, вот, а она подключена. И вот такое, конечно же. Вот.
2: Ждем ремонтников.
1: Ну, у меня времени не было, я думал там немножко...
2: Ты хотел сам с этим справиться?
1: Нет, никогда бы не полез. Это ответственность, которую я не хочу точно на себя взять. Если бы я был бы, ну, я же не настоящий сантехник, если ты подумал, что я настоящий сантехник, я не он, и сварщик-то я тоже не настоящий, поэтому...
2: Да ты что?
1: Специалистов, тем более, что, ну, что, компания богатая. Можно, как это, значит, этого самого юрлицо для юрлица высылать нам гонца. Ну, примерно такое. В общем, так или иначе, ну, вот такое легенькое ЧП. А что? А что,
2: небольшой ЧП.
1: Кулер-то писнул, товарищи. Бодрого утра. И несмотря на то, что мы как бы уже подходим к нам, к нашему самому любимому, да, к пятнице прямо, да, потому что пятница для многих это прям, ну, это путь к свободе. Назовем так. Добби свободен, Добби свободен.
2: Это праздник.
1: Это праздник, вот. А Маринка пишет: привет, значит, отличной пятницы всем. У кого-то, правда, окончание недели у меня все только начинается. Ну, немножко по-другому, но зато она баклуш.
2: Есть и такие люди.
1: Но все баклуш-то била там. Пока мы это вот вкалывали, она баклуш-то била. Правильно?
2: Теперь пора и поработать.
1: Все, пора по прыгу, не стрекоза. Ага, хорошо. Пора и честь знать, конечно. Потому что ты же знаешь, не потопаешь, не полопаешь. Доброго утречка, бодрячки, пишет и Светулька. За окном облачка, а в душе пусть будет светло и теплось. Отличного дня настроения, спасибо большое, спасибо большое. Ох, я вчера, короче, цельный барабан стиральной машины кроссовок закинул. Ох, ты знаешь, успел, ну как бы я с утра закинул.
2: Так.
1: Там еще по-хитрому. У нас, я не знаю, кто, как это мы сделали. Ну, то есть, жена почему-то решила, давай динамическое электричество подключим. Ну, то есть, в зависимости, платишь, когда пользуешься, от цены на биржу в данную минуту. Короче, не общее какое-то,
2: иногда
1: нормально.
2: Иногда это выгодно.
1: Еще включила трехфазное, да, как для промышленных. Ну, вообще, у нас там, ну, космические.
2: И я да уж... вы богаче, братенька.
1: Нет, типа, блин, по какой-то, ну, нелепой ситуации я богаче вдруг стал. Ну, короче, а там же смешное такое бывает, ну, бывает прям предупреждение, ребята, бывает вот какой-нибудь там пару дней в году, когда днем, например, цена за, ну, какой-то за объем, да, допустим, не даже, ну, короче, круто, когда у тебя три, это очень дешево, три.
2: Так.
1: Обычно там бывает вечерком там 18, а бывает часы, когда 1300. То есть там чайка попили, типа из раздела по богатым. Ну, короче, ну...
2: Ты попал именно на этот час?
1: Нет. Ну, ты смотришь примерно там что. И вот я, думаю, если, допустим, серьезная какая-то, ну, какая-то вещь, да, допустим, бетономешалку хочу помешать, бетон.
2: Например.
1: А что, имею право?
2: Проснулся и решил.
1: Это моя бетономешалка, это моя жилплощадь. Хочу помешать немножко бетон. Но когда? Сейчас? Или через час? Ну, в общем, короче, стиральная машина была запрограммирована, чтобы она, ну, закончила цикл в 11 часов. Самое дешевое время, отлично, все. Ну, утрированно говоря, образно. Прихожу такой, думаю, блин, надо успеть, потому что еще тепло. Вот, а завтра, то есть сегодня уже будет влажно, там шиш высохнет. Быстренько разложил, и я волновался, честно говоря. Ну, все высохли. Высохли просто фонтаны, лето кончи, до свидана. Желтые тюльпаны ты отмечаю, мне даришь, как ни странно.
2: Все сухонькие.
1: Сухонькие мои, хорошенькие. Артемка, привет, поехали. Игоряша, доброе утро, послушаем How Much Is A Fish сегодня. А что сегодня, день рождения у скутера? Проверьте. А к чему это? Ну, объясни. Ну, тоненько, пробейте, пожалуйста, что со скутером?
2: Сейчас.
1: Или он умер? Не дай боже. На тебя. Доброго утра всем, Светулечка, у меня последний рабочий перед отпуском. Ой, как хорошо, поздравьте меня. Мы тебя, конечно, поздравляем. И даже где-то даже, ну, и да, по-моему, даже и от души поздравляем. Ну, видать, заработала и наработалась. Но, главное не уработаться, поэтому как бы отпускаем тебя с миром. Ты напиши, что ты там придумала. Ну, не то, что там.
0: Куда полетишь?
1: А, типа, есть какой-то такой план кинжал, который ты хочешь воплотить? Прямо это.
2: Что со скутером? Международный день борьбы с нерегулируемым рыболовством.
1: Все, отлично. Почем рыба хаумача здесь? Ладно. Это браконьерство, что ли?
2: Ага, она самая.
1: Нерегулируемое
2: рыболовство.
1: Я нерегулируемый рыболов.

0: Ну что, 5 июня у нас на календаре, и тут неспроста уже воодушевленные с утра Игоречки, наши любимые, прекрасные, начали суетиться.
1: Праздничные.
0: Друзья, да, значит, сегодня среди именинных, я удивлен, очень Ингварс, 67,
1: да.
0: Всего 67 Ингварсов, я знаю двух.
1: Кстати, да, я тоже.
0: Как можно из 67 человек, которые живут в стране, знать двух? Ну, то есть имя, я думал, что Ингварс, ну там, допустим, там 1000.
1: Да.
0: Ну не 67. Ингвар, стал славе звардады. А также есть еще 46 Марготов. Марготс. Я узнал, что это самое. Что Марготс.
1: Ну.
0: Наоборот, если прочитать. 100 грамм.
1: Да ладно.
0: Ну я изначально.
1: Да,
0: короче, где-то там в самом типа центре, не в тихом, наоборот, в громком центре был кафе Марготс назывался. Ну, барчик такой, знаешь, Марготс. Вот. И кто-то мне мимо проходили как-то. О, Марготс, типа. Наоборот, прочитай. Я такой, нифига себе, нормально релевантное название для барчика в громком центре.
1: Так повезло людям с именем.
0: Итак, друзья, ну, значит, 67 Ингварсов и 46 Марготсов и 13271 Игорь! Слушай, из самого раннего утра небольшой ребус наш Игорь, один из наших Игорей, который проснулся сегодня пораньше, чем остальные Игори, записанный как Игорян, то есть у него позывной Игорян, да. Значит, говорит, сегодня скутер how much is a fish будешь? И я не могу понять, что, с днем рождения скутер? Нет, никакого скутера, нет, день рождения. У скутера оказалось вообще нет дня рождения. Прикинь вообще.
1: Нету.
0: Вот такой один из редких людей. И он говорит, а ты послушай. А я говорю, а что там, ну, how much is the fish? Я помню это. Ну, танцы. Вот. И типа волынка. Ну, не волынка, конечно. How much is the fish? А теперь внимание. Игорь. Я подумал, а есть вообще песни про Игоря?
1: Конечно.
0: Конечно, есть, но мы ее петь не будем.
2: На СВК.

0: Господа, напоминание. Мы знаем, насколько каждый из них чудесен. И если со стороны ты смотришь, вроде, ну, какой-то мужичок, ну, сидит, например, вот, а подходишь, а он не просто сидит, как любой бы другой. Он Игорь, он всегда что-то делает. У него все продумано. Продуманным Игорем, значит, памятка для тех, кто... Это маленький мануал, инструкция обращения с Игорем. Помни, друзья, любой... Игорь никогда не спорит с будильником. Он просто переносит дискуссию на 10 минут.
1: Игорь не ищет легких путей. Он сначала находит сложный, а потом жалуется на него.
0: Игорь никогда не опаздывает. Просто его время движется по своему расписанию.
1: Игорь никогда не откладывает дела на завтра. Он аккуратно переносит их на неопределенное будущее.
0: Игорь никогда не теряет носки. Он просто расширяет их географию.
1: Игорь никогда не говорит «не знаю». Он говорит «информация проходит согласование».
0: Игорь не ленится. Игорь экономит энергию для исторических свершений.
1: Игорь не забывает важное. Он просто временно освобождает оперативную память.
0: Игорь никогда не сидит без дела. Даже когда смотрит в окно, он анализирует перспективы.

0: Лето.
1: Лето,
0: которое можно слушать.
2: Лето. На плюсе.
3: Так. Разбирая письма, Светулька, привет. Решила, значит, свой отпуск, знаешь, что делать? Гастрономическим развратом заняться. Значит, планы. Я спросил, планы есть какие? Она говорит, все кафе и рестораны в городе точно хочу посетить. Просто это, короче, будет гастрономический отпуск.
4: План хороший.
3: План хороший. Осторожненько. Женька прислал, говорит, ну что, давайте пятницы немножко рока добавим просто. Кое-что нашаманил. Так, внимание, Лёшка, доброе утро. Ната пишет, слушайте, быстро, вырежьте, пожалуйста, вырежьте это про Игоря, вот это вот самое лучшее, про Игоря, вырежьте для телеграм-канала вашего, пожалуйста, я должна это мужу послать, пожалуйста.
4: Что сделаем?
3: Ну, сейчас сделаем, конечно.

0: Игорем.
1: Друзья,
2: слушаем.
0: Да. Простые вроде бы движения, а сколько радости несут. Привычно удивился Игорь, ударив Глеба в пах ногой.
1: О, да. Привычные же движения.
0: Да.
1: А сколько радости. А?
0: Значит, Женька, это можно порезать на эти самые, на

0: физике просто не складывается немножко. Как это может выбивать ток? Ну вот как это может? Электрический заряд может выбивать ток.
1: Подходишь к току и бьешь его.
0: Выбивать ток.
1: В лицо.
0: Можно выбивать правду, можно выбивать.
1: От тока.
0: Ну, типа того. В общем, короче... Спасибо большое на запчасти. Ребята, гороскоп.
2: Внимание! Люди бодрые, танцуют вам свежий гороскоп на завтрак.
0: Давай, диджей, Харди Харт, Сильвер Серфер. Произведение, которое было впервые исполнено в 98-м году на лав-парейде в Берлине. Играл и выиграл. Ребятки, поехали.
3: Овен.
0: Ваше мнение сегодня никого интересовать не будет. Поэтому лучше сегодня свое мнение оставлять при себе. Значит, время высказать его еще придет, но не сегодненько.
3: Телец.
4: Сегодняшний день у тельцов будет спокойным и неторопливым. Вы вполне можете себе позволить отключиться от реальности и волю поблуждать по полям своего воображения, продаваясь мечтам.
0: Господи, поблуждать по полям своего воображения.
3: Близнецы.
0: Вы будете целиком сегодня погружены в собственные мыслицы, вот, а также и действия. Вы увлечены, да? И никакие внешние раздражители никакого воздействия на вас оказать не смогут. Разве что случится уж что-нибудь совсем неординарное. Вот, однако, это вот произойти как раз таки и не должно. Сегодня. Воу! Занимайтесь, ребята, не отвлекая.
3: Рак.
4: Откройте двери и окна для новых возможностей, и они придут. Главное, раки, это вовремя двери и окна позакрывать, чтобы их посещение не оказалось транзитным.
0: Ну, то есть, успеть поймать момент.
3: Лев.
0: Семья это хорошо. Но семена, посаженные вами так давно, что вы уже даже не сможете вспомнить, о чем вообще речь. Сегодня как раз можешь дать всходы. То есть то, что когда-то ты давно там зачинала или зачинал, вот уже и плюнула, уже ждать не надо. Даст всходы. Напрягайте сегодня память, постарайтесь не затоптать случайно, как бы вот этот вот ростки. Понимаете? Потом из этого может вырасти какое-нибудь дерево, например, чудо-дерево или там денежное дерево. Или дерево здоровья, а?
3: Дева.
4: Сегодня вам придется быть связующим звеном двух конфликтующих сторон, уважаемые девы. Это крайне неблагодарное занятие, поэтому запаситесь терпением.
3: Как? Весы.
0: Вы сегодня будете несколько более уязвимы, чем обычно. Да, уязвимые весы. Не затрудняйте себя чересчур вдумчивым и скрупулезным подходом к происходящему. Ограничьтесь простым наблюдением. В общем, короче, не загоняйтесь.
3: Скорпион.
4: Сегодня скорпионы рискуют повторить ошибку Алисы, которая была в стране чудес.
0: Да.
4: Говорить, что думаешь, и думать, что говоришь. Это вообще не одно и то же. И нынче подойдет второй вариант.
0: Говорить, что думаешь, и думать. Что говоришь.
4: Вот второй вариант больше подходит.
0: Второй, да.
3: Стрелец.
0: У вас богатое воображение, ребята, стрельцы. Воспользуйтесь же им сегодня, чтобы раскрасить мир вокруг себя. Если, значит, все что угодно, вот все обычное, обыденное, можно немножечко приукрасить, что ли. Вот, и будет вам кайф. Слава богу, воображение стрельцово, богатое воображение.
3: Козерог.
4: Вы, козероги, возможно, увязнете в болоте обстоятельств, которые находятся вне вашего контроля. Поберегитесь, ведь сегодня велика вероятность легкого помешательства на почве чрезмерного стремления к наведению порядка.
0: Так,
3: Водолей.
0: Сегодня твоей задачей водолейской будет вдохновение всех и вся на разные подвиги. Знаешь, чем хорошо сподвигать на подвиги?
1: Но.
0: Всех вокруг. Тебе ничего делать не надо. Только не принимайте в них участие лично, еще раз говорит астролог. Ваше дело сегодня отдавать водолей. Распоряжули.
3: Рыбы.
4: Рыбы, сегодня что-то давно уже устоявшееся и привычное вдруг повернется к вам совершенно неожиданным местом. И вам придется потратить немало времени на разворачивание этой штуки к вам передом. Скажем так.
3: Так. Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.
0: Это какое-то Офелия, что это?
5: Абсурдным нервом выходите близко. Я не слышу ваших слов, я не вижу.
6: СВХ+.

0: Яньос.
1: Яньос, Яньос.
2: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
3: Биг Банк платит своим клиентам?
4: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
5: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāla tirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mociņu. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
6: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
7: Касин УК – выгодные цены каждый день. Самоходная газонокосилка, рабочая ширина 46 сантиметров – 199 евро. Мойка высокого давления Stanley – 89,99. Пятиместный комплект садовой мебели – всего 299 евро. Касин УК. Предложения действуют в магазинах Касин УК и для участников SmartNet в интернет-магазине.
8: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
0: Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
9: Nu, pajahaļ!
10: Люди бодрые,

0: Больше импульс. Спасибо большое, наши друзья, все те, кто уже в 7.47 вполне себе даже на конях. Значит, дорогие дамы особенно, я дамы. Смотрю, много отписалось, говорит, давайте, у меня тоже Игорь, мне тоже нужно ему поздраву сделать. Значит, буквально, я уже все скачал сейчас уже, ну, я вытащил из архива, да. Во-первых, да, уже укоротил. Вот у меня сейчас есть, как бы, этот самый, ну, файлик Игорь. Угу. Саня, я тебе его уже швырнул.
1: Он уже
0: твоя
1: у меня.
0: Задача запостить в бодрой телеге этот файл и дописать Игорь. Точка.
1: Так.
0: Руководство к эксплуатации. Точка. Понял? Вот так вот.
1: Понял.
0: А я пока, значит, напоминаю, друзья, праздников много не бывает, и они, вот если посмотреть, они всегда есть, можно найти. Ну, сегодня телетроливали, сегодня праздник солнечных зайчиков, между прочим. Значит, казалось бы, ну, фигня фигней, но тем не менее, ну, как бы, ну, солнечный зайчик. Вы знаете, что в немецком, например, это солнечная кошка. Sonnenkatze. Немцы не говорят солнечный зайчик. Да, они говорят Sonnenkatze. Это значит солнечная кошка. Вот. Ну и что касается научного мира, у солнечного зайчика есть строгое, благородное, латинское название, ребята. Катоптрик спот. Катоптрик спот. Катоптрик спот. Как

0: Значит, ну, что еще из факультатива? Сегодня день резиновых уточек в ванной, ребята. Вот, какого цвета должна быть резиновая уточка?
1: Желтая.
0: Обязательно, каноническая желтая. Но если бы были в Амстердаме, например, да, и вот я прям, ну, в других странах тоже, кстати, и в Чехии тоже видел магазины вот эти вот, ну, многие же люди собирают. Коллекционируют всякие разные. И там, конечно, вот, ну, большинство желтых. Ну, а там, конечно, там...

0: хорошее название.
1: Международный день борьбы с нерегулируемым рыбным промыслом.
0: Боже, нерегулируемый рыбный промысел, ребята.
1: Да. Поздравляю всех и каждого.
0: Браконьеры, нерегулируемые рыбаки.
2: И лететь по белому свету, став одним движением.
0: Драка, смотрите. Многие напоминают. Кетчуп, конечно, хорошо, но майонез все-таки мазик рулит.
1: О, да.
3: СВХ+.

с утра уже. В утро. В сегодняшнюю погоду отмечать день солнечного зайчика звучит как издевательство. Смотря где отмечать. Тебе привет из Барселоны, например. А? А?

0: Бутова, Игорь в телеге.
1: Игорь в телеге. Руководство по эксплуатации Игорю уже в нашей телеге бодрости. Скачивай, например. Ну так, наверное, я бы, наверное, скачал, переслал бы, да? Или можно прям
0: просто перешли.
1: Напрямую форварднуть, конечно.
0: Можно.
1: Да, сразу же переслать своему Игорю, поздравить его тем самым с именинами. А также можно завтра, если, например, у него день рождения. Какая разница? Там же не было там именины. Это же поздравление, да, Игорь?
0: На любой праздник.
1: На любой праздник. Можно в среду прислать просто. Любого вообще.
0: Просто так.
1: Просто так.
0: Чтобы знал.
1: И тогда человек становится увереннее. Тогда он... А так, самое главное знать, что ты его любишь. Это как минимум. А еще и заботишься. Это разные вещи.

0: Владимир Вэл.
1: Маэстро и его друзья.
0: И его друзья. На СВХ Плюс.
2: Так, ну, маленький ликбез нужен. Алиса спрашивает: слушайте, ребята, а как вот эту песню про Игоря мануал скачать? Вот непосредственно из телефона. Александр, проведите, пожалуйста, экскурс. Берем, что мы делаем?
3: Смотри, берем телефон.
2: Берем телефон, открываем бодрую телегу, да. У нас там файл с Игорем.
3: Нажимаем, держим пару секунд.
2: Держим куда? На самый этот самый, на весь пост.
3: На весь пост. Да. И есть вот кнопка сохранить.
2: Сохранить.
3: Файлы.
2: Вот, сохранять. Вот, а если не хотите сохранять? Или некуда сохранять?
3: Есть кнопка переслать.
2: Есть переслать. А если
3: есть можешь... кнопка копировать ссылку.
2: Копировать ссылку, например.
3: Да, можно. То есть,
2: а потом ее вставить куда-нибудь в WhatsApp, например, да. Если вы хотите. Вот. А таким вот образом и можно любому Игорю вот сейчас прямо в 7 часов 57 минут и отправить с поздравлением.
3: И порадовать.
2: Порадовать, конечно. И Игорю приятно. И вам задорно. А может потом и даже и перепадет, ребята. Перепадет. Если у кого-то, проблема найти нашу телегу бодрости, вы... Ну, мало ли, в Телеграм большой, а вам некогда. Как обычно, пришлите нам на WhatsApp слово «телега». Я вам прямую ссылку. Вы потом подпишитесь, потому что у меня есть человек, который 6 раз в неделю пишет «телега». Прикинь.
3: Потеряет человек.
2: Там внизу экрана, я же... Там мануал я написал даже. Нажми внизу «подписаться», и у тебя навсегда будет там.

0: Игорь пишет: я скачаю себе на рингтон подарок.
1: Давай.
0: Телефон лежит и сам себе. Оставил возле коллег свой телефон и сам себе с другого позвонил.
1: Специально.
0: Чтобы они, ну, как бы запоминали, что вообще с Игорем, что Игорь никогда просто так в никуда не смотрит.
1: Игорь не так просто.
0: Стратегически продумывает дальнейшее.

0: А что мне делать? А сиди в самолете и думай о пилоте. Леночка, Провоторова, наша красавица народная, как речка полноводная, все в жемчугах красивых, как всегда. Икона стиля пришла в новых оправе. Посмотрите, какая у нее оправа. У нее оправа Жан-Франко Феррешечка. И такая еще есть полоса. Господи, ну Лена
1: модница,
0: Елена.
1: Модница.
0: Ну, прямо надо. Андрей Рублев говорит, вот эти цвета, вот эти тона. Да. Не, это очень круто, Лен. И напротив, вот ты знаешь, мы знакомы с тобой сколько лет? 23. Ой, никогда не переставала удивлять. Умничка моя, умничка прямо. Вот прямо, вот лайк держи. Все, ладно, давай рассказывай, что там у нас по погоде сначала, а потом что там по жизни получилось.
2: Радио СВХ Плюс.
3: В Латвии сегодня облачная погода. Утром и в течение дня местами пройдут кратковременные дожди, а к вечеру возможны сильные грозы. Ветер будет преимущественно слабым, температура воздуха поднимется до 19-24 градусов, на побережье не превысит 16-18. В Риге днем преимущественно облачная погода, временами дождь, к вечеру ливень и гроза, температура воздуха в столице днем 20-22 градуса.
0: Ну так себе, конечно, да?
3: Хорошая погода.
0: Нормальная погода. Значит, да. Не бывает плохой погоды, бывает неправильно подобранная одежда, а также еще и отсутствие, допустим, желания поцеловаться. А?

0: вперед. И нацелуй себе концерт Ильи Лагутенко. Да не для себя, а для себя и плюс один.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Бриги. 8 часов, 2 минуты с новостями в студии Елена Провоторова. Доброе утро. С сегодняшнего дня и по 7 июня в Риге проходит ежегодное собрание попечителей и бизнес-форум Европейского банка реконструкции и развития. Президент Латвии Эдгар Ринкевич встретится сегодня с королевой Нидерландов Максимой. Сегодня латвийский Сейм в третий раз проводит День сеньоров. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: С сегодняшнего дня и по 7 июня в Риге проходит ежегодное собрание попечителей и бизнес-форум Европейского банка реконструкции и развития. Это будет 35-я ежегодная встреча банков, в которой примут участие представители правительств, инвесторы, руководители предприятий, политики и лидеры общественного мнения со всего мира. Мероприятие объединит политические дискуссии высокого уровня с программой бизнес-форума. Встреча станет важным событием для Латвии и региона, а также создаст возможности для общения местных компаний и организаций с международными партнерами. Во время встречи в 8:30 утра в Radisson Blu Latvia президент Европейского банка реконструкции и развития Адель Ренобасо подпишет договор о предоставлении кредита в размере 26 миллионов евро на строительство биогазового завода Next в Ледурге. На встрече будет присутствовать и еврокомиссар Валдис Домбровскис. Президент Латвии Эдгар Ринкевич встретится сегодня с королевой Нидерландов Максимой. Согласно общедоступной информации, королева Нидерландов Максима в сентябре 2024 года была назначена специальным посланником генерального секретаря ООН по вопросам финансового здоровья. Речь идет о способности людей управлять своими повседневными финансами и повышать устойчивость к финансовым потрясениям. Сегодня латвийский Сейм в третий раз проводит День сеньоров. Если в прошлом году День пожилых людей в парламенте был посвящен серебряной экономике, то в этот раз его тема – активное старение, здоровье, участие и возможности. В рамках мероприятия пройдут две панельные дискуссии. Первая посвящена участию пожилых людей и качеству их жизни. На ней будут обсуждаться вопросы старения общества, способы снижения одиночества со стороны государства и местных органов власти, а также возможности цифровых технологий для улучшения повседневной жизни сеньоров. Вторая дискуссия будет посвящена здоровью и активному образу жизни пожилых людей. Компания «Латвия Свалцели» предупреждает, что в субботу, 6 июня, в связи с проведением веломарафона в районе Плявенес, возможно временное ограничение движения по Даугавпилской автомагистрали, региональной дороге Плявенес-Эргли и местной дороге Плявенес-Яунмойжа. Тем временем на 53 участках государственных дорог продолжаются сезонные ремонтные работы. На главных автомагистралях наибольшее ограничение движения из-за ремонтов следует ожидать на участке Даугавпилского шоссе от Госпари до Ницгала, на развязке Даугавпилской окружной и на участке до Свенте. На Бауской автомагистрали на въезде в Ригу, а также на дороге Екапилс-Резекне-Лудза-Терехова вблизи Лудзе. Согласно данным синоптиков, в большинстве рек и озер Латвии температура воды поднялась до 16-21 градуса. На участке Даугава от Плявенес до белорусской границы, а также в Айвексте, температура воды поднялась до 19 градусов. Такая же температура наблюдается в реке Огры и Большая Югла. А также в Салаце, недалеко от Масалаце, вода прогрелась до 20 градусов. В Гауе температура воды колеблется от 16 до 19, в Лелупе и Венте достигает 18-21 градуса. А в большинстве рек Земгала и Курземы вода не холоднее 16 градусов. Температура морской воды 11-16 градусов. По информации Рижской муниципальной полиции, температура воды в рижских официальных зонах для купания накануне колебалась от 14 градусов в море и 15 градусов в Даугаве до 19 градусов на озере Бабелите и карьере Болдерая. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: СВХ плюс.
1: Как хорошо, ребятушки, как хорошо, что рядышком, как хорошо, что пятница, как хорошо, что 8 часов 11 минут, а не, например, не 6.15, правда?
2: Хорошо,
1: ну,
2: хорошо.
1: Потому что, ну, бывают же в жизни такие моменты, когда, ну, тебе нужно вставать очень-очень рано.
2: Бывает.
1: Прям очень-очень рано. И это для тебя необычно, потому что если для тебя вставать очень рано, это обычно, то и пофиг.
2: Вот. Вообще неинтересно.
1: Вот. Нет, ну, по крайней мере, это норма. Вот. А если вот, и тогда вставать, когда для тебя это не, ну, не кажется день, но для тебя это, как тяжело. Поэтому 8.11 уже хорошо, правда?
2: Да.
1: И приветствуем всех тех, кто только-только подключился. Не надо никого теперь в школу вести. Вот, привет всем-всем, кто везет в детские сады. Значит, вечный Олег пишет. Бодрое утро, ребята. Слушайте, какое-то время назад по пятницам играл хит «Долбанула молния». Не могли бы мы его послушать? Да, данный хит снова. Ну, я могу сказать, Олег вечный, сразу понятно, что он вступает, как бы, ну, выходит из эфира раньше, чем 10:35 наступает. Мы обычно...
2: Потому что каждую пятницу...
1: Каждую пятницу.
2: Мы играем.
1: Да. На протяжении уже последних 11-12 лет каждую пятницу играет «Долбанула молния». Ну, за редким исключением, иногда бывает такое, что заболтались. Ну, и...
2: Бывает.
1: И все, да. Но в основном мы играем каждый день. Но единственное, что, конечно, надо отдать должное. Ну, не все же слушают в 10:45 радио. Ну, уже некогда. Там уже нужно деньги зарабатывать. Понимаешь?
2: Работать нужно.
1: Не потопашь, не полопашь. Поэтому интересно, тема. Вполне себе. Ну, надо завести за правило, просто начинать пораньше иногда уикенд. Потому что это же гимн «Долбанула молния». С этого момента мы и предвещаем, что пятница уже вступает в свои законные права.
2: Официально.
1: Сделаем. Ладно, все, принято. Так, дорогие друзья, все те, кто сегодня... Значит, мы сегодня... Послали приглашение, да, uh-huh. Значит, ну, то есть, вернее, вы выказали желание. Мы участвуем в целоваке, я буду целоваться.
2: Мы хотим.
1: Я буду целоваться. Мы разослали сообщение двум людям. Так. Один в целоваке, а другой, uh-huh. Говорит, мы выбрали тебя, подтверди. И молчок, короче, сидели. Сидели, ждали. Я пока это самое, ну, уже канцельнул тех, кому, ну, как бы пообещал. Uh-huh. Вернее, кого выбрали изначально. Уже канцельнул, потому что ждать долго невозможно.
2: Мы не можем.
1: Невозможно. Поэтому таким вот образом и Любовь пролетела, и Дима, да, пролетел.
2: Ай-яй-яй.
1: Вот. Значит, а зато и Лена Лисичка не пролетела. Лена Лисичка у нас будет сегодня целовакой.
2: Молодец.
1: Вот. А недотрогой у нас выбран мальчик Филипп.
2: Филипп.
1: Да. Можете называть меня Филиппок. Я сегодня день рожденческий. И мне всего-то 31 годик.
2: Всего лишь?
1: Конечно. На Мумитроля пойдем, сейчас нацелуем. Попробуем. Пока из самого главного альбома. Это первый альбом такой мощнейший, с которого все и начиналось, друзья. Но не стандарт для нашего утра. «Кот-кота».

0: очень хочется.
1: Очень хочется.
2: Очень-очень-очень хочется.
3: Очень хочется.
0: Целоваться.
1: Целоваться.
0: Целоваться.
4: Пой-пой-пой.
3: Алло.
4: Пой-пой-пой.
3: Алло.
1: Целоваться.
5: Очень-очень хочется целоваться. Не за красивое спасибо, а за реальную радость и счастье.
6: 23 августа в Андерсала. С единственным и долгожданным концертом в Риге. Группа Мумитроль.
5: Мумитроли наши летят, приезжают со всей бандой и, конечно же, с аппаратурой.
6: Наши любимые морские романтики.
5: И да, все что не говори. Настоящее детство, отрочество, юность. Несколько поколений, считай. И радость наша общая, друзья.
6: Да, у нас раздача, а билеты ты можешь найти на Friday Ticket.
5: FridayTicket.com FridayTicket.com FridayTicket.com. А у нас целоваку.
7: Утром вместо булки с маком предлагаем целоваку.
8: Знатный целовака. Знатный целовака.
5: Ну, разрешите же представить нашу сегодняшнюю целоваку. Ее, значит, лисичество Елена. Здравствуй, Елена, прекрасный колорист, лучший колорист Прибалтики.
9: Доброе утро.
5: Ну, слушай, ты куда? Ты куда-то в подвал ушла, что ли? У тебя, ну, мы же по WhatsApp, у тебя нестабильно стало. Когда мы с тобой созванивались, было хорошо, а сейчас что-то начало дергаться.
9: На месте сижу, никуда не дергалась.
5: Все, ладно, хорошо. Ну что, ты уже, так сказать, выдвинулась поработать или сегодня будешь баклуши бить? Скажи, пожалуйста. Ну все,
9: буду работать.
5: Будешь работать? Ну, будешь работать, люби и, так сказать, целоваться. Как гласит пословица. Давай, мы тебе сейчас представим того, кто будет сегодня в недотрожестве. А вот и наш недотрога дня сегодняшнего в конечном итоге выпал жребий на Филиппку. Филиппке сегодня исполнился 31 годик. Вполне себе. Он, значит, взрослый мужчина. Да? Детство только-только в самом разгаре, как мы понимаем. Так, из того, что уже успел сделать Филиппка. Значит, во-первых, так, из фан-фактов. Он ходил однажды пешком из Риги в Тукумс. Прикинь, сколько это километров? 75 километров?
6: Да.
5: 80? Угу. Блин, из Риги в Тукумс дошел. Один раз. Но второй раз уже, конечно, не
6: захватит.
5: Не захватит. Так, дальше, смотри. Выиграл, внимание, в лотерею однажды 37 евро. 37 евро выиграл.
6: Это победа.
5: Помните про эту чувиху, которая работала на кассе, продавала лотерей? Ну, все продавала, украла лотерейных билетов там на 60 тысяч евро. И, значит, ну, быстренько их настирала и выиграла ничего там. 13 евро. Короче, ну, в данном контексте, конечно, выиграл 37 евро. Это очень круто. Ну, а также, внимание, облетел 63 страны, как турист. Прикинь, туристом.
6: Вау.
5: Вот это да. Это говорит о том, что, значит, человеку дома не очень хорошо. Хорошо. Леночка, Филиппка уже расставил свою защиту. Из 5 щек защитил. Посмотрим, как все пойдет. Мы желаем тебе удачи. Перецелуй, именинничка, давай.
9: Ну, во-первых,
5: подожди, слышишь? Знатный целовака на СВХ плюс. Ура! А вот сейчас мы хотим узнать, чего ты хочешь.
9: Я хочу Филиппа поздравить, прежде чем расцеловать.
5: Прежде чем расцеловать, мы можем поздравлять, конечно. Ну, поздравляем. 31 год, ответственный же возраст, правильно?
9: Конечно.
5: Надо обычно. Ну, ему теперь точно уже можно ходить на дискотеки для тех, кому за 30. Потому что 30 это еще пока не за. Мы поздравляем. Так, ну. Так, а теперь внимание, Елена. Внимание. Да. Самое главное сейчас спокойненько начать именинника целовать. Причем целовать нужно не в ту щеку, которую он защитил. А вот какая незащищенная. Вот и гадать тебе. Поехали.
9: Левая.
5: Итак, пробуем левую щеку. Пробуем. Защищена. Одна цмока у Филиппки. Давай.
9: Еще раз левая.
5: Еще раз левая. Есть контакт.
6: Сравняла.
5: 1-1. Поехали дальше.
9: И еще раз левая.
5: И еще раз левая. Пробуем. Да! 2-1 пока Филиппка в меньшинстве. Пробуй.
9: Правая.
5: Правая, пробуем.
6: No. 2-2.
5: 2-2. Ну, Елена, давай, мочи. Собирайся, народ, кто нам у метроли идет. Ну-ка, ну-ка.
9: Правая.
5: Какая?
9: Правая.
5: Правая. Правая. Это твое заднее слово. Ну ладно, мусолить не будем. Но тут, как говорится, победа. И несмотря на то, что 31 год за плечами, несмотря на то, что в 63 страны слетал и сходил один разок в Тукумс. Видите, хорошо. Итак, тебе, Филиппка, что не наоборот.
6: Вообще, да.
5: Слетал в одну страну, а сходил 63 раза в Тукумс. А это что? Значит, карточный долг. Есть карточный долг, какой бывает. Мы тебя поздравляем. Пиши песню, которую тебе сыграть, конечно же, в твой день рождения. А лисичечку мы приглашаем в наш турбофинал.
6: Да,
5: а
6: уже
5: когда,
6: скоро.
5: А когда? Уже скоро. А когда уже вот сейчас вот вообще рядом, прямо там. Да, через 15.
6: Почти дошли.
5: Да, через 15 минут уже. Как бы уже все решится. Это тебе не до Тукумса доходить. Пешком. Леночка, поздравляем тебя с финалом. Ну, вот сейчас будет жеребьевочка. Будем решать. Судьба будет решать уже. Да? Удачи тебе с пятничкой.
9: Спасибо.
5: А, пожалуйста. А, хорошо. И тебе спасибо. Ай, молодец. Ну, и хорошо.

0: Татьяна.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.

0: Finance.lv и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеш Сервис.
2: Новости спорта.
3: Сегодня в Варшаве женская и мужская сборные Латвии по баскетболу 3-3 будут бороться за место в четвертьфинале чемпионата мира ФИБА. Женская сборная Латвии встретится с Венгрией в 19 часов, мужская сборная с Новой Зеландией в 20:25. Матчи чемпионата мира будут транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале ФИБА 3-3 Баскетбол Channel. Сегодня в Риге женская и мужская волейбольные команды Латвии в рамках игр Лиги Европы Европейской волейбольной конфедерации встретятся с румынскими национальными сборными. Латвийские волейболистки сыграют соперницами в 16:30. У мужчин матч начнется в 19:30. Обе игры будут транслироваться в прямом эфире на телеканале ЛТВ-7. В воскресенье латвийские волейболисты также встретятся с соперницами из Косово. Мужская национальная сборная сыграет матч с Израилем. Сегодня в рамках отборочного турнира чемпионата мира 27 года женская сборная Латвии по футболу сыграет на выезде против Португалии. Матч начнется в 22 часа по латвийскому времени. Завершит наша сборная отборочный турнир чемпионата мира 9 июня, принимая дома Словакию. После 4 туров отборочного турнира у Португалии 12 очков, у Финляндии 9, у Словакии 3. Латвия пока испытывает проблемы с набором очков. Это дебютный турнир для сборной Латвии в Б-лиге. В прошлом году сборная Латвии стала победителем своей подгруппы С-лиги в Лиге наций УЕФА, получив возможность выйти в следующий дивизион, а также одержал победу в Кубке Балтии. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
2: Новости спорта.
4: Так, дамы и господа, сегодня по прогнозам таким вот образом смотрим, потому что это важно, важно, важно, важно. Сегодня преимущественно облачная повсеместно погода по стране. В течение дня в Латвии местами пройдут кратковременные дожди, а во второй половине дня, возможно, даже и усиленные грозы кое-где. Ветер преимущественно слабый, Вентспилс лепая, сегодня максимально прогреваемся до 18, Даугавпилс резкнет до 22. Столица днем преимущественно облачно, временами дождь, вечером обещают ливень и грозу, после 5 примерно температура в столице днем 20.

0: друзья. На СВХ плюс.
1: Ну, важное дело. Нам нужно выявить сегодня обладателя двух пригласительных билетов на Илью Лагусенко и группу Мумитроль
2: Вундерсале. Мы уже готовы.
1: Ну, давайте пробежимся изначально. Изначально по тем, кто у нас на протяжении всей этой недели добавлялся в финалюшки. Первым финалюшкой стал у нас Димус. Под номером один сегодня у нас в нашей жеребьевочке выступает. Во вторник нам присоединился Ренатик. Соответственно, получает майку под номером 2. Александра, девочка, добавилась нам в среду. И это стало хорошо. Циферка 3. Мариночка, номер 4. И сегодня Елена.

0: родителям остальных он начинает вышвыривать. Прямо сейчас.
1: Цифра 3.
0: Нас покидает циферка 3. Это у нас Александра. Кукушонок выкинул.
1: Цифра 2.
0: Циферку 2. Ренатика только что кукушоночек выкинул из гнезда.
1: Цифра 1.
0: Цифра 1. Дима нас покинул.
1: Их осталось двое.
0: Это мы понимаем. Кого выкидываем? Внимание.
1: Нас покидает цифра 5.
0: Цифра 5. Елена Лисичка нас покидает, соответственно, покажи. Четверочка осталась, да.
1: Четверочка у нас осталась.
0: Кукушонок Марина выкинула всех. И, соответственно, осталась одна с двумя пригласительными билетами на Илью Лагутенко и группу Мумитроль.
1: 23 августа на Вандерсале. Билеты ищи на fridayticket.com.

0: тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп. Овен.
1: Ну, вы такие молодцы, конечно же, вы такие хорошенькие, такие плюшевые, такие. И сегодня по-короткому звучит для Овна так. Ваше мнение сегодня все равно, ну, никто спрашивать даже и не будет им интересоваться. Поэтому, внимание, стратегически верным было бы свое мнение придержать при себе, вот, а, ну, найти более подходящий момент, когда вы его сможете высказать, иначе пеняйте как-то на себя.
2: Телец. Сегодня у тельцов день для спокойствия, мечтаний и легкого отключения от реальности.
1: У тельцы.
0: Близнецы.
1: Так, близнецы, настолько уйдете в свои мысли сегодня, погрузитесь, что мир вокруг почти перестанет существовать. Это очень хорошо. На самом деле, это очень хорошая вещь, тот момент, когда можно сделать какую-нибудь рутинную важную работу, когда не будет отвлекать, а?
2: Рак. Открывайтесь сегодня новым возможностям, но не забывайте потом закрывать двери за ними, раки.
1: Чтобы, ну, запуская возможности, чтобы не выпустить их назад, вот.
0: Лев.
1: Усилия, наконец-таки, которые вы когда-то прикладывали, наконец-таки могут дать результат. Внимание! Главное, случайно не затоптать то, что только-только вот появилось, да? Ну, имеется в виду, как росточек, понимаете? Вы когда-то семена посеяли, а теперь, как бы, уже можно начинать чуть-чуть, как бы... Не то, что жать. Но сейчас уже наконец-таки проклюнется то, что, о чем вы уже давно забыли.
2: Дева, вам придется мирить конфликтующих. Запасите терпением, ну и чаем на всякий случай.
0: Весы.
1: Сегодня лучше просто в весы наблюдать и не копаться слишком глубоко в происходящем. То есть вы сегодня зрителем лучше выступаете.
0: Скорпион.
2: Скорпионы, думайте перед тем, как говорить, а не наоборот.
1: Это важно.
0: Стрелец.
1: Внимание, воображение сегодня ваше будет на максимуме, поэтому смело раскрашивайте мир любыми безопасными способами вокруг себя, дорогие стрельцы.
0: Козерог.
2: Не пытайтесь контролировать все подряд, козероги, иначе можно слегка перегреться.
1: Так.
0: Водолей.
1: Сегодняшняя задача твоя, Водолей, вдохновение других, вот, а не геройствовать самому. Другие пускай геройствуют.
0: Рыбы.
2: Что-то привычное внезапно покажет себя с неожиданной стороны. Готовься разбираться, рыбка.
1: Разбираемся. На запчасти.
0: Полную версию слушайте час назад.
1: О, как раз, сейчас это... О, давай.

0: поздравляем, поздравляем всех тех, кто, записавшись к нефрологу, вовремя все успели найти у себя камушки вам. Песня «Камушки» вам в награду. Молодцы, умнички. Нефролог занимается камнями в почках просто.
1: СНК+.
0: Сань просто такой, почему нефролог?
2: Не послушаюсь, нейролог.
0: Нет, нефролог.
1: Понял.
0: Слушайте, вчера у нас был международный день кариеса. Ну, и как бы кариес и кариес. Ну, а ты чисти зубы. Вот. Днем я так залип, думаю, ну, надо посмотреть, что там, к чему там, значит, потому что там же, ну, драка происходит. Сколько раз надо чистить зубы? В день.
2: Ну, обычно два.
0: Утром и вечером.
2: Да.
0: Вот. Я думаю, а может быть там уже какие-то новые эти самые?
2: А может 26?
0: 26? Ребят, я много информации накопал, которая, ну, полезная. Я вообще об этом не знал и не задумывался даже. А она как бы есть, я хочу и с вами поделиться.
2: Давай, это полезно.
0: Смотри, представь себе, значит, ученые, археологи изучают черепа старинных людей, вообще доисторических старинных. И, короче, смотрят, и, внимание, кариес встречается, а зубы-то они там долго, да? Значит, кариес встречается менее чем у 1-3% вот из всего, что нашли. 3% кариес.
2: Не то, что сейчас.
0: У нас сейчас у любого из нас где-то есть кариес. Ну, единицы просто, которые там, я не знаю, просто... Ну, где-то там у тебя испорчены зубы. Когда, конечно, пломбирование помогает. Именно туда надо ударение ставить. Пломбирование. Вот. Но, тем не менее, кариесом подвержены все. Так вот, начали изучать. Смотри, зубы, внимание. Значит, зубы, их стерты, но удивление здоровы. Короче... Потом начали поднимать более поздних людей. Значит, внимание. Все изменилось с зарождением сельского хозяйства, когда в рацион наш человеческий попал крахмалистые углеводы в связи с развитием сельского хозяйства. Понимаешь?
2: Mm-hmm.
0: Начали крахмалистые углеводы всякие. А настоящая катастрофа разразилась в 17-18 веках, когда в мире появился промышленный дешевый сахар.
2: Вот и все.
0: Прикинь,
2: вот и понятно.
0: Кариес в чистом виде. Это плата человечества. Наша с вами за цивилизацию. Ну и вот за этот гастрономический кайф, наверное, от сладенького.
2: Oh, да.
0: До того, как сахар не появился на столах, да?
2: Все было нормально.
0: Все было норм, вообще. Так вот, как оказалось, сам по себе сахар не способен прожечь эмаль зуба. Значит, настоящий виновник кариеса, внимание, это не сахар, а бактерия, которая называется стрептококус мутанс.
2: Господи.
0: Как мутант. Стрептококковый мутант, который живет в полости рта. Значит, бактерия питается сахаром, ну, то есть и углеводами, которые остаются на зубах после еды. Значит, переваривая сахар, микробы выделяют агрессивную вот эту молочную кислоту. И вот она-то и растворяет минералы внутри твоей эмали, буквально вымывая из нее прочность.
2: Все понятно.
0: Прикинь. И поскольку кариес вызывает бактерии, я из этого чего выдвинул? Кариес вызывает бактерии, ими можно натурально заразиться в прямом смысле этого слова. Бактерия.
2: От другого человека.
0: Я начал смотреть, у детей, вот новорожденных, у них, ну, как бы, у них там все стерильно. А потом уже мама, бабушка ложечку облизали, на... Сынок, прикинь, на дочь. Значит, да, короче, внимание. Что еще? Поцелуи.
2: Чмок-чмок.
0: Да. И я про, ну, как бы начал про говорить. А слушай, ну мы целуемся. Ну, то есть можно и вот так вот это да. Это да?
2: Это да.
0: Это да. Прикинь, вообще, и это только начало. Похоже, сейчас еще расскажу вам.

0: я перепроверял. Я как раз так и проводил научное исследование. Да, то есть я там сверялся. Это же интернет, понимаете? В интернете, так говорит, врать-то не будут. Ладно, давайте, пока еще как бы есть время, давайте еще полезного выдам. Его друзья. Короче, как организм обычно борется с кариесом? Быстро отвечай. С помощью дантиста?
1: Да, конечно.
0: Нет. Короче, организм круглосуточно борется с кариесом с помощью слюны. Прикинь, слюна обладает щелочной реакцией, благодаря чему именно слюна нейтрализует ту самую кислоту, которую, молочную, помните? Вот. Значит, бактерии, которые после еды, они начинают обрабатывать, выделять кислоту, а слюна щелочная, она гасит, нейтрализует химию, помнишь?
1: Нет.
0: Вот. Короче, более того, слюна буквально наводнена ионами кальция и фосфора. Прикинь, значит, фосфор же нужен?
1: Нужен.
0: Для эмали, да? Вот она и даже немножечко возвращает обратно поврежденную эмаль. Но, внимание, именно этот природный механизм защиты наших зубьев,
1: так,
0: он работает только тогда, когда человек делает нормальные перерывы между приемами пищи. То есть, если ты будешь кусочничать и постоянно закидывать в себя еду, это все работать не будет.
1: Вот и все.
0: Та-дам! Вот еще все один пункт. Дальше. Для зубов гораздо полезнее съесть целый кусок торта за 5 минут и потом запить его водой, например, чем в течение 3 часов медленно подтягивать 1 стаканчик сладкой газировки. Или рассасывать конфетку. Одну за одной, потихоньку. Лучше кусок.
1: Сделаем перерыв.
0: Все
1: сразу.
0: Нужен перерыв, чтобы слюна успевала все это нейтрализовать. В противном случае вот это все, непрерывная кислотная, по сути, ванна для вашей эмали.
1: Видишь человека с кариесом? Плюнь в него.
0: Ночью, когда спим, выработка слюны в организме, увы, заканчивается. И вот здесь как раз такой приходит то самое объяснение, почему зубы на ночь лучше... Ну, то есть если вы даже вообще настолько ленивы, что чистить будете зубы один раз в неделю.
1: В неделю.
0: Один раз в день, то выбирайте лучше вечером. Почему? Слюна...
1: Ночью не вырабатывается.
0: Не вырабатывается. Если даже вырабатывается, то там ничтожно.
1: Очень мало.
0: Представь себе. Очень мало. Так вот, смотри, пока спишь, слюна не вырабатывается, соответственно, бактерии там все начинают Viva Las Vegas устраивать. Всю ночь микробы будут беспрепятственно разрушение ваших зубов. Ускорять, разрушать, все вот это. Значит, внимание. И на тему зубных щеток еще посмотрим. Даже самая дорогая ультразвуковая, там электрическая зубная щетка с супертурборежимами 60, значит, физически не способна проникать в узкие межзубные промежутки. Поэтому нить для зубов, ребята.
1: Используем.
0: Оттуда доставать. Вот. Ну и на тему жвачки. Я хотел еще пробить эту тему, когда, помните, вот после еды жуйте. Но это должно работать, по идее. Как только ты начинаешь жвачку.
1: Вырабатывается
0: слюна. Дальше смотри, пункт первый. Но единственное, что ее не надо жевать очень-очень-очень-очень долго. Вот, потому что гастроэнтерологи сразу начинают. Там же еще желудочный сок и так далее. В общем, короче,

0: Ха плюс.
1: Крепких вам зуб.
2: Зубок.
3: Uzkūpin, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
4: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
5: Big Bank платит своим клиентам?
6: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
7: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огурец.

0: Побежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Радио СВХ плюс.
3: Новости о погоде на радио СВХ плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
4: Сегодня днем в Риге синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду, временами дождь, а вечером обещают ливень и грозу. Температура воздуха в столице днем составит 20-22 градуса.
3: Новости о погоде на радио СВХ+ при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
5: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
6: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
5: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
6: Depo ir arī pārtika?
5: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Радио СВХ плюс.

0: В Риге 9 часов. Доброе утро. С новостями в студии Елена Провоторова. С сегодняшнего дня и по 7 июня в Риге проходит ежегодное собрание попечителей и бизнес-форум Европейского банка реконструкции и развития. Президент Латвии встретится сегодня с королевой Нидерландов Максимой. Сегодня латвийский СЭМ в третий раз проводит День пожилых людей. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: С сегодняшнего дня по 7 июня в Риге проходит ежегодное собрание попечителей и бизнес-форум Европейского банка реконструкции и развития. Это будет 35-я ежегодная встреча Европейского банка реконструкции и развития, в которой примут участие представители правительств, инвесторы, руководители предприятий, политики и лидеры общественного мнения со всего мира. Мероприятие объединит политические дискуссии высокого уровня с программой бизнес-форума. Встреча станет важным событием для Латвии и региона, а также создаст возможности для общения местных компаний и организаций с международными партнерами. Добавим, что в связи с проведением ежегодного собрания и бизнес-форума Европейского банка реконструкции и развития сегодня в Риге будет ограничено движение транспорта на нескольких городских улицах. Сегодня президент Латвии Эдгар Ринкевич встретится с королевой Нидерландов Максимой. Согласно общедоступной информации, королева Нидерландов в сентябре 2024 года была назначена специальным посланником генерального секретаря ООН по вопросам финансового здоровья. Речь идет о способности людей управлять своими повседневными финансами и повышать устойчивость к финансовым потрясениям. Сегодня латвийский СЭМ в третий раз проводит День сеньоров. Если в прошлом году День пожилых людей в парламенте был посвящен серебряной экономике, то в этот раз его тема – активное старение, здоровье, участие и возможности. В рамках мероприятия пройдут две панельные дискуссии. Первая будет посвящена участию пожилых людей и качеству их жизни. На ней будут обсуждаться вопросы старения общества и способы снижения одиночества, а также возможности цифровых технологий для улучшения повседневной жизни сеньоров. Вторая дискуссия будет посвящена здоровью и активному образу жизни пожилых людей. Впереди первые выходные июня, а с ними и многочисленные городские праздники. Даугавпилс отмечает 751 год с момента своего основания. По этому случаю горожан и гостей в Даугавпилсе ждут многочисленные мероприятия. В парке Дубровина, в саду Венебас будут установлены надувные аттракционы, карусели, развлечения для детей. На улице Ригас пройдет праздничная ярмарка. Возле Дома Единства будут представлены предложения текущего туристического сезона от латвийских и литовских туристических информационных центров и компаний. Вечером всех ждут на музыкальное представление. Они пройдут в разных точках города. Праздничные мероприятия продолжатся в субботу и воскресенье. Музей Ротко, базирующийся в Даугавпилской крепости, сегодня в 16 часов откроет свою летнюю выставочную серию, в которой будут представлены работы художников из Латвии, Литвы, Китая и Южной Африки. Летние выставки музея Ротко будут открыты для посетителей до 30 августа. В Мадуне сегодня продолжается программа празднования столетия города. Утром и днем в городе пройдут баскетбольные матчи, открытие книги и выставки, а также концерт хора. Вечером начнется праздничная концертная программа. Сегодня работники ЗАГСов празднуют юбилей. Латвийская система регистрации актов гражданского состояния отмечает 105-летие со дня создания. В честь этого события в Яунмару пройдет юбилейное мероприятие с торжественными речами и награждением сотрудников, проработавших в системе более 10 лет. 21 час в Сигулде на берегу Гауи на пляже состоится мероприятие «Ночь платагонов». Мероприятие начнется встречей спускающихся с верховьев Гауи плотов, завершится танцами босиком под аккордеон. Мероприятие посвящено мастерству гауинских платагонов. Ремесло сплавщиков леса в 2022 году наряду с другими уникальными ремеслами было внесено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. И, наконец, компания «Латвия с Валсели» предупреждает, что на завтра, 6 июня, в связи с проведением веломарафона в районе Плявенес, возможно временное ограничение движения по Даугавпилской автомагистрали, по региональной дороге Плявенес-Эргли и местной дороге Плявенес-Яумойжа. Тем временем на 53 объектах государственных дорог продолжаются сезонные ремонтные работы. На главных автомагистралях наибольшее ограничение движения из-за ремонтов следует ожидать на участке Даугавпилского шоссе от Гаспари до Низгала, на развязке Даугавпилского кружной, участке до Свента, на Бауской автомагистрали на въезде в Ригу, а также на дороге Екапилс-Резекне-Лудза-Терехова вблизи Лудзы. Информация обо всех действующих ограничениях движения, связанных с ремонтом дорог, ищите на карте на сайте Латвии с Валсели. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: на СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Внимание, Артурчик с утра сегодня проснулся, значит, вокруг Лепая, значит, сел в машинку и такой, значит, ну-ка, прогноз погоды для Лепой, какой сегодня?
3: Так.
2: Как раз Лена Провоторова, а сегодня Лена, я там, ну, запарилась, не поняла, сколько там времени осталось фону, поэтому сократила прогноз погоды, и Лепой вообще не сказали. И вот, смотрите, пишет: здравствуйте, многоуважаемые ведущие, привет, дорогой, только что прослушал прогноз погоды для Латвии. Упомянута была только исключительно столица.
3: Сквозь... Ну,
2: столица.
3: Столица.
2: И что прикажете делать в Лепое? Дома сидеть? Никуда не выходить? Логически он заключает, как бы, Артур. Или сразу взять зонтик, валенки и шорты?
3: Ну, бывает, да, дружище. Конечно же, дорогие наши любимые, любимейшие, я бы даже сказал, липайчане, сегодня по, ну, по прогнозу погоды для вашего замечательного побережья примерно таким образом будет выстраиваться. Ну, 17-18 градусов на протяжении, так сказать, всего денечка. Больше мы не ждем. Вот. И будет вот такая облачность, как сейчас у вас. Да? А где-то в районе, там, ну, после обеда глубоко, то есть в районе 4-5 часов, начнет еще и придаждивать. Вот такая вот схема.
4: Капать начнет.
3: Капать начнет, и она, и это вот капание не закончится до ночи, до самой, до заката. То есть, короче, если успеешь пофункционировать до 4, то можешь как без зонта. Если нет, то лучше взять, ну, зонт, вот, а вообще не зонт, а зонтик. Потому что производная, ну, начальная форма существительного зонтик — это зонтик, а не зонт. Потому что от датского слова «зонендек». Прикинь.
4: Ладно.
3: Это не уменьшительно ласкательное от зонта. Вот. Так что легко уладить с помощью зонтика.
4: Как сломать зумера? Лайфхак.
3: Нет, ну как бы по правилам, как бы вот это именно так. Но можно и так, и так, потому что есть уменьшительное...
4: Ты мне разрешаешь, спасибо.
3: Изначально уменьшительно-ласкательное было придумано, а потом от него уже производная какая? Увеличительно и какое? Вот если ласкать, а это пригорюнить... Ласкать и что? Отталкивающее? Увеличительно отталкивающее?
4: Смотря кого.
3: Ну, смотря как кому. Вот, в общем, короче, ситуация такая. В общем, бери все, всегда пригодится, никогда не знаешь, где тебя что-то найдет. Значит, дорогие друзья, сегодня ночью группировка «Ленинград» выкатила новый трек, который называется «Зарплата».
4: Так, ну, уже нравится.
3: Нет, ну, как бы да. Но это всегда минное поле, конечно же. Группировка «Ленинград». Вот, и есть же, бывает, хоба, группировка «Ленинград» и, ну, женский вокал, да, и какая-нибудь веселенькая. Мажорная песня. Если наблюдаю в последнее время за Шнуром, вот такой больше, такой регги, это самое. Вот, все будет зашибись. Помнишь, это предпоследняя?
4: Да, вот, была, да, песня. Ну, это вот. Все возраст.
3: Ну, давайте

0: Так, ну все, ну хватит, да, наверное?
1: Достаточно.
0: Достаточно, вполне себе. Остальное можно уже послушать.
1: Посыл понятен.
0: На всех платформах, да.
2: По переулкам бродит лес.
3: А у нас так.
2: Солнце льется прямо с крыш. В потоке солнечного света у киоска ты стоишь. Блестят обложками журналы.

солнце льется прямо с крыш. Потоки солнечного света, у киоска ты стоишь. А я

0: СВХ плюс.
1: Ну вот и чудненько. Дорогие друзья, слушайте, ну, как всегда, продолжаем снаряжать вас на отдых ратный. Ну, что-нибудь такое из там пожарить шашлыки, это вы сами, да? Или съездить Груничевым на дачу.
2: Вот. Это вы сами сможете.
1: Давайте, говорит, Груничевы, когда говорит, поехали на дачу, там пожарим шашлыки, считай, что сначала нужно будет копать. Пока еще пока все не возделано, все не засеяно до конца, не ехать к Груничевым. Где-то в середине июля надо.
2: Когда уже все будет готово.
1: Это на сбор первого урожая. Вот, будьте к этому готовы. Короче, пока есть возможность, мы, естественно, будем вас снаряжать на разные мероприятия, билет на которые у нас, как из рога изобилия, вываливаются. Внимание, вот вы все время говорите «Мать Тереза». Или вы говорите «Я вам не мать Тереза». Ну, говорите же.
2: Говорим.
1: Все время. Я сколько за вами наблюдаю, Александр, вы все время говорите «Я вам не мать Тереза».
2: Каждый день.
1: Ну, так, а кто такая мать Тереза?
2: А кто это?
1: В курсе вообще? Так вот, друзья, Форум Синемас.
2: Да.
1: Форум Синемас у нас с 12 числа стартует фильм, который называется «Мать. Точка. Путь к святости». И где, откуда из фильма мы как раз-таки и сможем узнать, кто такая мать Тереза. И почему, допустим, ты... Мать Тереза иногда. А иногда ты не мать Тереза. Вот. И, в общем, соответственно, тот самый момент, как встроилась ее жизнь, как она протекала, и в конечном итоге полезное кино для того, чтобы в следующий раз вы точно знали, мать Тереза бы в определенный момент или не мать Тереза. Два пригласительных билета на открытый сеанс, то есть выберите, вот он запустится, он стартует с 12 июня.
2: Со следующей пятницы.
1: Да, со следующей пятницы. А вы уже выбираете, когда вам удобнее будет сходить. И
2: выбирайте дату, сеанс.
1: Два пригласительных билета мы разыграем буквально через 6 минут. Стартанет код доступа. Код доступа про мать Терезу сегодня. Ну, как бы не сам код доступа про мать Терезу, а сегодня про мать Терезу будем думать. Так, ну, а мы идем навстречу, конечно же, всем тем, кто до кода доступа, вернее, до нашего пятничного гимна не доживает в эфире. Вот, раньше заканчивается.
2: Специально для вас.
1: Уже работать надо, соответственно. Я говорю, а может быть, все-таки долбануло молнией, каким-то образом гимн. Пожалуйста, ребятушки, конечно. А то 10.30, 10.30.
3: Бог создал ботинки для камешков. Бог создал свитер для катышков. Бог создал молоко для пенки. Бог создал велик и сменку, чтоб хоть раз украли.

Нет, да уж, это не Алания. Ветер. Средний. Облачность средняя. Ждем дожди к вечеру.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Ну давай, давай, собирайся, народ, кто на мать Терезу пойдет. Значит, между прочим, Сережа Спартак написал, значит, а у меня маму зовут Тереза. Во-первых, ну что мы знаем, тебе понятно, понятно. Значит, во-первых, у нас Сергей Терезович, мачество у него Терезович. А во-вторых, прикинь вообще, ну вот когда, вот как вот девочки с именем Тереза, например, сказать, я вам не мать Тереза, тем более, когда она мама стала. Да. Я вам не мать, как, ну как,
3: обман получается.
2: А так, приходится все время быть доброй, вот матерью Терезой. Естественно, приходится соответствовать.
3: Не послать никого.
2: Я вспомню, значит, же, да, потому что, а иногда же на шею садятся.
3: А иногда необходимо.
2: Ножки свесят, понимаешь, а ты не можешь сказать, я не мать вам, Тереза. Вот и все. Вот знаешь, как это вспомнил Пирожок, над Богом Бога нет. И Богу неловко как-то говорить, я дал, я взял. Или, к примеру, отведайте, чем я послал. Ну не очень.
3: Неудобно.
2: Ладно, все, у нас два пригласительных билета с открытой датой в Форум Синемас, как только начнется премьера.
3: В следующую пятницу
2: фильм про мать Терезу. Он называется «Мать. Путь
3: к святости».
2: Путь к святости. Вот у нас есть. И вот пока фильм не снят с проката, вы можете использовать эти два пригласительных билета, ребята. Хороший фильм. Давайте.
0: Код доступа.
2: В него и шпилим, ребята.
0: Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
4: Первая цифра.
3: Сегодня 5 июня, и мы отмечаем День кетчупа.
2: Ребята, внимание, внимание! Кстати, про кетчуп много интересного достал.
3: Расскажем.
2: Попозже, да, но решил не спойлерить. Внимание, смотри, прикиньте. Еще в 1830-х годах в США томатный кетчуп продавался вовсе не в продуктовых лавках, вот, в банках, вот, и в бутылках, а в аптеках. И это прям это правда, в аптеках. Но а в качестве какого лекарства его тогда рекламировали и продавали всякие прощелыги? Давайте.
3: Как успокоительное средство от бессонницы.
2: Это единица.
3: Как мазь от ожогов и укусов насекомых.
2: Это двойка.
3: Как таблетки от расстройства желудка.
2: Это тройка.
4: Вторая цифра.
3: 1883 год. В этот день Восточный экспресс отправляется в первый регулярный рейс с Восточного вокзала Парижа.
2: Ребята, ту-ту, одна из лучших, конечно же, реклам Восточного экспресса как бренда, как название, по крайней мере, произошла благодаря, конечно, нетленке «Убийство в Восточном экспрессе». Дюдик, детектив, значит, одна из самых известных классических детективов в мире на данный момент. Вот написано писательницей Агатой Кристи, ребята. Слушайте, внимание, вопрос. Какому харизматичному, вымышленному сыщику пришлось расследовать это запутанное преступление, друзья?
3: Шерлоку Холмсу.
2: Единица.
3: Эркюлю Пуаро.
2: Двойка.
3: Людвигу Пинкертону.
2: Это тройка.
4: Третья цифра.
3: В этот день, в 1977 году, в продаже появился первый персональный компьютер от Apple.
2: Значит, так, ребятушки, яблоко знаем. Значит, наверняка будете порадованы вопросом. Штаб-квартира. На самом деле, это, блин, огромное здание.
3: Огромнейшее просто.
2: Какая квартира неотапливаемая. Внимание, штаб-квартира компании Apple под названием Apple Park представляет собой огромнейшее футуристическое здание в форме идеального кольца. Внимание, в каком калифорнийском городе? Где находится этот знаменитый комплекс, ребята?
3: Купертино.
2: Единица.
3: Тарантино.
2: Двойка.
3: Айфонина.
2: Это тройка.
4: Последняя цифра.
3: 5 июня 85 лет назад родилась Барбара Брыльска. Надя из «Иронии судьбы».
2: Наденька. Значит, как зовут главного героя «Иронии судьбы»? Вот, который по традиции с первого отправлялся с друзьями в баню.
3: Ипполит.
2: Единица.
3: Евгений.
2: Двойка.
3: Павел.
2: Тройка.
0: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи.
2: Попались очкарики на Ипполита. Какой Ипполит? Вот. Это знаешь, когда rush. Давай, быстро,
3: да,
2: давай.
3: И сразу жми,
2: жми кнопку.
3: Сразу жмешь, да. А вот и все.
2: Никогда. Если чувствуете, что кто-то вас пытается торопить, давайте быстро принимать решение. Знаете, мошенство.

0: необычное, обычное. Мега-шоу. Шоу. Люди бодрые. Бодрый. Бодрый. Значит, добрый. Добрый.
1: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении AirBaltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
2: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.

0: Vermelhos.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: И вспомнилось, косой-косой подавился колбасой.
0: Зато вкусно.
1: Ух, блин, а я бы сейчас, ты знаешь, я бы подавил сейчас какой-нибудь колбасой. Хотя, конечно, ну не надо. Лучше вот эти все материализуются, лучше не шутить вот с такой.
0: Зачем нам потом звуки?
1: Ничего, так, ну, звуки такие. Зачем нам потом звонить 1-1-3, что нам делать, что нам делать? В общем, короче, ребятушки, давайте быстренько по правильным ответам кода доступа сегодня. Значит, сегодня тот самый момент, значит, когда мы...
0: День кетчупа.
1: Когда мы славим кетчуп. Mm-hmm. Вот, и все его производные,
0: сегодня
1: конечно.
0: Его день.
1: Там же, ну, в кетчуп можно туда, там же еще и соусов тысяч. И один. Вот, uh-huh. И вот что-то более химическое. Может так на столе стоять 200 тысяч лет. А что-то портится. В общем, короче, неважно. Значит, кетчуп кетчупу рознь. Но это, еще на заре, когда народ-то еще так не распробовал кетчуп, и его не изготовляли как надобно, чтобы нравился большинству. Вот. И гастроэнтерологи тоже не против были. В общем, короче, до этого как-то надо было продавать. Ну и один, значит, в 30-х годах, позапрошлого столетия был, 1830-е года, значит, нашелся американский врач, ушлый Кук Беннет, объявил, что томатный кетчуп — это панацея, блин, от всех болезней. Я нашел, ребята. Утверждал, что соус лечит расстройство желудка, диарею, несварение, даже ревматизм, понимаешь?
0: Все лечит.
1: Значит, что он делает? Он объединяется с фармацевтами, чтобы эти такие, конечно, вообще, конечно.
0: Вдоль, так сказать.
1: И начинает продавать концентрированный экстракт кетчупа в виде аптечных таблеток и пилюль по всей стране. Вот.
0: И ведь покупали,
1: естественно. Итак, друзья, значит, в качестве какого лекарства его тогда рекламировали, так как таблетки от расстройства желудка, третья версия у нас была абсолютно правильно до вас подобрана. Значит, что касается убийства в Восточном экспрессе, нетленка от Агаты Кристи, кто у них там главный был сыщик? Ну, конечно, не Шерлок, ну, конечно. А кто такой вообще Людвиг Пинкертон? Кто выбрал Людвига Пинкертона?
0: Зачем вы его выбрали? Он не наш кандидат.
1: Он не Людвиг. Был же Пинкертон, ну, какой-то. Но он был, кстати, на то реальный.
0: А, да?
1: Вроде был реальный Пинкертон, но это не факт. Но, короче, так или иначе, если не было Пинкертона настоящего, но даже если был настоящий Пинкертон, никакой не Людвиг. Людвиг был только один. И звали его Ван Бетховен. Все, это надо всем знать. Ребят, Эркюль Пуаро расследовал убийство в Восточном экспрессе. Так, ну, штаб-квартира компании Apple. Да, у нас еще одна. Значит, находится в городе Купертино.
0: Все верно.
1: Купертино.
0: Покупаешь коробочку?
1: Ах,
0: и там Купертино. Написано.
1: Made in Купертино.
0: Да.
1: Вот, пожалуйста, между прочим. А на самом деле в Тайване.
0: Но об этом никто не должен знать.
1: Но об этом на коробочке пишут все. Кроме Apple. Как зовут главного героя «Иронии судьбы» с легким паром? Ребята, который по традиции 31 декабря отправляется с друзьями в баню.
0: Ну что, попались?
1: Как попались на Ипполита, которого мы подсунули вам первого. Значит, правильный ответ второй, конечно, и же Евгений.
0: Женя Лукашин.
1: Женя Лукашин. Естественно, ну попались. Ну ничего страшного. Лучше попасться здесь, чем на как криво заполненном и подписанном вами же договоре. Да?
0: Вот, да.
1: Согласитесь, лучше так. Код доступа объявите, пожалуйста.
0: Код доступа 3212.
1: 3212, ребятки. Все, что нужно знать для того, чтобы сегодня уже заполучить два пригласителя.

0: Жанна Андреевна.
1: Саша позвали. СВХ плюс. Владимир Вэлл и его
0: друзья. Можно, говорит, немножко уважения. Там было такое... Сейчас мой бывший парень ушел к моей матери. У меня все. Ну, не бывший парень, а отчим. Проявите хоть немножко уважения. Ну вот, примерно так. Слушайте, я немножко тут заслушался. Тут Кайметов у нас кринжанул. Он решил тоже, говорит, каверы. Взял Валерий часики. Девочкой моей ты меня назови, вот это вот. И взял и перепел. Ну, это, я не знаю, это не...
2: Это надо пережить просто.
0: Надо просто сначала посмотреть, не запретили ли, в этой Женевской конвенции эту песню, потому что, Кайметов, ты в своем уме, не надо.
2: Пока нет, но мы близки к этому.
0: Это ужасно. Это чудовищно. Вот это сложно. Это чудовищно. Вот, для тех, кому вот и так гадко, говорит, что еще может быть гаже.
2: Пожалуйста.
0: Я могу вам Кайметову прислать часики. Кавер на Валерию. Так, дорогие друзья, у нас же здесь хорошая есть. У меня здесь хорошая новость. У нас 33 как богатыря, только правильно ответивших на код доступа сегодня.
2: Молодцы.
0: И на WhatsApp, и на SMS. У нас везде есть люди. Не то, что много там на SMS, но спасибо вам большое. Но на WhatsApp мы можем сразу вам билеты, например, присылать. Очень удобно.
2: Очень удобно.
0: А вот через SMS-терминал мы не можем вам присылать билеты. Мы тогда оставим секретарю, вы сами приедете. Заберете. Вот, поэтому в WhatsApp удобнее всего. Ну ладно, давайте, тут здесь играют все, как мы говорили, потому что, как же мне будет, неужели мне в кино не сходить на мать Терезу, если у меня нету WhatsApp? Ну нет, давайте попробуем, давайте, все.
2: Итак, сегодня будет 17-й.
0: Будет 17-й.
2: 17-й.
0: Ой, я люблю 17-й.
2: Сверху.
0: Я люблю

0: 18, у меня 17 день рождения. Давай, сверху.
1: От WhatsApp.
0: Так, сейчас. Давай, подожди.
2: Сейчас.
0: Ну, пага, пага. 1, 2. Поехали, сейчас, подожди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Закончилось. 15, 16, 17. Илья!
1: Илья!
0: Ну-ка, проверяем. 3, 2, 1, 2. 3, 2, 1, 2.
1: Все верно.
0: Мы поздравляем Илюху!
2: Молодец.
0: И не только правильно ответил, что никакой не Ипполит.
1: Хотя таких было много.
0: Слушай, много было. Более того, когда мы уже назвали... Правильный ответ.
1: Но.
0: Наталья нам написала, ну, так-то да, конечно, не Ипполит, Евгений. Но изначально-то женихом Нади был Ипполит. За него она собиралась замуж. Ответ на... вот такой должен быть правильный ответ на вопрос, как зовут главного героя фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром», который по традиции 31 декабря отправляется с друзьями в баню.
2: Поняла.
0: Нет, поняли.
2: Поняли.
0: Вы все поняли. Но изначально женихом Нади был Ипполит, за него она собиралась замуж. А кто там этот самый? К ним должны были прийти или их звали в гости. Помнишь, из самого... Ой, у кого я спрашиваю. Короче, вопрос ко всем. Как звали тех, кому они не пошли в гости? Они изначально, самое начало, они наряжают елку, и Женя такой говорит, или она, значит, его девушка там, которая в Москве осталась, она говорит, а давай вот к этим не пойдем, или кто-то должен к ним был прийти, и они не хотели, они хотели остаться вдвоем, романтику сделать. И что из этого вышло, смотрите фильм. Как звали, как была фамилия тех, кого они либо видеть не хотели, либо сами не хотели.
1: Катанян.
0: Катаняны, абсолютно верно. Спасибо, успел.
1: Не спрашивай, откуда это.
0: Успел. Нет, откуда? Чат GPT тебе помог.
1: Конечно.
0: Ну, неплохо сработал. Быстрее даже, чем ребята. Катаняны. Вот катаняны. А они не хотели идти к катанянам или как катаняны должны были припереться. Вот что тоже важно.
1: Но, это уже следующий уровень сложности.
0: Это следующий уровень сложности.
1: Чат GPT сломался.
0: Да. Но я вам все-таки Кайметова поставлю.
1: Давай. Вот
0: часики смеются. Тик-так.
1: Давай.
0: Ну, давайте.
1: Давай.
0: Ну, а что? Ну, помните, ну, когда у тебя, допустим, родилась, например, дочь, да? Mm-hmm. Вот. Или там сын, у тебя дети родились. А ты как бы известный актер или актриса. А в детстве, ну так, ну промышлял, ну в юности, вернее, не в детстве, конечно, в юности промышляла на каких-то там этих сайтах. Ну и не сайтах, ну видео, короче, снимали. И вот ты хочешь забрать эти видео, потому что, ну, нельзя. А Кайметов начинает, наоборот, эти видео снимать уже, когда... Видите, что он делает? Те хотят вытащить, а он накидывает.

0: Мне родилась гениальная идея про этого самого проекта, потому что ну, ищет, как себя, ну, как себя реализовать. А, я точно знаю, что вся Скандинавия, у них такие обороты, ну, с death metal, вообще heavy metal, вся вот эта супер тяжелая музыка, значит, Скандинавия вся, они вообще чемпионы мира. Там реально, мы просто не знаем этот, ну, как бы, там такие безумное бабло крутится наверху. То есть, если, как бы, там, Штаты и вся планета, там, ну, там, хип-хоп, да, то есть, миллиарды, то там и Скандинавия делает миллиарды на хэви-метале. Вот,
1: мы не знаем.
0: Вот это вот. Вот комету можно туда отправить нашим. А у них там наверняка есть, типа, ну, как будто такое Евровидение, да, такое? Ну, такое. Там и экзорцисты приезжают со всех планеты. Обратный экзорцизм происходит, когда ты покупаешь билеты, и тебя вселяется. В общем, короче, Кометов, ребята, наш кандидат. Это чудовище.
1: Извините.
0: Это чудовище, извините, и все. И проехали.
2: Люди бодрые на СВК Плюс. Радио СВК Плюс.
3: В Латвии сегодня преимущественно облачная погода. В течение дня местами пройдут кратковременные дожди. К вечеру синоптики прогнозируют сильные грозы. Дует преимущественно слабый ветер. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов. На побережье температура не превысит плюс 16-18. В Энспилсе Лепе сегодня максимум 18 градусов. Даугавпилс Резекне до 22. В Риге днем преимущественно облачная погода. Временами дождь. К вечеру гроза. Температура воздуха в столице днем плюс 20-22.
2: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 10:01 с новостями в студии Елена Провоторова. Тариф на тепловую энергию Рига-Сылтом с 1 октября этого года может снизиться на 0,1%, однако в следующем отопительном сезоне вновь обещают возможность роста тарифа. Компания Next Biogas построит завод по производству биометана в Ледорге стоимостью 26 миллионов 800 тысяч евро. Президент Украины опубликовал открытое письмо российскому президенту, в котором заявил, что, о котором призвал его провести личную встречу. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Тариф на тепловую энергию Рига-Сылтом с 1 октября этого года может снизиться на 0,1% с нынешних 83,01 до 82,9 евро за мегаватт-час без НДС. Об этом свидетельствует информация, опубликованная компанией в официальном издании «Latvijas Vēstnesis». В то же время предприятие предупреждает, что в следующем отопительном сезоне тариф на теплоэнергию, возможно, придется пересмотреть еще раз, и он может вырасти. В частности, с 1 октября 2027 года тариф на теплоэнергию Рига-Сылтом сможет увеличиться на 1,1% до 83,82 евро за мегаватт-час без НДС. Изменения тарифа связаны с созданием нового производственного плана, пересмотром части постоянных затрат, строительством электродного котла, изменениями акцизного налога и изменениями непредвиденных доходов и расходов. Соответствующий проект тарифов подан в Комиссию по регулированию общественных услуг. За первые 4 месяца этого года в Латвии в виде налогов было собрано 5 миллиардов 650 тысяч евро, что на 26 миллионов евро или 0,5% меньше запланированного, но на 237 миллионов или почти на 5% больше, чем за первые 4 месяца прошлого года. Об этом сообщает сегодня Минфин. За первые 4 месяца 2026 года больше всего было собрано взносов социального страхования, почти 2 миллиарда евро. Поступления НДС составили 1 370 миллионов евро, от акцизного налога почти 430 миллионов, от подоходного налога с населения 841 миллион. По данным службы госдоходов, возвраты подоходного налога с населения ПНН за 4 месяца этого года были меньше, чем за соответствующий период 2025 года. На снижение возвратов повлияло введение с 2025 года фиксированного необлагаемого минимума по подоходному налогу с населения. Компания Next Biogas построит завод по производству биометана в Ледорге стоимостью 26 миллионов 800 тысяч евро. Для реализации этого проекта компания сегодня подписала с Европейским банком реконструкции и развития кредитное соглашение на сумму без малого 17,5 миллионов. В описании проекта указано, что средства кредита Европейского банка реконструкции и развития будут использованы для приобретения уже существующего биогазового завода «Экоримас», его расширения и переоборудование в завод по производству биометана, строительство заправочной станции сжатого природного газа, а также создание инфраструктуры для закачки газа в сеть. Производственная мощность завода по выпуску биометана составит 80 тысяч мегаватт-часов в год. Завод будет производить сжатый биометан, био-СО2 и дигистат. Компания Next Biogas была зарегистрирована в 2022 году. Ее крупнейшим владельцем является Next Biogas Holding, зарегистрированный в Нидерландах, которая принадлежит 99,5% акций. 0,5% акций принадлежат компании «Краста». Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо Владимиру Путину, в котором заявил, что Украина способна резко увеличить цену войны для России, и призвал Путина провести личную встречу, чтобы прекратить боевые действия и установить перемирие по нынешней линии фронта. Личные переговоры с Путиным могли бы пройти, по заявлению Зеленского, в одной из нейтральных стран. Есть страны, которые традиционно принимают лидеров для решения вопросов войны и мира, констатировал глава украинского государства. Швейцария, Турция, страны арабского мира. Многие могут и хотят принять эту встречу, подчеркивается в послании. При этом Зеленский снова отказался отправиться в Москву, где, по заявлению российской стороны, могли бы состояться прямые переговоры президентов Украины и России. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: на СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья. Апофика весьма непогожа, но с другой стороны, как мы уже сегодня с самого раннего утра поздравляли Игоря с наступившим днем имени, так и мы поздравляли еще всех аллергиков, которым благодаря этому дождю, который сегодня, по крайней мере, в столице был ночью, да, пролило, вот немножко полегче дышать стало, и, ну, тепло, тепло, ребятушки, и наша пятница на лайте, естественно, добавляет радости. Так, ну что, возрадовался Илюша, победитель сегодняшнего нашего хода до доступа. Неожиданно, видно, сам процесс награждения, ну, в эфире имеется в виду, выбора победителя, он пропустил, а когда мы ему прислали два пригласительных билета на мать Терезу сходить, он потом увидел, нифига себе, вот этот подарок, спасибо большое, даже не ожидал. И там, Илюха, напиши, чем ты сейчас там промышляешь, что ты сейчас в конкретный момент делаешь, чтобы кофеек себе завариваешь, или смотришь, как ворона, например, там, сражается там, или красивая женщина, работает, например, да? Вот это ты обязательно напиши. Так, дорогие друзья, ну что ж, впереди у нас агенда такая. В ближайшее время в нашей эфирной студии появится красивая женщина, на самом деле эксперт по спорту, и более того, расскажет о событии, которое вот-вот произойдет, а буквально уже завтра. Мощнейшее мероприятие международного уровня, на которое можно прийти и посмотреть просто, как взрослые, казалось бы, уже люди, да, которые вышли из вот этих 18-19 лет, когда в спорте ты самые, их называют ветеранами. Мы, кстати, узнаем, что для спортивной гимнастики, в принципе, слово самого ветеран. И поздравим, конечно же, тут юбилейный прям чемпионат будет происходить на наших глазах, и можем принимать участие, как зрители, естественно. Вряд ли уже, хотя... Узнаем, короче, всю информацию. Вполне возможно, кто-то и не знал, что такое происходит. Вот, а когда-то в гимнастике было ого-го, так может на следующий год. Так что, друзья, в ближайшее время у нас про спорт. А мы возвращаемся к комментарию по поводу нашего кода доступа. Анечка пишет, как можно было выбрать город Тарантино, ребята? Как можно было город Тарантино выбрать? Я же в Купертино-то была. Более того, я была в этом шикарном офисе, штаб-квартире компании Apple. И вы, а пальцы предательские, маникюрные, нажали Тарантино. Мне стыдно. Да ладно! Забей! Вот тебе Сан-Франциско, рядом с Купертино.

давайте еще разочек напомним, что сегодня день имени у Игоря. Поздравьте своего. Если что, в бодрой телеге на нашем телеграм-канале мы уже запилили инструкция по руководству. То есть инструкция по эксплуатации Игоря.

0: воскресенье. У нас на носу буквально завтра произойдет событие. 25-е международные соревнования спортивной гимнастики Latvian Veteran Open 2026. Суббота, 6 июня, 14:00.
1: СВХ плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
0: С превеликим удовольствием среди наших друзей сегодня встречаем.

0: значит, переняла организацию соревнований уже 12 лет назад. Организатор соревнований Latvia's Veteran Open, несравненная, прекрасная Александра Рандина. Привет, дорогушенька, бодренькая утреца.
1: Доброе утро.
0: Слушай, ну я так понимаю, что это не Сан-Франциско в город Селедиско, это Тенерифе, остров Селедиско. С возвращением, я так понимаю, что были эти самые, были, значит, препоны, да? Должна была в 9 вечера пролететь, а прилетела сегодня в 3 часа ночи.
1: Да, прилетела в 3 часа ночи и, конечно, сразу к вам. Куда же бежать?
0: Скажи мне, пожалуйста, что за дикий рейс такой Тенерифе-Лондон был? Что это, такая пересадка?
1: Да, пересадка была в Лондоне, задержали.
0: Изначально более дешевые билеты были, что ли?
1: Нет, ты знаешь, у нас просто летом, оказывается, прямых рейсов на Тенерифе нет. Пришлось идти с пересадками, да.
0: Блин, но я все время как-то зимой или весной...
1: Да, есть чудесный прямой рейс, но именно когда мне захотелось пойти на Тенерифе,
0: Ну, отдохнуло хорошо.
1: Чудесно, отдохнуло прекрасно.
0: Ну, сейчас еще буду выспаться. А я так понимаю, что все уже накануне, поэтому сложно.
1: Конечно, очень много дел сегодня. Работаем.
0: Дамы и господа, значит, еще один участник нашего сегодняшнего эфира, человека, который по большому счету стоял, у истоков организации. 25 лет назад как запустил, так и в режиме нон-стоп мастер спорта, организатор, активный участник всех спортивных соревнований. Если мы говорим про спортивную гимнастику в Латвии, то Геннадий Дриго, эту фамилию знают все. Привет, Гена, здравствуй. Добро пожаловать. Ну, расскажи мне, куда ты заехал сегодня по Waze?
2: Да, и не говорите, Waze классная штучка приводит.
0: Куда ты нажал?
2: Даже говорить не буду.
0: Ты вбил, значит, слокос 65, но не посмотрел, в какой край.
2: Да, это уже такие приколы бывают. Я не посмотрел, какой край, разговаривал.
0: Лудзинское предместье привезло на слокос 65, да, я так понимаю?
2: Совершенно верно. Я разговаривал с людьми по телефону, там мероприятия, организация. Многие спортсмены едут и не доезжают, и я так особо не смотрю.
0: А только что Тукумс проехал, тебя это как-то не озадачило.
2: Я уже и там и долго бился.
0: Ладно, ну что, все собрались, отлично. Ребят, давайте быстренько начнем рассказывать, что нас ждет вот буквально завтра. У нас, напоминаю, улица Мира 32. Напомним, что это за здание такое?
1: Мира 62.
0: Почему-то у меня минус Мера 3. Обратите внимание,
1: Да. Рига Свингрошна школа. Это гимнастическая школа рижская. Там будет происходить мероприятие.
0: Внимание, это международный уровень. К нам летят эксперты по гимнастике в прошлом. И в настоящем. Потому что я так понимаю, что это соревнование среди тех людей, которые когда-то занимались профессионально спортивной гимнастикой.
1: Да, все верно.
0: Давай, какие страны у нас представлены?
1: У нас представлены Норвегия, Молдавия, Бельгия, Германия, Австрия, Эстония, Италия в этом году первый раз присоединится тоже к нам. И, конечно же, Латвия тоже покажет своих спортсменов.
0: Так, внимание, слово ветеран в спортивной гимнастике. У меня сейчас есть один коммент по поводу француза. Значит, Алексей Француз пишет, спортивная гимнастика, это да. Это не то, что художественная гимнастика и не фигурное катание, где в 14 с плюсом лет, все, уже ты уже ветеран и на пенсию. Значит, давайте, вот с какого возраста считается, что ты ветеран и имеешь право принимать участие среди ветеранов?
1: Соревнованиях ветеран спорта в женской категории начинается с 25 лет, мужской с 30.
0: С 30?
1: Да, в целом, ты знаешь, в профессиональном спорте так оно и есть.
0: Ну вот, в принципе, вот чемпионаты мира, когда проходят по спортивной гимнастике, да, то есть там примерно так и есть, примерно до 30, все до 30.
1: Да, в наше время вообще, немножко возраст увеличивается. Но ты знаешь, раньше, вот когда, наверное, выступал еще мой папа,
0: Отец Геннадий.
1: Там еще пораньше.
2: Да, я выступал,
0: отец Геннадий.
1: Но они заканчивали пораньше, ты знаешь, там, наверное, в лет 20. Вообще пик женский такой, наверное, где-то 18 лет, а мужской, наверное, где-то в 21-22. Дальше уже сложновато.
0: Фига себе была сложность.
1: Да, и сложновато продолжать, потому что молодежь тебя все-таки перепрыгивает.
0: Ну, естественно, потому что, это дури-то было.
1: Конечно.
0: Больше. У меня вопрос сразу такой. Значит, ты занимаешься, ты тренируешься, у тебя уже там 30 плюс, например, да? Угу. И ты хочешь принимать участие.
1: Да.
0: Соответственно, как-то насколько заранее нужно заявить о себе, если вдруг... Потому что у нас же сейчас очень много людей, которые в Риге не занимались никогда спортивной гимнастикой. То есть, они сюда приехали, когда-то занимались там спортивной гимнастикой, а сюда приехали, они даже не знают, что такое соревнование происходит, а имеют возможность. За сколько нужно подать заявку на участие Ведь это open, я так понимаю.
1: Да, ты знаешь, мы берем всех. Хоть за неделю придешь, мы готовы тебя взять только за развитие спорта. Вообще, конечно, за месяц-два желательно заявиться.
0: Желательно было бы неплохо.
1: Но даже если напишешь сейчас, ради бога, приходи.
0: Так, давайте вопрос сразу. Что нас ждет? Мы сейчас говорим, как участники говорим. Мы сейчас говорим вот как зрители. Значит, прилетают люди, и они у всех там, ну, как разделены? Какие-то программы, там, выступления, там, какие-то есть различные категории какие-то, ну... Или там все вместе, погнали.
2: Все вместе, да. Есть категории, возрастные категории.
0: По возрасту, да?
2: А обязательно по возрасту. То есть ты выступаешь в своей категории, но при этом ты участвуешь в так называемом топ-6, да, и борешься за чемпионский кубок, да. В своей категории ты можешь занять первое место, выиграть, быть победителем, но это еще не обязательно, что ты войдешь даже в тот же топ-6.
1: Среди всех
2: участников.
1: То есть
0: всех потом, а каким образом сравнивать, например, выступление, допустим, там, девушки, там, ну... И там девушки там 40, да, и мужчина. Какой, кстати, самый возрастной у нас?
2: Нет, давайте начнем с того, что девочки отдельно, мальчики отдельно.
0: Окей,
2: да,
0: так,
2: и
0: все,
2: поэтому
0: так,
2: каждый
0: все.
2: Соревнуется в своей категории.
0: Это хорошо, потому что изначально я подумал, что все потом...
1: Нет. Так, девочки, мальчики отдельно.
0: Давайте, про девочку спрашивать не будем. Девочки это...
1: Ой, ты знаешь, они на самом деле с удовольствием своим возрастом хвастаются.
0: Сколько
2: они
0: лет?
2: Гордятся.
0: Самый возрастной?
1: 68 лет.
0: 68 лет. Что делает человек в 68?
1: Не поверишь.
0: Кроме...
1: И сальто крутят, и на шпагаты садятся, и на брусья залазят, и на бревне выступают. Слушай, они похлеще нас будут, я тебе скажу.
2: И опорный прыжок.
0: Нет, похлеще очень многих вообще из всех. Слушайте, а мужчина самый возрастной в этом?
1: 79.
0: Да ладно?
1: Да, 79 лет.
0: Слушайте, я почему задаю вопрос? Дело все в том, что когда-то вот в один из дней... Я обратил внимание, что, ну, наклоняться стал и завязывать шнурки, и появилось. А я всю жизнь был худой. Понимаешь? И я понимаю, что у меня уже все, ну, как бы, вот это метаболизм, и пузо начинает. Раси, представляешь, ты худой, у тебя еще и пузо.
1: Надо двигаться.
0: И тут я вижу, значит, знаете такую группу Ляпис Трубецкой? Там Михалок,
1: да,
0: такой, Сергей Михалок. Помните, какой он раньше был? Он был такой 140 килограммов, а в определенный момент он выходит на сцену, я смотрю, он весит, например, 75-80, при этом вообще весь из мышц сделанный. И, ну как? Вот чувак, который там торчал всю дорогу, прибухивал там, это сам. И для меня это было такое, ничего себе, если он смог, так и я смогу.
1: Каждый
0: понимаешь?
1: Может, конечно.
0: Вот. И это вот тема, когда ты посмотрел на человека и думаешь, блин, я тоже смогу. С мотивирующей точки зрения как раз таки. Это же и есть тот самый момент.
1: Это невероятный мотиватор. Все, кто приходит к нам, говорят про то, что это просто что-то невероятное, когда 75-летние там мужчины прыгают с перекладины двойное сальто. Это вообще что-то невероятное.
0: А ты... свои 55 уже себя типа похоронил.
1: Я в свои 30 тут уже в кровати встаю с ухами-ахами, а там ребятки в 70 вытворяют, дай бог.
0: Вот это и есть, я считаю, что это и есть самое драгоценное, что называется, ну, по-настоящему мотивация.
1: Это невероятная мотивация.
0: И именно вот поэтому можно сходить для того, чтобы просто посмотреть, для того, чтобы себя замотивировать.
1: Конечно. И ты знаешь, в прошлом году, кстати, наше видео вирусно залетело во всех соцсетях. Именно наш латвийский гимнаст Леонид Жилинский, которому
2: 76
1: лет, его видео залетело там на сотни тысяч просмотров, и люди наконец-то начинают узнавать о том, что такое мероприятие проходит. И надеемся, что в этом году тоже многие нас посетят.
0: Если вы будете делать видос, сейчас уже нужно пилить не нейросетка, не ИИ. Вот это нужно акцентировать, потому что, знаешь...
1: Только натурель.
0: 100% натурель. Так, ну что там мы еще? Забыли что-то рассказать? Приглашаем, во-первых, да?
1: Приглашаем, конечно. Вход бесплатный.
2: Все бесплатный. Вход бесплатный. Более того... Помимо выступления спортсменов, которые ветераны, они сами будут удивлять, да, у нас запланирована небольшая программа, шоу-программа.
0: Что
2: да?
0: делать? Что даете?
2: А мы хотим показать, что такое гимнастика. Что гимнастика — это не только вот работа на снарядах, а гимнастика есть и уличная гимнастика, и брейк-дэнс, и паркур, и трикинг, и прыжки на батуте, и прыжки на двойном мини-трампе. То есть гимнастика — это соединение движения в какие-то комплексы, в каком-то мероприятии.
0: То
2: это
0: есть, соответственно, есть база гимнастика, а от этого
2: совершенно
0: уже ноги растут.
2: Все гимнастика
1: верно.
2: Это как базовая, а от него правильно и ноги растут, и здоровье растет, и интерес.
0: Так, слушай, у меня вопрос шкурный, чисто про себя. Я вот подумал, я вот уже сейчас с вами поговорил, уже начинаю мотивироваться. Значит, Геннадий, могу ли я к вам обратиться?
2: Конечно.
0: Скажите, посмотрите, если вы посмотрите вот на меня, вот как тренер, да?
2: Да.
0: Значит, сколько по времени, если я буду прилежно, например, два раза в неделю к вам приходить, за сколько я буду прилежным? Ну, то есть стараться буду. За сколько, например, какой-нибудь рандат вы меня научите делать?
2: Well, рандат — это слишком слабенько для тебя, абсолютно. Да, даже не, я бы сказал, наверное, просто неинтересно.
0: Но это офигенно выглядит. Ну, это очень зрелищно выглядит вообще.
2: Рандат — это неделя. Две тренировки. А более того, вот сальто я тебя готов научить. Буквально за две недели ты будешь мне делать сальто.
1: Но Геннадий еще у нас талантливый тренер, не забываем. Все зависит, конечно, от твоих природных данных. Ну поэтому...
2: вот, Александра, посмотри на него.
0: Нет, ну вот как бы я же никогда не прыгал, Геннадий.
2: Спортсмен за микрофоном.
0: Предлагаю небольшой челлендж. Смотри, я вот сейчас через недельку поеду отдохнуть. Нас ждет болгарский берег, там семья, вся болгарская семья слетается, да. Значит, я три недели отдыхаю, потом прилетаю, и я здесь как бы бобылем. Моя жена, дети, они там продолжают до упора. У меня будет свободное время.
2: Согласен.
0: Давай, короче, забьемся. Ну, не то, что забьемся. Давай, короче, это самое. Я к тебе приеду, а ты меня научишь, ну, чему-нибудь такому, чтобы все сказали: вах, смотри-ка, 94 года, а как скачет. Мне просто интересно стало.
2: Александр, беремся?
1: Беремся.
0: Все, ребятки. Значит так, дорогие друзья, для воодушевления. Это еще отличная идея сейчас. Вот вы помоложе, вы можете говорить: о, блин, я сегодня как бы там на винишке, там, и как бы завтра не смогушки. А вот теперь представьте, у вас есть, допустим, папа, дядя, дедушка, неважно. Ну, у всех же разные возраста, понимаете? Сводить, посмотреть для того, чтобы, ну, человека немножечко, взбодрить. Это же очень круто. Ну, вот, мотивировка. Замотивировать отдельно взятого человека — это тоже очень круто.
1: Конечно. И так... вы будете в шоке, на самом деле, от того, что там происходит. Очень многие недооценивают то, что могут взрослые люди в прошлом спортсмены.
0: И начинают хоронить себя там уже в 50 лет. Говорят, уже вообще ни на что, это не слишком не для меня. Давайте попробуем. Друзья, значит, напоминаю, суббота, 6 июня, то есть завтра. В 14.00 уже старт.
1: Да. Да?
0: И до скольки примерно?
1: До 5.
0: С 2 до 5?
1: Да, сами соревнования.
0: То есть вот это вот... остальное это...
1: Дальше уже награждение, фуршет и все дела.
0: А вот эти вот брейк-дэнсы и так далее, это все в программе.
1: Это все в программе.
0: Итак, за 3 часа вы получаете весь букет, и это все будет на Мера 62, друзья. Мера 62 — это спортивная...
1: Гимнастическая школа.
0: 25-е. Международные соревнования по спортивной гимнастике. Латвия Sweatern Open 2026. Мы поздравляем вас, ребята, во-первых.
1: Спасибо большое.
0: Это первая четвертина столетия. Да, у нас в гостях мастер спорта, организатор и активный участник спортивных соревнований по спортивной гимнастике Александр... Геннадий Дриго.
2: Это у нас Александра Геннадьевна.
0: А вот Александра Рандина. Та самая спортивная гимнастка в прошлом и чемпионка мира и Европы по танцам, и тренер, и главный бизнес леди в настоящем. Да, переняла организацию соревнований 12 лет назад и в режиме нон-стопа сейчас разрывается.
2: Да, Александре большое спасибо. Она молодец, нам очень помогает.
0: Молодец. Держись и, так сказать, ну, выспишься вот потом.
1: Потом.
0: Ты пока еще молодая, красивая, задорная.
1: Энергия есть.
0: И самое главное, ты спортсменка. Профессиональная спортсменка, которая знает, что иногда надо стиснуть зубы, а все остальное придет. Удачи и спасибо вам большое.
1: Спасибо вам.
0: От всех тех, кто, воодушевляясь, получает радость от жизни. Вы молодцы. Продолжайте стараться. Нам нравится.
1: Спасибо. Пока.
2: Всем физкульт-привет.
0: Физкульт.

0: На СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Международный день кетчупа сегодня, дамы и господа. Да,
3: чистых вам маек.
2: Я не понимаю, помните ли вы тот самый анекдот из фильма «Криминальное чтиво», который Мия Воллес рассказала Винсенту Вега во время их, вот когда они там заказывали себе...
3: Напомним.
2: Ну, она рассказывала, говорит, ну, я там снималась в кино, в каком кино. Ну, он говорит, ну, это фигня, пилотный выпуск там. Ну, там я рассказывал анекдот. И он говорит, расскажи анекдот. Нет, говорит, я тебе не расскажу анекдот, потому что он дурацкий. А потом он все-таки рассказал. Ну, в определенный момент рассказал ему этот анекдот, когда там что-то, я не помню, когда два томата идут, и, короче, один другого что-то спрашивает, а второй говорит, ну, типа, отвали кетчуп. Ну, и в этот момент то ли по нему там проезжает машина, то ли что. Ну, вот такой.
3: Вот и весь анекдот.
2: Я просто помню его, кетчуп, слово кетчуп, когда красивая женщина
3: говорит. Аншлаг плачет в сторонке.
2: Слушай, значит, внимание, давайте посмотрим, откуда ножки растут, что нам нравится, почему, как бы, ну, ничего не поделаешь здесь. Во-первых, сахара дофигища. Значит, вот смотри, там есть... что человеку нравится? Вообще человеку нравится все, в этой жизни нравится все, что незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению. Понимаешь?
3: Вот
2: тогда, нам это нравится. Все остальное нам не нравится. Внимание, там есть сахар, да? То есть кетчуп сладкий. Кетчуп есть еще и, ну, как бы, там же он же еще и кислый, потому что там есть и уксус, и томаты. Есть он там же и соль. Правильно? Есть?
3: Конечно.
2: Значит, вот, солененький. И горечь есть, специи и гвоздичка, пожалуйста. И умами.
3: Умами.
2: Это азиатская тема. Значит, природный глутамат, который безумно богатый спелые помидоры. Именно они. Вот это глутамат, это усилитель вкуса, ребята. Глутамат. Да? А природный умами. Это природный усилитель вкуса. Соответственно, из-за этого наш мозг воспринимает именно кетчуп как идеальный. Там есть все, что надо. Всем.
3: Идеально.
2: И поэтому, и вот здесь, конечно, самая опасность. Так, изначально, оригинальный рецепт соуса зародился в Древнем Китае. Внимание, Древний Китай, и назывался он, знаешь как?
3: Как?
2: Кетсап.
3: Похоже.
2: То есть, реально, этимология слова кетчуп растет от его, как бы, непосредственно исторического праотца, назовем это так. Значит, но, кстати, в нем не было ни одного томата тогда.
3: А как же?
2: Был соленый резкий соус, да, из ферментированной, проще говоря, немножечко такой подпорченной рыбы.
3: Все стрёмен?
2: Короче, ферментированная, да, рыбка. Там моллюски, анчоусы, это фасоль и специи. Ну, по сути, это такой рыбный соус, они до сих пор очень, у них там очень круто. Они рыбным соусом управляются. В 17 веке британцы пришли, морячки, привезли этот азиатский деликатес в Европу. Значит, английские повара пытались скопировать экзотический вкус, но томатов все еще туда не добавляли. Европейский кетчуп тогда делали из грибов, грецких орехов, почек и пива. Ну, тоже, видите?
3: Хороший состав.
2: Все вкусно, все хорошо. Значит, первый задокументированный рецепт томатного кетчупа, когда стали добавлять непосредственно кетчуп томаты, появился в 1812 году в США, благодаря ученому Джеймсу Мизу. Долгое время, значит, напоминаем, европейцы и американцы считали помидоры смертельно ядовитыми ягодами. Значит, потребовались годы, чтобы люди поняли, что томаты безопасны, а соус из них получается невероятно густючим, ярким и вкуснейшим. Ну, то есть, а до этого, ой-ой-ой-ой-ой, помните, как с картошкой было? Цветочки начали есть. А они реально там, ну, там ничего хорошего не будет. В общем, ладно. В 19 веке кетчуп быстро прокисал. Это естественно. Ну, уж не было никаких стабилизаторов.
3: Конечно, нет.
2: Прикинь, чтобы соус не портился и сохранял красный цвет, производители тоннами добавляли в него опасные химикаты. Прикиньте, борная кислота, формалин и даже ядовитый краситель на основе угля. Значит, в 1876 молодой предприниматель совершил революцию. А звали его Генри Хайнц.
3: Это тот самый, который в магазинах продается?
2: Генри Хайнц совершает революцию в кетчупах. Понял, что если использовать спелые, краснючие томаты, в которых, в принципе, по сути, много природного консерванта, пектина, и резко увеличить количество уксуса и сахара, это тоже консерванты, соус может храниться годами без всякой ядовитой химии. И это до этого додумался Генри Хайнц и открывает свое производство.
3: Ага.
2: Значит, ну, раз он был первый, тогда расскажу про Хайнц. Значит, смотрите. Представь себе вот эту ситуацию, когда ты никак не можешь вытряхнуть кетчуп из банки, из бутылки.
3: Да. Частенько такое бывает.
2: Ну, конечно. Значит, что ты делаешь обычно?
3: Трясу.
2: Ну, как бы трясешь, да? Или там стучишь по...
3: Да.
2: Ну, самое... одной рукой держишь, другой стучишь.
3: Угу.
2: Короче, Значит, по дну колотить бесполезно. Это сделает соус жидким только у основания. А тебе нужно, ты же с другой стороны, у основания. О, и он еще застрянет еще сильнее. А на горлышке стеклянной бутылки, посмотрите, обратите внимание, никогда не обращал внимания, выпуклая цифра 57.
3: Да,
2: если
3: есть
2: мы
3: такое.
2: Про стекло говорим и Хайнц, у них 57, назовем это не гравировка, это барельеф скорее.
3: Да, да, именно.
2: Короче,
3: так.
2: Выпуклость 57. Так вот, представители компании официально подтвердили, что это секретная кнопка. Нужно просто наклонить бутылку и пару раз аккуратненько стукнуть ладонью прямо по рельефной цифре 57. Соус мгновенно и плавно потечет на тарелку. Прикинь, что они сделали, никому не сказали.
3: Лайфхак.
2: Ну да. А еще, а если сильно ударить, то тогда у тебя на ладошке будет цифра 57. Ты можешь дальше чапалахи раздавать направо-налево. Угу. В общем, короче, да, дорогие друзья, значит, любой гастроэнтеролог скажет, что, конечно, ребята, злоупотребление кетчупом негативно влияет на твое состояние. Но, тем не менее, конечно, если мы берем сейчас самое, что ни на есть, летний наш любимый заслуженный летний сезон, конечно, без барбекю и прочих всяческих шашлычков. Конечно же, это обязательно кто-то ищет кетчуп, хотя настоящие мастера говорят, блин, я такой шашлык замариновал, что там даже кетчуп не надо. Возьми аджика. На сегодня международный день не аджики, а кетчупа, поэтому мы, конечно же, сегодня за кетчуп. За кетчуп!

0: 10%. Открытие магазина «Евроникс» 4 июня в 10.00 в торговом центре «Акрополя Рига» на втором этаже. Не пропусти, количество товаров ограничено. Узнай больше на «Евроникс.ЛБ».
1: Лучшие помощники в саду от Parkside в магазинах Lidl с 4 июня. Комплект аккумуляторной мойки высокого давления 59 евро. Аккумуляторный триммер для травы 29 евро. И аккумуляторные ножницы для травы и кустов 12 евро. Lidl стоит того.
2: Металлолом Сталмет, сдавай, много денег выручай. Металлолом Сталмет, сдавай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом Сталмет, сдавай.
4: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
5: Hei, šeit Krīs Noā. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKSLV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 Group.
6: SVH+.

0: много всяческих музыкантов там, да, и, конечно же, со всем своим бэндом сегодня выступит, даст свой концерт Интерс Бусолис. Завтрашний вечер, конечно, а Европа приедет,
1: да,
0: Дубокс, да, в общем, короче, кутить не перекусить. Мы поздравляем от всей души, конечно же, прекрасный город Даугавпилс. Я очень удивлен, 751 год.
1: Да.
0: Это очень старый город, очень-очень-очень.
1: И очень красивый.
0: Гораздо старше, чем многие города, ну, планеты, вообще. Гораздо старше. Вот, так что это, конечно,
1: круто. И такой любимый.
0: Ну вот, и, конечно же, развлечения, класс, все вот это преисполнены радостью, счастьем, вокруг атмосфера, ну, любви, конечно же, да. В общем, всем депилчанам, ребятки, мы вас I love you, там, ну, вы осторожненько там. Все равно, да, ну, как бы,
1: осторожно, внимательно.
0: Аккуратненько, внимательно, с любовью, с пиететом, конечно же. Вот, и, ну, и там это самое, можете завтра заказывать, кричать песни там, ну, давай. А вот интересно, что заказывать? В Риге девчонки?
1: Неправильно как-то.
0: Неправильно. Юрмала, лети со мной, Юрмала.
1: Тоже что-то не то.
0: Отвратительно, да, согласен?
1: Я
0: вчера «Белые небеса» сыграл, потому что думаю, ну как, ну это не очень как-то так. Но с другой стороны, я предлагаю так. Какая разница? Песня хорошая?
1: Хорошая.
0: Ну и все. И как бы...
1: Это самое главное.
0: Это не предательство даугавпилских девчонок, которые мы-то знаем, да? Как любой даугавпилчанин скажет, самые красивые у нас даугавпилсы, конечно. Вот, короче, про рижских девчонок в контексте А Европы можно петь спокойно, и это не считается изменой.
1: Мы разрешаем.
0: Мы разрешули. Дорогие друзья, спасибо большое. Я, в принципе, ну, я, честно говоря, не так давно мы показывали, значит, диджея Антонио, да, который сделал странные танцы технологии Афромикс.
1: Угу.
0: Вот, и тут, хопа, сегодня запилили диджей Нитрино, еще один могул прям крутой, который делает очень хорошие ремиксы на, ну, Россию попсовую, да. Значит, вот он, да, выдал странные танцы.
1: Еще одна версия?
0: Да, еще одна версия. Я, честно говоря, ну, ее еще не послушал, но, как бы, знаете, вот есть такие, ну, как бы, люди, которые делают свой продукт, и ты знаешь, что ты, ну, купишь, и будет хорошо.
1: Угу.
0: Ну, это как вот производитель крутого автомобиля.
1: Знак качества.
0: Ну, ты знаешь, ну, ты возьмешь, ты там можно не глядя. К дареному коню, тем более. Мы ничего не платим даже за это. Понимаете? Вот. И даже авторские отчисления. Ну, как бы, диджею, как бы, не перепадают. Ну, подписываемся там, ну, как бы, своими лайками, естественно, поддерживаем и раскручиваем. Потом вы в Spotify уже там просмотры делаете. И не только Spotify, во всех остальных платформах. Ладно, давайте. Диджей Нитрино, странные танцы, ремикс, и будем прощаться уже после нее. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Ну, ладно.

Слушай, ну я должен впречься. Нет, знаете, как иногда бывает, сливу покупаешь, а она с гнильцой. Но не так, не так должно звучать на самом деле. Таких вопросов это диджей Антонио не было. Афромикс. Давайте им будем так вот.

0: Сашенька, скажи дядям, тетям, до свидания. Помаши.
1: До свидания, дяди, тети.
0: Ну, а видите, знаете, еще хорошо, что вам сейчас экзамены не надо сдавать. Несмотря на то, что как бы пояснички надо побаливать, зато, прикиньте, сейчас бы пояснички не болел, но экзамены нужно было бы сдавать. А?
2: Ты видишь мои слезы? Они есть.
0: Нет, конечно. Не, ну мы, понимаешь, мы уже через это все прошли. Но второй раз через это просто
1: не
0: проходить
1: хочется.
0: Просто вообще не хочется, а слово совсем. Вот. Так что мы со своей стороны пожелаем еще удачи и ни пуха, ни пера, конечно, всем, кто сдает в универах, да, и в школах, конечно, сейчас.
1: Ну да.
0: А еще больше, конечно, посочувствуем тем, кто сдает сейчас уже будучи взрослым. Да, то есть там же всякие. MBA, например, да, дофига всего. Ребятки, сдать вам... Сдавайтесь, вы арестовы. Вот вы, ни пуха, ни пера, вот на всех этих самых. И услышимся уже в понедельник.
1: В 7 утра.
0: Все, Александр Буслай.
1: Владимир Вэлл.
0: Чао, Диос.
3: Лидл в Латвии уже 5 лет. С четверга черешня 1 килограмм 7,49. Свиной карбонат 1 килограмм 3,79. И творог 550 грамм 2,59. Лидл стоит того.
4: Реклама для предпринимателей.
5: Почему такая грустная?
6: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
6: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт ЛКПП.ЛВ.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП.ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
7: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
8: Radio SVH Plus.
9: Новости о погоде на радио СВХ+, при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
10: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. В течение дня местами обещают кратковременные дожди, а во второй половине дня возможны сильные грозы. Дует слабый ветер, температура воздуха сегодня днем от 19 до 24 градусов. На побережье температура не превысит 16-18.
9: Новости о погоде на радио СВХ+, при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
11: Salik uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – Depo. Jo veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
8: Радио СВХ Плюс.

0: Риге 11 часов, 1 минута. С новостями в студии Елена Провоторова. Рижский аэропорт в этом году планирует обслужить свыше 7 миллионов пассажиров. Многонациональная бригада НАТО впервые разместила своих военнослужащих в Даугавпилсе, расширив свое присутствие за пределами военной базы в Адаже. Даугавпилс сегодня начинает отмечать Дни города. Они приурочены к 751-й годовщине его основания. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Рижский аэропорт в этом году планирует обслужить свыше 7 миллионов пассажиров, заявила в сегодняшнем телеинтервью председатель правления Рижского аэропорта Лайла Одене. Она рассказала, что большое влияние на количество обслуженных пассажиров в аэропорту оказывают закрытые рынки России, Украины и Беларуси. Помимо этого, если до конца года не будут обеспечены полеты из Риги в Дубай и Тель-Авив, аэропорт недосчитается примерно 100 тысяч пассажиров. Однако наибольшее влияние на пассажиропоток оказывает рост цен на авиационное топливо, что заставляет авиакомпании пересматривать маршруты полетов. Это означает, что новые авиакомпании приходят в Рижский аэропорт очень вяло, пояснила Одене, подчеркнув, что высокая цена на топливо будет сильно влиять на ситуацию и в долгосрочной перспективе. Многонациональная бригада НАТО впервые разместила своих военнослужащих в Даугавпилсе, расширив свое присутствие за пределами военной базы в Адаже. В будущем силы союзников планируется разместить и в других районах Латгалии, в частности в Резекне и Алуксне. Об этом сообщает портал SARCS.LV. В Даугавпилсе военнослужащие НАТО размещены на территории 34-го пехотного батальона 3-й латгальской бригады Земесарца в порядке ротации. Обычно на срок от 15 до 20 дней, однако само присутствие в Латгалии носит постоянный характер. Военнослужащие союзников в Даугавпилсе заметны и в повседневной жизни города, в том числе и вне служебного времени. Это способствует формированию доверительных отношений с местными жителями, сообщает портал «Мнение военных». Сегодня Даугавпилс начинают отмечать Дни города. Они приурочены к 751-й годовщине его основания. В течение 3 дней горожан и гостей Даугавпилса ждут многочисленные мероприятия. Так, в парке Дубровина и саду Единства установлены надувные аттракционы, карусели и другие развлечения для детей. На улице Ригас пройдет праздничная ярмарка, а возле Дома Единства будут представлены предложения текущего туристического сезона от латвийских и литовских туристических информационных центров и компаний. По вечерам всех ждут на музыкальные представления, которые пройдут в разных точках города. Во время Даугавпилсского городского фестиваля в субботу и воскресенье жители Даугавпилса и гости города смогут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом. Музей «Ротко», базирующийся в Даугавпилсской крепости, сегодня в 16 часов откроет свою летнюю выставочную серию, в которой будут представлены работы художников из Латвии, Литвы, Китая и Южной Африки. Летние выставки музея «Ротко» открыты для посетителей до 30 августа. Сегодня в Мадуане продолжается программа празднования столетия города. Утром и днем в городе пройдут баскетбольные матчи, открытие книг, выставки, а также концерты хора. А вечером начнется праздничная концертная программа. Сегодня в 21 час в Сигулде на берегу Гауи состоится мероприятие «Ночь платогонов» в Сигулде. Мероприятие начнется встречей спускающихся с верховьев Гауи плотов, завершится танцами босиком на пляже под аккордеон. Мероприятие посвящено мастерству гауинских платогонов, ремесло сплавщиков леса на плотах в 2022 году наряду с другими уникальными ремеслами было внесено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В дорожно-транспортных происшествиях, произошедших вчера на дорогах страны, пострадали 18 человек, в том числе 3 пешеходов, 6 велосипедистов и 1 водитель электросамоката. Всего в стране зарегистрировано 153 аварии. Один водитель был задержан за вождение в пьяном виде, один под воздействием наркотиков. В обоих случаях возбуждены уголовные дела. За сутки составлено 198 протоколов о нарушении правил дорожного движения за превышение разрешенной скорости. Двое водителей оштрафованы за агрессивное вождение. Компания «Латвия Асфальт-Цели» предупреждает, что в субботу, 6 июня, в связи с проведением веломарафона в районе Плявенец, возможно временное ограничение по Даугавпилской автомагистрали, региональной дороге Плявенец-Эргли и местной дороге Плявенец-Яунмойжа. Тем временем на 53 участках государственных дорог продолжаются сезонные ремонтные работы. Информацию обо всех действующих ограничениях движения, связанных с ремонтом дорог, ищите на интерактивной карте на сайте «Латвия Асфальт-Цели». С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: Тоже знаю, что вы здесь, вы со мной, а мы рядом с вами. Радиостанция Суха Плюс. Пятница. Прекрасный день, замечательный. Впереди выходные, когда можно будет выспаться. Когда можно будет встретить родных и близких, ну, в другой немножко обстановке. Можно будет отдохнуть. Правда, вот погода немножечко подводит. С другой стороны, ну, ничего. Как-то будем под нее подстраиваться или выберем отдых внутри помещения. Тем не менее, много разных мероприятий планируется в ближайшие дни. Вот в этот уикенд, не только в Риге, но и по всей Латвии. Об этом тоже я расскажу, безусловно. А пока хочу еще раз порадоваться, то, чтобы вместе на ближайшие 4 часа пожелать вам крутого, замечательного дня, чтобы мы тут немного потрудились и потом уже нырнули в эту самую атмосферу отдыха и релакса. Также хочу напомнить вам, вы, безусловно, уже знаете наизусть, но все же номер для обратной связи 25452525. Спасибо уже тем, кто прислал сюда картинки нашим постоянным радиослушателям. Вы реально поднимаете настроение еще больше. Также хочу поблагодарить своих утренних замечательных коллег Вову Вэлла и Сашу. Сашу нашего. Такой вообще чудесный, замечательный вот молодой человек. Да, здесь тоже находится в студии. Вот будет тоже мне помогать просто тем, что если вдруг у меня взгрустнется, поверну голову, увижу Сашу, и вот сразу, и улыбка до ушей. Вот. Что ж, я так много сейчас говорила, потому что ждала вот этого вот 11-11, верю в эти числа, поэтому давайте загадывать самое сокровенное желание, и пусть оно непременно сегодня сбудется.
1: Полина Кузьмина на СВХ+. Твой плюс в середине дня.

0: электронные устройства.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты.
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Металлолом стал мед, сдавай. Много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
5: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом стал мед, сдавай.
6: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
7: Tu strādā. Tu nodrošini. Tu turies. Bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
8: Lidl в Латвии уже 5 лет. Субботы. Клубника 500 грамм, евро 89. Потрошенный цыпленок 1 килограмм, 2,79. И топленое масло 500 грамм, 5,99. Lidl стоит того.
9: Малыш, ты меня волнуешь. Теплое, теплое море.

0: опять обманывают. Получается, что и волнуешь, и танцуешь, и борщ готовишь. Потом тебе, ну извини, не могу. Не получилось. Ну ладно, всем крепкого здоровья и мужской силы, конечно, тоже. Впереди выходные дни. 1:21. У нас, кстати, Мумитроль звучал не просто так. Очень захотелось порадовать одну красивую девушку Юлечку, которая пишет нам СМС, вернее, на WhatsApp. Ура-ура, мы едем в Даугавпилс. Мотоинструктор из Риги Юля. Кстати, девушка и мотоинструктор со своей бандой. Там будет прям красота. Праздник города, салют, концерт. Не жарко, прямо как надо. Да, действительно, на этой неделе Даугавпилс отмечает 751-летие. Будут и ярмарки, будут и концерты, и, конечно, поездки на ретро-трамваи, всякие выставки, салют, куда в том числе отправится Юля, и автошоу, а еще спортивное мероприятие «Молодежное лето» и открытие летнего выставочного сезона в музее «Ротко». Также, не забываем, в МАДУ они отмечают столетие города. А в Этнографическом музее приглашают на мероприятие. Об этом чуть позже подробнее расскажу. В общем, много всего любопытного и интересного. Главное, чтобы погодка нас не подвела. Но вот сегодня, в пятницу, сохранится преимущественно облачная погода. Воздух будет влажным, но теплым. Если честно, как в бане такое немножко ощущение, пока добиралась до радио. Местами в основном в восточной части страны пройдут дожди. В столице сейчас тоже там что-то накрапывает. Но вот более обширные, сильные осадки ожидаются вечером и ночью. Местами будут сверкать молнии и греметь гром. Ну а кто желает сегодня искупнуться, если вы хотите, я вас порадую. Уже кое-где даже плюс 21 градус водичка прогрелась. Это где? Это в Лелупе и Венте. Вот. А так в целом по стране от 16 до 21 градуса. В озерах и водохранилищах где-то 16-19. Самая холодная вода в море. Там плюс 11, плюс 16.
1: Слышишь, комара?
2: Нет.
1: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.
3: Лето на плюсе.

0: ты. Но тем не менее, безусловно, все мы внутри немножко дети, а даже и множко остаемся. И это классно. Вот пока этот внутренний ребенок внутри тебя там веселится и играется, то, мне кажется, на мир смотришь еще плюс-минус. Или у тебя уже плюс там, да, офтальмолог назначает, или минус. Но тем не менее, плюс-минус, но все равно чувствуешь себя счастливым. Ну, не знаю, где вы росли. Я росла здесь, в Риге. И, безусловно, одним из самых таких приятных моментов это был выход с мамой, с папой куда-нибудь. Вот там в цирк, а еще и в зоопарк. Я помню, что когда была маленькая, безумно мне нравилось посещать зоопарк. И там ведь не только можно было посмотреть на животных, не только выпросить две порции сахарной ваты, но и павлины прогуливались по зоопарку. Потом уже, когда я сама стала мамой, когда уже стала водить свою дочку в зоосад, там что-то эти павлины всех их это за решетку, так скажем, посадили. И они свои хвосты особо не показывали. Но теперь новость, которая действительно вызовет у многих рижан, особенно вот такого среднего возраста, настоящую волну ностальгии. Если вы давно не были в рижском зоопарке, то приготовьтесь к приятному сюрпризу. По его территории снова свободно гуляют павлины. И теперь этих роскошных птиц можно встретить не только возле вольера, но и буквально на любой дорожке зоосада. Сотрудники, правда, сразу предупреждают, что гладить павлинов, кормить павлинов, пытаться поймать их за хвост нельзя, а вот сфотографироваться или как-то попытаться хотя бы сделать селфи – это пожалуйста. Также успокоили посетителей, павлины никуда не сбежали, все идет по плану, потому что стали поступать звонки от обеспокоенных посетителей зоопарка. Просто птица вновь разрешили свободно перемещаться по территории, как это было много лет назад. Вот. И многие тут уже в социальных сетях и в Фейсбуке, и в Инстаграме пишут, что почувствовали себя детьми, потому что для нескольких поколений рижан павлины важно расхаживающие по дорожкам зоопарка и неожиданно появляющиеся за поворотами были одной из самых ярких частей прогулки. Поэтому, если будет у вас возможность, обязательно посетите рижский зоопарк.
1: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
2: Почему?
1: СВХ Плюс.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Руки стекают, будто дождь. Покажи чувство, чего ты ждешь.
1: СВХ+.

0: звучат после 15. Есть такие более объемные, пожалуйста. И также музыкальные заявки. Димхаров все зачитает. Номер 25-45-25-25. Также привет передаю нашей постоянной радиослушательнице, которую зовут Любовь. Добрый день, с пятницей. С пятницей вас тоже, Любовь. На календаре 5 июня. Вот сейчас серьезно, потому что знаете ли вы, что сегодня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды. И вот это действительно очень важно. Празднику уже более полувека. Его учредила Организация Объединенных Наций в 1972 году, а впервые его отметили в 1973. Каждый год 5 июня миллионы людей по всему миру вспоминают простую истину. Другой планеты у нас с вами нет. Пока, во всяком случае. Хоть Марс там исследуют, но для жизни пока неприемлемо. Именно поэтому Всемирный день охраны окружающей среды стал крупнейшей международной экологической акцией, объединяющей более 150 стран. Интересно, что история праздника началась в шведском Стокгольме, где прошла первая крупная международная конференция. Конечно, экология — это не только что там какие-то огромные глобальные проекты, международные соглашения, это тоже, но каждый из нас может отметить, так скажем, этот праздник, обратить внимание на проблему, ежедневные наши привычки. Ну, скажем, сегодня выключите лишний свет, может быть, откажитесь от одноразового пластика или утилизируйте, сдайте бутылки, наконец, сколько у вас там их собралось дома. Можно посадить дерево сегодня. Или, например, собрать весь мусор. Походите по офису или около офиса. Вот. Кажется, что это мелочь, но именно из таких мелочей складываются большие перемены. Поэтому давайте сделаем этот день таким, ну, что ли, хотя бы маленький подарочек нашей планете, хотя бы один. И пусть это станет хорошей привычкой не только 5 июня, но и вообще весь год.
1: СВХ плюс.

0: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: Эрик? Отвези меня туда, где пахнет летом.
2: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: Всем еще раз привет и классного настроения. Сегодня пятница. Это прекрасный день, когда хочется поскорее завершить все дела и настроиться на отдых. И, кстати, звезды сегодня этому только способствуют. Вот, говорят астрологи, во второй половине сегодняшнего дня стоит, правда, немного сбавить темп, не пытаться успеть все и сразу. Пятница напоминает, иногда лучший результат приходит тогда, когда мы перестаем торопиться. Обратите внимание на свое настроение, на людей рядом, кому-то может понадобиться ваше доброе слово или поддержка. Вечер сегодняшний идеально подходит для встреч с друзьями, семейного ужина, прогулки или небольшого путешествия за город. А если неделя была особенно насыщенной, позвольте себе просто отдохнуть без чувства вины. Без вины, но с вином, может быть, можно. Не, я ни к чему, конечно, не призываю, но тем не менее. И небольшой совет от звезд на сегодня. Не бойтесь менять планы, если обстоятельства подсказывают более интересный маршрут по жизни. Иногда самые приятные события происходят именно спонтанно. В общем, пусть эта пятница подарит вам, дорогие слушатели, хорошие новости, легкость, вдохновение, прекрасное настроение. Кстати, насчет новостей, хороших, интересных, разных. Вот Елена Провоторова совсем скоро появится здесь, в студии, а мы встретимся сразу после.
0: СВХ Плюс.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе. Радио СВХ плюс.
2: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. В течение дня местами пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня возможны сильные грозы. Дует слабый ветер переменных направлений. Температура воздуха днем 19-24 градуса, на побережье прохладнее, там 16-18. В Энспилсе Репе сегодня максимум 18 градусов, Даугавпилсе Резекне до 22. В Риге преимущественно облачная погода, временами дождь, к вечеру гроза. Температура воздуха в столице днем 20-22 градуса.
1: Радио СВХ плюс.

0: В Риге 12 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. С сегодняшнего дня и по 7 июня в Риге проходит ежегодное собрание попечителей и бизнес-форум Европейского банка реконструкции и развития. Компания Next Biogas построит завод по производству биометана в Ледурге стоимостью 26 миллионов 800 тысяч евро. В предстоящие выходные 6 и 7 июня в Латвийском этнографическом музее под открытым небом пройдет традиционная ярмарка народного творчества. Теперь подробнее об этих и других новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: С сегодняшнего дня и по 7 июня в Риге проходит ежегодное собрание попечителей и бизнес-форум Европейского банка реконструкции и развития. Это будет 35-я ежегодная встреча Европейского банка, в которой принимают участие представители правительств, инвесторы, руководители предприятий, политики и лидеры общественного мнения со всего мира. Мероприятие объединит политические дискуссии высокого уровня с программой бизнес-форума. В связи с проведением ежегодного собрания и бизнес-форума Европейского банка реконструкции и развития сегодня в Риге ограничено движение транспорта на нескольких улицах города. Компания Next Biogas построит завод по производству биометана в Ледурге стоимостью 26 миллионов 800 тысяч евро. Для реализации этого проекта компания сегодня подписала с Европейским банком реконструкции и развития кредитное соглашение на сумму без малого 17,5 миллионов евро. Средства этого кредита будут использованы для приобретения уже существующего биогазового завода «Экоримас», его расширения и переоборудования в завод по производству биометана, строительство заправочных станции сжатого природного газа, а также создание инфраструктуры для закачки газа в сеть. Производственная мощность завода по выпуску биометана составит 80 тысяч мегаватт-часов в год. Тариф на тепловую энергию Рига Силтум с 1 октября этого года может снизиться на 0,1%, с нынешних 83,01 до 82,9 евро за мегаватт-час без НДС. Об этом свидетельствует информация, опубликованная компанией в официальном издании Latvijas Vēstnesis. В то же время предприятие предупреждает, что в следующем отопительном сезоне тариф на теплоэнергию, возможно, придется пересмотреть еще раз, и с 1 октября 2027 года он может вырасти на 1,1% до 83,82 евро за мегаватт-час без НДС. Соответствующий проект тарифов подан в комиссию по регулированию общественных услуг. Сегодня Латвийский Сейм третий раз проводит День сеньоров. Если в прошлом году День пожилых людей в парламенте был посвящен серебряной экономике, то в этот раз его тема – активное старение, здоровье, участие и возможности. В рамках мероприятия пройдут две панельные дискуссии, посвященные качеству жизни пожилых людей и их здоровью и образу жизни. В дорожно-транспортных происшествиях, произошедших вчера на дорогах страны, пострадали 18 человек, в том числе трое пешеходов, 6 велосипедистов и один водитель электросамоката. Всего в стране зарегистрировано 153 аварии, один водитель был задержан за вождение в пьяном виде, один под воздействием наркотиков. В обоих случаях возбуждены уголовные дела. За сутки было составлено 198 протоколов о нарушениях правил дорожного движения за превышение скорости, двое водителей были оштрафованы за агрессивное вождение. В предстоящие выходные 6 и 7 июня в Латвийском этнографическом музее под открытым небом пройдет традиционная ярмарка народного творчества. Рига Сатекс для удобства посетителей ярмарки организует дополнительные рейсы 31-го троллейбуса. В субботу и воскресенье с 8 до 17 часов они будут курсировать с интервалом в 20 минут. На этом троллейбусном, а также на автобусных маршрутах 28 и 29 и на первом трамвайном маршруте будет задействован транспорт больше вместимости. Помимо этого, в дни ярмарки каждые 35 минут будет курсировать специально организованный автобусный маршрут «Этнографический музей Югла». Компания «Latvijas Valsceļi» предупреждает, что завтра, 6 июня, в связи с проведением веломарафона в районе Пляванец, возможно временное ограничение движения на Даугавпилском шоссе, на региональной дороге Пляванец-Эргли и местной дороге Пляванец-Яунмуйжа. Тем временем на 53 участках государственных дорог продолжаются сезонные ремонтные работы. Информацию обо всех действующих ограничениях, связанных с ремонтом, ищите на интерактивной карте на сайте «Latvijas Valsceļi». С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

Василий на радиостанции СВХ+. Много нас слушают и за пределами нашей страны. Вот нам передают пламенный привет из Берлина. Здесь от Анжелы. Анжела, большое Данкешон, Анжела. Спасибо, спасибо. Инна приглашает всех на праздник города Даугавпилс. Привет, любимое радио. Привет, даугавпилчане. Поздравляем вас. У вас там действительно гуляния, всякие выставки, концерты и, конечно, праздничный салют. Наверняка многие уже строят планы на этот уикенд, и пусть обязательно все у вас получится. Ну а сегодня на календаре 5 июня. Мы уже говорили о том, что сегодня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды. А раз мы с вами перекочевали, ну или потихонечку переходим во вторую половину дня, такую обеденную, то хочется пожелать, безусловно, приятного аппетита, кто уже отправился чуть подкрепиться. И заодно вот вам гастрономический праздник. Сегодня день кетчупа. Вот кажется, что кетчуп был всегда, но его ведь можно сейчас встретить вообще абсолютно везде, в каждом холодильнике, от Европы до Америки, Азии. По оценкам экспертов, ежегодно в мире продаются миллионы тонн кетчупа, а рынок этого соуса оценивается в миллиарды евро. Особенно любят кетчуп в США, где среднестатистический житель съедает несколько килограммов этого соуса в год. Ну и, безусловно, у нас здесь в Европе кетчуп очень популярен также. И картошечку фри можно туда макнуть, и бургер, хот-дог, мясной. Вообще, с кетчупом можно, по-моему, съесть абсолютно все. Кстати, я вот не знала, оказывается, первоначально кетчуп вообще не содержал томатов. Его предком считается азиатский соус на основе ферментированной рыбы. Вот этой вот, да, не с очень хорошим запашком. И лишь в 19 веке в рецепт добавили помидоры. Именно такой вариант завоевал весь мир. Понятно, что сейчас существует огромное множество разновидностей. Классический, острый, с чесноком, карри, медом, даже там с разными другими добавками. Недавно пробовала такой с копчеными специями. И есть даже, знаете, устраивают такие батлы. Что вкуснее, кетчуп или майонез? И люди реально там выясняют отношения. Есть поклонники кетчупа, есть майонеза. Думаю, что к ним еще могут присоединиться те, кто больше любит горчицу. Но сегодня можно за обедом на тарелочку немножечко добавить вот этого кетчупа. Если вы это сделаете, то как бы присоединитесь к миллионам людей по всему миру, для которых этот простой томатный соус давно стал настоящей гастрономической классикой. Всем приятного аппетита!

кружиться в танец, но что-то все меня покинули, ушли из студии. Кот только здесь присутствует у нас, но игрушечный, но взгляд у него, знаете, как у настоящего, все бдит, все смотрит. Вообще присутствие животных, в том числе в офисах, в последнее время в Европе стало достаточно распространено. То есть заводят прямо в офисах либо собачек, либо кошек. Это не только касается, например, я знаю, часто бывает, например, в автосервисах или где-то, ну, если собака вообще охраняет территорию, это понятно. Нет, в простых вот офисах и собаки, и кошки офисные, так скажем. Но если с котом понятно, то с собакой, наверное, сложнее. Надо с ней гулять и выгуливать. Тем не менее, сейчас также очень популярны вот эти pet-friendly workspace, так скажем, куда можно прийти и посидеть, поработать за компьютером вместе со своим питомцем. А вот этот коворкинг, или как он правильно называется, я тоже частенько раньше, когда мне, ну, хотелось выйти из дома, был момент, когда я работала удаленно, и, знаете, когда все происходит дома, как-то так сложновато, да, хочется картинку поменять. Вот берешь себе компьютер, отправляешься в какую-нибудь или кофейню, или в специальное отведенное для этого места и занимаешься работой. Можно и собачку с собой даже взять. В принципе, практически везде это приветствуется. Знаю, что есть люди, которым это не нравится, но что поделать? Некоторым людям и другое что-то, например, не нравится. А также тут вот мне попался просто один ролик в Фейсбуке, где женщина была возмущена, что, по-моему, в ЦСДД нельзя было с собой взять собаку. Она, ну, ей пришлось оставить свою собаку, привязать около столба, ну или где-то там на улице. И даже был целый сюжет, вот там рассказывалось, в какие муниципальные и так далее можно брать с собой животных, а куда нет. Какие вот заведения. Так, параллельно вот мне уже тут пишут, я противница, собака должна сидеть дома. Ух ты, еще вы тут прислали. Вот Инара пишет, меня раздражают животные в торговых центрах, особенно когда хочешь что-нибудь померить, а там сидит собака. Ух ты, вы так собак не любите, ну ладно. Не, здесь, с одной стороны, я с вами соглашусь, конечно, потому что у меня у самой две собаки, и я не понимаю острой необходимости их таскать в торговый центр, особенно самой, когда нужно что-то примерить и померить. Мне они мешают, лично мне, самой, как хозяйке, они мешают. А также вот собаки в кафе, ну тут тоже вопрос. У кого маленькие собачки, это одно. Вот у меня крупные, большие собаки, 30-40 килограммов. Я допускаю, плюс у них такой грозный вид, я допускаю, что они могут не нравиться другим посетителям кафе. Во-первых, просто потому, что они не знакомы с породой и могут считать, что они опасны. Здесь я тоже, как бы, ну да, наверное, пока у меня не были такие собаки, мне казалось, что они сейчас всех сожрут. Это я знаю, что они добрые, другие люди нет. То есть здесь нужно, наверное, уважать пространство посетителей заведений. Причем это касается и тех, у кого и собачки поменьше. Тут это отдельная дискуссия, потому что некоторые владельцы считают, что раз она маленькая, она никому не мешает, но бывает, что они обычно очень громкие и своим лаем. Ну, у меня маленькие собачки иногда тоже вот в кафе раздражают, потому что хочется посидеть себе, коктейль какой-нибудь в спокойной обстановке выпить, и тут она сидит и тявкает на тебя вовсю. Ну, ладно, хорошо. Если хотите, можем это обсудить. Пожалуйста, 25-45-25-25, ваши отношения к тому, что собакам во многих местах сейчас дан зеленый свет, и они могут ходить, ну, на поводке, безусловно, но со своими хозяевами по торговым центрам. Я была недавно в Вильнюсе, посетила кино. Там в кино можно даже с собакой, представляете? То есть сидели люди с лабрадором, мы смотрели фильм про Майкла Джексона. Да, вот такой у них можно. Разрешают в Акрополе, кстати, тоже. Вот, поэтому здесь уж с какой стороны посмотреть, главное, повторюсь, чтобы не нарушать пространство, личное в том числе, людей, которые поблизости. Давайте уважать друг друга.

0: Там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.
2: Лето. Лето. На плюсе.

лабрадор, да, это ретривер или, ну, может быть, я немножко не разбираюсь точно породу, но очаровательный пес прямо в офисе. А также Елена прислала фотографию, где ее французский бульдог Эрик вот здесь прямо за компьютером, такой деловой, супер. И Наталья, вот здесь фотография котика, она написала, он нам помогает ежедневно. Я так понимаю, девчонки трудятся в салоне красоты, у них там живет котик, рыжий кот, такой очень красивый. Да, во многих странах Европы собак все чаще берут с собой на работу. Такая практика особенно популярна в офисах Нидерландов, Германии, Швеции, Великобритании. Считается, что присутствие четвероногих коллег помогает снизить стресс, улучшает настроение сотрудников и даже способствует более дружелюбной атмосфере в коллективе. Некоторые компании специально оборудуют места для питомцев, а в отдельных офисах проводят даже так называемые собачьи дни, когда сотрудники могут прийти на работу вместе со своими любимцами. Конечно, такой формат подходит не всем организациям, но там, где он прижился, отмечают, что собаки помогают чаще делать небольшие перерывы, больше двигаться и легче находить общий язык с коллегами. Так, вот, Руслан прислал тоже фотографию, а здесь уже чемпион у нас, здесь с такой красивой розеткой, очень красивая собака, овчарка. Спасибо, Руслан, вам большое. Ну, а некоторые радиослушатели прокомментировали нахождение четвероногих наших друзей в, например, торговых центрах. Вот Максим пишет: немного подушню, но при всей любви к собакам и котикам, но в общественных местах надо думать и о том, что есть люди с фобиями, и закончится паническая атака, может, по-разному. Поэтому при всем уважении к собакам в скоплении людей, как по мне, делать нечего. Для некоторых пушистых это тоже стресс, даже если хозяин общительный. А вообще не все владельцы дрессируют животных. Да, Максим, я с вами соглашусь. Арман пишет: «Цик, преца, эксбус, епкурш, еперкшенас, центрс, я из турьера, дышу асарсаву, спаню, мастифу». Ну да, если вы пустите какой-нибудь торговый центр с вашим мастифом, и цевиш силуэту свой снега лайка, особенно если дождливая или снежная погода, он курш и ризлаемис, лиц, цик килограммием, центиметрием, сун, сыр, мазынч. Да, кто придумал, до скольких килограммов и сантиметров собака маленькая. Я вот с вами, Арман, соглашусь, потому что собака ж не понимает, насколько она большая. Многие собаки всю жизнь щенки по своей натуре и думают, что они маленькие, даже если они большие. Да, и вот Илона еще тоже прислала фотографию котика, который лежит просто на рабочем столе в офисе и вот помогает. Супер! Всем нашим четверолапым, четвероногим друзьям тоже большой привет и удачной пятницы!

0: лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все ответ.
0: 100% хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех. Музыка, которая вокруг на радио.

0: облачности, дождливо, где-то дождик только накрапывает, где-то посильнее. Завтра самый дождливый день на этой неделе, обещают нам синоптики. Тяжелее всего придется Курзам, и там ожидаются самые сильные обильные осадки. И в субботу действительно температура воздуха будет от плюс 15 до плюс 22 градусов, да, но здесь под такой аккомпанемент порывистого западного юго-западного ветра. На следующей неделе погода продолжит капризничать, вновь будут дожди, где-то с грозами, к середине будущей недели ощутимо похолодает. Но, тем не менее, например, вода в водоемах латвийских стала на 1 градус теплее, уже раньше было до плюс 20, так заголовок новости звучал, теперь уже в большинстве рек и озер Латвии вода прогрелась до плюс 21, ну где-то от 16 до 21 градуса. Так, например, в Даугаве на участке от Плявенец до границы с Белоруссией, а также в Авексте температура воды повысилась до 18-19 градусов. В Саласе, у Массаласа вода прогрелась до 20, где потеплее. А в Лилупе и Венте там 18-21. В озерах 16-19. Самая прохладная, освежающая вода в море. Плюс 11, плюс 16 градусов. Тем не менее, некоторые из наших радиослушателей уже активно купаются и тому даже присылают вот как подтверждение фотопрувы, присылают сюда. Вот Ирина в купальном костюме, вау, леопардовом. Ириночка, вы шикарно выглядите. Также продолжают присылать фотографии питомцев. Мы затронули такую тему. Ваши отношения к котикам-собачкам, когда их привозят на работу. И вот многие относятся позитивно. Так, в школе Рин уже в Эсмел Грависе есть свой кот, пишет там Роман. Прекрасно. Ян, я как биолог детей радую в школе. И здесь вот кролики у них. Причем как питомцы. Никто, я надеюсь, опыта над ними не ставит, а то мы расстроимся. Дальше пишут: привет, где свободно, пожалуйста, с собачками гуляйте, но в час пик, когда в том же торговом центре народ толпится в кассы или зоны терминалов, и здесь же протискиваются те, кто что-то еще ищет на стеллажах, это нехорошо. Хочешь погулять по торговому центру с собачкой? Выбирай время и день тоже. А так, для хозяина добрые все породы, даже бультерьер. А что это у вас такие стереотипы? Бультерьеры очень милые, добрые собаки. А Ирина пишет: в США, в штате Вашингтон, в школах есть антистрессовые собаки, которых ученики могут погладить и потискать. Могут лежать прямо в школе, в канцелярии, на коврике. Обычно они кочуют из школы в школу. Неделю там, неделю сям. Рядом с местом, где они лежат, висит вывеска, подтверждающая, что это именно антистрессовая собака.
1: В эфире СВК Плюс Полина

0: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
1: Сегодня в Латвии облачная погода, местами кратковременные дожди, а во второй половине дня возможны сильные ливни и грозы. Ветер слабый, температура воздуха от 19 до 24, на побережье прохладнее, Венспилс Лепая сегодня максимум 18, в Даугавпилсе Резекне до 22, в Риге облачная погода, временами дождь и температура воздуха 20-22 градуса.
0: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: Брīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
2: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
2: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
4: Радио СВХ Плюс.

0: Тариф на отопление в Риге в этом году может быть пересмотрен. Насколько он повысится, трудно прогнозировать. Новым председателем Национального совета по электронным СМИ избрана Аурелия Ева Друвиете. Президент России назвал бредом заявление о том, что Россия собирается напасть на страны Европы. В Риге час дня, новости на СВХ Плюс до 6 вечера в студии Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Тариф на тепловую энергию Рига Силтом с 1 октября этого года может снизиться на 0,1%. Одновременно предприятие отмечает, что согласно текущему прогнозу, в следующем отопительном сезоне тариф на тепловую энергию, возможно, придется пересмотреть еще раз, и он может вырасти. В настоящее время невозможно точно определить возможный размер повышения. На него в первую очередь будут влиять цены на природный газ в ближайшие месяцы, которые зависят от внешних обстоятельств, особенно от событий в Ормузском проливе, отметили в Ригас Силтумс. С сегодняшнего дня в Риге проходит ежегодное собрание попечителей и бизнес-форум Европейского банка реконструкции и развития. В нем примут участие представители правительств, политики и лидеры общественного мнения со всего мира. Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня встретится с королевой Нидерландов Максимой, которая является также специальным посланником генерального секретаря ООН по финансовому здоровью. В рамках своей миссии в ООН королева Максима уделяет особое внимание вопросам финансового благополучия людей, способности противостоять финансовым потрясениям, планировать будущее и чувствовать уверенность в своем финансовом положении. После того, как Сейм поддержал освобождение председателя Национального совета по электронным СМИ Ивара Абулинша от должности члена совета, новым председателем совета избрана Аурелия Ева Друвиете. До сих пор она была заместителем председателя. В свою очередь, заместителем председателя совета избрана Ева Калдерауска. Друвиете заявила, что она с ответственностью берет на себя обязанности председателя, чтобы стратегически продолжать работу Совета. В нынешней геополитической ситуации безопасность информационного пространства и впредь будет одним из главных приоритетов работы Совета, сказала Друвиете. Многонациональная бригада НАТО впервые разместила своих военнослужащих в Даугавпилсе, выйдя за пределы военной базы Вадажи. В будущем силы союзников планируется разместить и в других районах Латгалии, сообщает ЛСМ со ссылкой на портал SARCS.LV. В Даугавпилсе военнослужащие НАТО размещены на территории латгальской бригады Земесардзе. Невозможно защищать Латвию, оставаясь только в Адаже. Чтобы защищать страну, союзникам необходимо знать ее местность, инфраструктуру и людей, которых они здесь защищают. Именно поэтому бригада расширяет свое присутствие на востоке Латвии, рассказал командир бригады НАТО в Латвии Кристофер Ривс. Президент России Владимир Путин назвал бредом предположение о том, что Россия может напасть на одну из стран НАТО. Это не только бред, но еще и провокация и дезинформация со стороны политиков, которые таким образом хотят напугать собственное население. Было бы смешно, если бы не было так грустно, сказал Путин. О том, что Россия может напасть на одну из стран НАТО, например, на страны Балтии, уже несколько лет говорят политики разных уровней в Евросоюзе. Они призывают существенно укреплять оборону на границе с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте развернутое письмо Владимиру Путину, в котором призвал его провести личные переговоры в одной из нейтральных стран, чтобы прекратить боевые действия и установить перемирие по нынешней линии фронта. При этом Зеленский снова отказался отправляться в Москву, где, по заявлению российской стороны, могли бы состояться прямые переговоры президентов Украины и России. Если вы лично лично в своих мыслях не придете к идее, что эту войну пришло время заканчивать, Украина продолжит бороться за свое существование. У нас будут те, кто нас поддержит, заявил Зеленский в конце своего послания. В большинстве рек и озер Латвии вода прогрелась до 16-21 градуса, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды. Так, в Лелупе и Венте температура воды достигает 21 градуса, и в большинстве рек Земгала и Курзамы вода не холоднее 16. В Даугаве и Гауе примерно 18 градусов. В озерах температура воды в основном составляет 16-19 градусов. Температура воды в море 11-16 градусов. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Всем привет, всем отличного настроения. Сегодня пятница, это прекрасно. И давайте в рамках этого часа поиграем. Отличный розыгрыш. Подарю два билета на биографическую драму «Мать. Путь к святости», которая выходит в кино уже с 12 июня. Можете посмотреть. Это необычная история о матери Терезе. Не как о легенде, а как о сильной женщине, которой пришлось пройти через сомнения, сложный выбор и настоящие жизненные испытания. В главной роли Нумерапас, известная по фильму «Девушка с татуировкой дракона». Вот, хотите выиграть эти билеты, ну, участвуйте в нашем розыгрыше, и, возможно, именно вы получите два билета. Какой сегодня будет у нас конкурс? Ну, он будет позитивным, добрым и носит такой веселый характер. «Святой пятничный человек». Вот сегодня пятница. Задание. За что вас сегодня можно причислить к святым? Что вы такого сделали хорошего? Присылайте свои варианты, можно шуточные, можно с юмором, и нужно даже для того, чтобы мы здесь с вами немножко улыбнулись и повеселились, на номер 25452525. И кого-то из вас наградим билетами в кино. Итак, давайте выберем самого святого пятничного человека-радиослушателя. А вот за что вас сегодня можно причислить к святым. 25452525.
2: Ты меня забудь, ты меня прости, ты меня ночами тёмными не зови.
0: СВХ Плюс.

0: Пятница, пятница, надеюсь, у вас тоже. 13 часов и 19 минут. Билеты в кино в рамках этого часа мы разыгрываем. И конкурс называется «Святой пятничный человек». Носит позитивный, добрый, веселый характер этот конкурс. Я вообще вам дала задание, чтобы вы написали на номер 2545-2525, за что вас сегодня можно причислить к святым. Уже есть разные интересные сообщения. Ирина пишет: я сегодня выскользнула из кровати, да и вообще из квартиры на работу максимально тихо, чтобы муж не проснулся и поспал подольше, ведь он недавно болел, и нечего ему вставать рано. Пусть спит. Вы святая, Ирина, точно. Юрис из Глабуберны, бады у Силакуска Слыка, подспелдает непроту, пишет Юрис. Юрис, но вы вообще герой, спасибо вам большое. Так, дальше один из самых распространенных ответов. Юлия пишет: я сегодня встала и пришла на работу, и уже святая. Ольга тоже пишет: вышла на работу. Да, Инара: потому что я героически дожила до пятницы. Супер. Игорь: сегодня день именин Игоря. Я Игорь, накрыл поляну, я хороший. Супер. Тут мне еще понравилось. Я святой Никола, пишет, да. Слушаем вас весь день. Я не поняла, это комплимент или что? Или наоборот? Или наоборот, сложно нас слушать весь день, поэтому вы мучаетесь, но слушаете. Не, ну, надеюсь, что вам все нравится. Игорь пишет: в мой день имени Владимир Вэлл выложил в телегу подробное описание имени Игоря. Там все наоборот, но я его не стала бежать и никак не прокомментировал. Ну, здесь, конечно, все это шуточно. Так, привет, Полина. Я сегодня не послал человека, хотя он этого заслужил. Вот это вы святой. Андрей: да, святой я, потому что не как старуха Шапокляк, не проказничаю, но только сегодня, учтите. Виталий купил жене кроксы. Ну, это вообще супер. Антоша: езжу до работы на велосипеде в 5:30 утра. Так вот, видимо, улитки ползут с тусовки домой. Их каждое утро полная велодорожка. Так вот, я ни одной улитки еще не задавил. Так, Надежда написала очень такую личную историю. Нехорошо с ней поступил работодатель. Она приехала красивая, припарковалась. Вот случилось это буквально полчаса назад, но вот работодатель, увы, повел себя непорядочно, и чтобы не тратить свои нервы, я спокойно уехала, хотя в горле ком от обиды. Святая, когда хочется восторжествования справедливости и наказать нечестного человека ради вот себя и своего здоровья, пришлось уехать. Надюш, держитесь, пожалуйста, пусть все в вашей жизни будет хорошо. Спасибо вам за откровенность. Мы вас обнимаем, пусть и виртуально, но хочется вас обнять. Сергей: просто так я святой. Это мои заводские установки. Супер. Так, я предотвратил потенциальную опасность, отбалансировав колеса для машины, пишет нам Дима, вы молодец. И Елена: сегодня, хоть я и в отпуске, я не только ответила коллегам на звонок по работе 8:30, но и не сказала, разбирайтесь сами, а помогла. Ну, не святая ли я? Конечно. Игорь: я сегодня двух ежиков перенес через улицу. Игорь, какой вы молодец. Дальше. Зефирка: за то, что удержалась и не сказала вслух все, что подумала. Это уже высшая степень святости. Ну и здесь еще есть ваше сообщение. Большое спасибо за активность. Скоро я зачитаю, ну как бы будет следующий блок конкурсантов, поэтому далеко не расходитесь. Всем отличной пятницы.
1: Речка или море?
2: Море.
1: Дача или пляж?
2: Пляж.
1: Загорать или купаться?
2: Купаться.
1: Под СВХ плюс или...
2: Никаких или. СВХ плюс.

Музыка для всех. Для всех. Только хиты. Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои проекты. Только твоя музыка. Со мной, под музыку для нас. И робко так целуй, как будто первый раз. Музыка, которая вокруг на радио.

0: Go! На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: 13:34. Всем привет и отличного пятничного настроения. В рамках этого часа разыгрываем билеты в кино, биографическое кино, необычная история о матери Терезе, не как о легенде, а как о сильной женщине, которой пришлось пройти через сомнения, сложные выборы, настоящее жизненное испытание. Это драма, кино серьезное, как вы понимаете, но для любителей подобного жанра, я уверена, что очень понравится, я обязательно схожу и посмотрю этот фильм тоже. Сегодня у нас конкурс, который носит, ну, такой позитивный характер. Святой пятничный человек. За что вас сегодня можно причислить к святым? Как вы считаете, присылайте на номер 25452525, и одна из версий будет награждена билетами в кино. Спасибо уже всем, кто прислал к данной минуте, и есть и новые свежие сообщения. Так, сейчас я здесь разберусь. Одно очень, кстати, такое серьезное. Здравствуйте, пишет Данис. 8 назад в Саласпилсе горела квартира. Мы с женой заметили. Эта жена вызвала пожарную бригаду. Я побежал на этаж, где был пожар. Соседка сказала, что там внутри человек. Я выбил дверь и вытащил оттуда человека. Данис, огромное вам спасибо за это. Это... Ну, у меня нет слов, да, очень трогательная история. Дай бог, чтобы такого больше не происходило и не случалось. Мишка пишет, доработал до конца рабочей недели. Да, это один из популярных сегодня ответов. Ирина, у меня сегодня просто очень хорошее настроение. И никто и ничто мне его сегодня не испортит. Вот так я себя настроила, как святая. Так, следующее сообщение от Андрея. А, Игорь писал, что сегодня перенес двух ежиков через дорогу. Я так понимаю, лаверды здесь Игорю. Игорю про ежиков, а им точно надо было на ту сторону улицы, как вы узнали. Павел жене и теще букеты подарил просто так. А Виктор пишет, постоянно дарю с поводами и без поводов родственникам и друзьям разные подарки. И мне от этого очень приятно. И, Ольга, сегодня официально причисляю себя к лику святых. Целую неделю кормила детский лагерь. Завтраки, обеды, ужины и еда с собой на экскурсии. А самое приятное слышать от родителей, что дети приходят домой и рассказывают не про лагерь, а про то, как вкусно было у меня в кафе. Кажется, моя миссия выполнена. Спасибо вам большое. Так, приветик, любимое радио Полина. Сегодня обратилась в службу помощи птиц. Нашла аиста утром с переломанным крылом и помогла ему. Это Ира написала. Спасибо вам за доброе дело. А ты пахнешь,

0: Яньос.
1: Яньос, Яньос.
2: Магазин «Евроникс» в торгово-развлекательном центре «Акрополь Рига» теперь в новом облике. В честь открытия обновленного магазина грандиозные скидки на электротехнику до 50%. Открытие магазина «Евроникс» 4 июня в 10:00 в торговом центре «Акрополь Рига» на втором этаже. Не пропусти, количество товаров ограничено. Узнай больше на «Евроникс.ЛВ».
3: Žāvāšanās nas ir lipīga.
4: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Каждый день. Пеларгония евро 49 центов. Туристический стул 4,99. Гриль всего 79,99. Касинукай. Предложения действуют в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
6: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
8: Цитруна. Мешпилс. Парийстам сарунам. Кадарам тадлабу. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
9: Если есть металлолом, обращайтесь Metaprom. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
0: Ко Яньос?
1: Яньос, Яньос!
10: Топ-топ!

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Твой драйв, твой пульс, твой главный бит. Пусть позитив тебе кипит. СВХ Плюс.
2: 13:45. Скоро будем уже подводить итоги конкурса. Сразу хочу поблагодарить абсолютно всех. Я всех вас причисляю к святым, к пятничным святым. Вы большие молодцы. Еще некоторые сообщения. Наталья пишет, меня можно причислить к святым за то, что я с утра не ответила никому резко, хотя очень хотелось. И здесь вот хотелось бы куда подальше послать, особенно мужа. Не, ну, Наташ, не надо, впереди выходные. Это может потом как-то не очень обернуться времяпрепровождением, если поругаться накануне выходных. Это ж нужно потом целых 2 дня этого человека видеть с утра до вечера. В рабочий-то день можно хотя бы на работу идти. Так, не ругайтесь. Игорь пишет, я святой, потому что не съел последний кусок пиццы и оставил его коллеге, но теперь жалею, однако терплю. Да, вы действительно святой. Здесь у нас без подписи, а нет, Алла прислала. Алла пишет, сегодня я выдержала почти 50 сообщений в чате дома. А, в чате дома, наверное, у вас есть домашний, среди соседей, да? А в чате дома и ни разу никого не послала, не написала, сколько можно достали. Это уровень терпения матери Терезы, я считаю, пишет Алла. Не могу не согласиться. Иногда в домашнем... У меня, если честно, здесь меня не слышат мои соседи, но у меня поставлено без звука и в WhatsApp перемещено вообще в архив. Ну, для того, чтобы я смотрела эти сообщения только тогда, когда я хочу. Потому что иногда там такое начинается, битва среди соседей. Каждый гнет свою линию. Невозможно. Только нервы зря тратишь. Так, Людмила пишет нам привет, передает просто, не для конкурса, так же, как и Татьяна из Лепы передает привет. И еще было сообщение у нас было сообщение вот от Игоря. Мне меняли колеса, и мастер долго ругался и матерился на того, кто так туго затянул болты. Я ему не сказал, что я только у него колеса меняю. То есть он по итогу и затянул, да? Ну, надо было сказать. Хотя нет, вы святой, действительно. А также Ольга, и здесь дополнение к сообщению. Это Оля, кто накормил целый детский лагерь. И дети вспоминали даже больше не что происходило в лагере, а насколько там было вкусно. Ольга пишет, теперь ответственность выросла вдвойне. На следующей неделе детей будет в 2 раза больше, и мне уже нельзя ударить лицом в грязь. А все-таки святая репутация обязывает. Спасибо, спасибо вам огромное за ваши сообщения. Еще раз напомню, что мы разыгрываем 2 билета на серьезную драму, серьезное кино. Выходит с 12 июня необычная история о матери Терезе, не как о легенде, как о сильной женщине, которой пришлось пройти через сомнения, сложный выбор и настоящие жизненные испытания. Я надеюсь, вам понравится. И я абсолютно рандомно. Знаете, что я сейчас делаю? Я закрываю глаза. Вот кто смотрит прямую трансляцию, может увидеть, что я ничего не вижу. Я просто покручу и вот щелкну куда-то в сообщение. И это сегодня у нас... Это у нас сегодня аплодисменты для Елены. Елена, ваше сообщение сегодня, хоть я и в отпуске, я не только ответила коллегам на звонок по работе 8:30, но и не сказала, разбирайтесь сами, а помогла. Ну не святая ли? Святая. Поздравляем вас, Елена, отправлю вам билеты в кино и приятного просмотра. Еще раз огромное спасибо всем тем, кто присылал свои сообщения. Мне очень приятно. Прекрасной вам пятницы.
0: Лето, которое можно слушать.

0: Утратил себя.
1: Лучшая музыка. Лучшая.
2: Помнишь, как в школе?
1: Процентные хиты.

0: Этой ночью по Латвии дожди, местами сильные, с грозой и градом. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 12 до плюс 17. Завтра днем переменная облачность, дожди по восточным районам. И температура воздуха от плюс 15 до 20 в Лиепае и Вентспилсе с прояснениями до 16. В Даугавпилсе, Резекне дожди и до 19. В Риге без осадков и до плюс 19.
1: Радио СВХ Плюс.

0: тариф на отопление в Риге в этом году может быть пересмотрен. Насколько он повысится, трудно прогнозировать. Военнослужащие НАТО теперь будут располагаться и в Даугавпилсе. Министерство финансов рекомендовало продолжить процесс стабилизации финансового положения Резекне. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Тариф на тепловую энергию Рига Силтум с 1 октября этого года может снизиться на 0,1%. Одновременно предприятие отмечает, что согласно текущему прогнозу, в следующем отопительном сезоне тариф на тепловую энергию, возможно, придется пересмотреть еще раз, и он может вырасти. В настоящее время невозможно точно определить возможный размер повышения. На него в первую очередь будут влиять цены на природу. Газ в ближайшие месяцы, которые зависят от внешних обстоятельств, особенно от событий в Ормузском проливе, отметили в Ригас Силтумс. Партия прогрессивных направила запрос министру экономики Виктору Валайнису об участии латвийского государства в приобретении долей капитала компании TED и Latvijas Mobilais Telefons у шведской компании Telia. Важно определить реальную стоимость компании, оценить масштаб участия государства и выявить возможные риски. Особое внимание в запросе уделено возможности использования финансовых ресурсов Латвэнерго и целесообразности такого шага. Кроме того, запрошена информация о возможном участии латвийских пенсионных фондов в сделке, а также о привлечении стратегического инвестора. После того, как Сейм поддержал освобождение председателя Национального совета по электронным СМИ Ивара Абулинша от должности члена совета, новым председателем совета избрана Аурелия Иева Друвете. До сих пор она была заместителем председателя. В свою очередь, заместителем председателя совета избрана Ева Калдерауска. Друвета заявила, что она с ответственностью берет на себя обязанности председателя, чтобы стратегически продолжать работу совета. В нынешней геополитической ситуации безопасность информационного пространства и впредь будет одним из главных приоритетов работы совета, сказала Друвете. Процесс финансовой стабилизации Резекне следует продолжить, сообщили в Министерстве финансов. О прекращении процесса просила Дума Резекне. Но комиссия по финансовой стабилизации и самоуправлению решила, что, несмотря на всю проделанную для этого работы, пока рано. Хотя положение улучшилось, финансовые показатели пока не подтверждают достаточную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Независимый присяжный аудитор в своем заключении за прошлый год указал на риски ликвидности самоуправления Резекне. Долговые обязательства по-прежнему превышают оборотные средства. Финансовая подушка безопасности самоуправления еще недостаточно сформирована. Многонациональная бригада НАТО впервые разместила своих военнослужащих в Даугавпилсе, выйдя за пределы военной базы Вадежи. В будущем силы союзников планируется разместить и в других районах Латгалии, сообщает ЛСМ со ссылкой на портал SARCS.LV. В Даугавпилсе военнослужащие НАТО размещены на территории латгальской бригады Земесардзе. Невозможно защищать Латвию, оставаясь только в Вадеже. Чтобы защищать страну, союзникам необходимо знать ее местность, инфраструктуру и людей, которых они здесь защищают. Именно поэтому бригада расширяет свое присутствие на востоке Латвии, рассказал командир бригады НАТО в Латвии Кристофер Ривс. По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, сегодня вечером во многих районах Латвии ожидаются грозы, ливни и град. Грозы с ливнями продолжатся до утра субботы. В пятницу днем Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии распространил желтое предупреждение, которое будет в силе с 5 часов вечера сегодня до часу дня завтра. Ситуация не опасная, но следует проявлять осторожность. Синоптики напоминают, что во время грозы по возможности следует укрыться в помещении, а мероприятия на открытом воздухе необходимо прерывать. Ливни могут вызывать быстрое повышение уровня воды и затопление низин. В свою очередь, условия движения на дорогах могут быть затруднены из-за плохой видимости и аквапланирования. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: эфире СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Не сбавляй обороты дня. СВХ Плюс. Твоя броня от скуки.
2: Не скучаем. Всем привет. Всем отличного настроения. 14:10. Да уж, Владимир Новодворский нас тут напугал. Желтое предупреждение. Желтое с 5 вечера. Сегодня и до завтра, до часу дня. Да, возможны и ливни, и грозы, и так далее. Но будем надеяться, что и в эти выходные дни мы все-таки сможем насладиться солнышком, выехать на природу. Кстати, у меня для любителей природы есть такая новость очень интересная. Вот если вам кажется, что снег в Латвии давно растаял, самое время отправиться на болото. Нет, я с ума не сошла. Там снова действительно появился снег. Ну, возьмем его в кавычки. Речь, безусловно, не о настоящем снеге, а о пушице. Одном из самых красивых растений латвийской природы. Сейчас эта пушица находится в самом эффектном периоде своего года. После цветения на стеблях появляются такие белоснежные пушистые шарики. И вот болото буквально превращаются в такие огромные белые ковры. Издалека кажется, будто землю укрыл легкий июньский снег. Или кто-то рассыпал по болотам тысячи ватных облачков. Не случайно в народе пушицу называют зайчьими хвостиками, совушками и даже носительницей шерсти. Это очень мило. Растения любят влажные места, болота, заболоченные луга и берега водоемов. Именно сейчас, в конце мая, ну, уже начало июня получается, да, наступает лучшее время, чтобы увидеть это природное чудо своими глазами. Фотографы специально отправляются на болото за кадрами пушицы, ведь на рассвете или закате белые пушинки выглядят особенно сказочно. А любители прогулок говорят, что такие пейзажи помогают почувствовать настоящее начало латвийского лета. Фотографии действительно очень эффектные. Вот смотрю, здесь есть в Инстаграме у некоторых уже блогеров, то лавандовые поля, вот это все, или маковые, да, это все в тренде. Давайте новый тренд. Фотография на фоне пушицы. А почему и нет? Так что в ближайшие дни, если вам захочется выбраться на природу, присмотритесь к болотным тропам. Возможно, там вас ждет один из самых необычных и красивых природных видов этого сезона – белоснежное море пушицы, которое цветет всего несколько недель в году. Так что не упустите.
3: Загорал Егорка в Булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдери по всему Егорке.
4: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.
5: Без тебя никак.

0: Впереди у нас выходные, конечно, это не просто отдых, целый микс из общения, дел и развлечений, исследования Евростата, опросы о распределении времени показывают довольно четкую картину среди европейцев. Ну, начну с главного. Примерно 70-80% жителей Европы выходные проводят время с семьей или друзьями. Это один из самых устойчивых трендов. Личное общение остается основой уикенда почти во всех странах ЕС. Дальше бытовые дела. Около 60% людей используют выходные, чтобы заняться уборкой, покупками, домашними задачами. Фактически суббота во многих домохозяйствах – это день наведения порядка. Какой тут отдых! Но выходные – это не только обязанности. Примерно 40-50% европейцев в эти дни ходят в кафе, рестораны, просто гуляют по городу. Особенно популярны неспешные прогулки, парки и встречи за кофе. Активный отдых тоже занимает заметное место. Около 30% людей выбирают спорт, велосипеды или выезды на природу. Летом, конечно, этот показатель повыше. Главное, чтобы погода не подвела. И отдельный тренд – это так называемые короткие поездки. Примерно каждый третий житель Европы хотя бы иногда проводит выходные в другом городе или даже стране, пользуясь близостью границ и доступными перевозками. И при этом важно, около 20-22% работников в Евросоюзе регулярно работают в выходные. Это медицина, транспорт, сфера обслуживания и туризм. В итоге европейские выходные – это баланс, какие-то обязанности, движения и, главное, много общения. Именно это делает их такими разнообразными и живыми. Прекрасных вам выходных!
1: Кавалерия, ты мое преступление. Сделай больно, как моление, чтоб запомнилось навсегда.
2: СВХ+.
3: Ничего личного.

0: Бежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: Пеха плюс. Твой плюс в середине дня.
1: Твой яркий плюс в середине дня. Твой плюс.
2: И давайте о погоде. На субботу, 6 июня, этой ночью по Латвии дожди, местами сильные, с грозой и градом, ветер слабый, температура воздуха от плюс 12 до плюс 17. Завтра днем переменная облачность, дожди по восточным районам. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 20. В Репе и Венспилсе с прояснениями и до плюс 16. В Даугавпилсе Резекне дожди до плюс 19. Завтра в Риге без существенных осадков и до плюс 19. Однако здесь помечено, что прогноз погоды может меняться. Кстати, хочу обратить ваше внимание, что с сегодняшнего дня с 17 и до завтрашнего дня до 13 действует желтое предупреждение. Это означает, что ожидаются потенциально опасные погодные условия, которые могут создавать неудобства, но обычно не являются экстремальными. Чаще всего это либо сильный дождь, либо ливни, что нам и прогнозируют, даже может быть с градом, грозу, порывистый ветер, ухудшение видимости или локальные подтопления. В такие периоды советуют быть осторожнее на дорогах, по возможности не оставлять вещи на улице, которые может унести ветер, и следить за обновлениями прогнозов. Это предупреждение опубликовано на сайте Latvijas Vides Geoloģijas un Meteoroloģijas Centrs. Paldies!
0: СВХ плюс.

0: нет, да пожалуйста, если, конечно, его будет видно за тучами, но тем не менее солнышко встает и светлее становится в 4 часа и 34 минуты уже. Ну, а напоследок еще одна новость, которая мне очень понравилась, она из киноиндустрии. Квентин Тарантино, автор легендарного криминального чтива в свежей колонке для одного журнала Sight and Sound, неожиданно вообще обрушился на современное кино. Он назвал Голливуд безвкусной колбасной фабрикой и заявил, что после пандемии ему стало все сложнее находить фильмы, которые действительно хочется разбирать и пересматривать. По словам режиссера, многие новые проекты страдают от слабых сценариев, неправдоподобия и желания слишком понравиться зрителю. И в итоге, как говорит Тарантино, слово «кино» у него сегодня вызывает скорее разочарование, чем восторг. Но полностью ставить крест на современном Голливуде Тарантино все же не стал. Среди редких исключений он отметил мюзикл «West Side Story» истории, масштабную вестерн-сагу «Горизонт», американская сага. А единственным фильмом, который действительно впечатлил даже самого Тарантино, стал криминальный боевик «Лакомый кусок». История о полицейских, которые находят 20 миллионов долларов во время рейда и решают оставить деньги себе. Главные роли исполнили Мэтт Дэймон и Бен Аффлек. Вот я не смотрела этот фильм, поэтому последую рекомендациям Тарантино и этот «Лакомый кусок» хочется посмотреть, если ему верить. Редкий случай, когда современный фильм все еще может удивить даже его. Так что, если тоже ищете, что посмотреть вечером, вечер сегодня вроде дождливый будет, возможно, это как раз тот самый лакомый кусочек кино, который так и называется «Лакомый кусок». Ну что, на этом все. Огромное спасибо вам за внимание. С большим удовольствием провела с вами удивительных 4 часа. Я желаю вам крутых выходных и встречаемся в понедельник после 11. Ну, а в этой студии совсем скоро появится мой замечательный коллега Дим Харов. И начнется его эфир с программы «Хорошие новости». Напомню, что в рамках этой программы звучат не только хорошие новости, но и хорошая музыка, и ваши прекрасные хорошие поздравления. Присылайте на номер 25 45 25 25.
1: СВХ плюс.

0: электронные устройства.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева.

0: СВХ Плюс.
1: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: Этой ночью по Латвии дожди, местами сильные, с грозой и градом. Ветер останется слабым, температура воздуха от плюс 12 до плюс 17. Завтра днем переменная облачность, дожди по восточным районам. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 20. В Лиепе и Венспасе с прояснениями до 16. В Даугавпилсе и Резекне дожди и до плюс 19. В Риге без осадков и до плюс 19.
1: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
3: Салику с папира вису, ко эс грибету павейкт мајас, дарза ун гаража. Санак льоти дауц дарама. Инструменти, пиередзе ун ћеријенс ман ир. Атвек издомат ар ко сакт. Пирмајс, кас јенак прата, Депо. Јо вејкала ноликтава Депо ир вис лај дариту ун займос ценас катру диену.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Тариф на отопление в Риге в этом году может быть пересмотрен. Насколько он повысится, трудно прогнозировать. Министерство финансов рекомендовало продолжить процесс стабилизации финансового положения Резекне. На вечер пятницы объявлено желтое предупреждение. В Риге 3 часа дня новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Тариф на тепловую энергию Ригасилтумс с 1 октября этого года может снизиться на 0,1%. Одновременно предприятие отмечает, что согласно текущему прогнозу, в следующем отопительном сезоне тариф на тепловую энергию, возможно, придется пересмотреть еще раз, и он может вырасти. В настоящее время невозможно точно определить возможный размер повышения. На него в первую очередь будут влиять цены на природный газ в ближайшие месяцы, которые зависят от внешних обстоятельств, особенно от событий в Ормузском проливе. Партия прогрессивных направила запрос министру экономики Виктору Валенису об участии латвийского государства в приобретении долей капитала компании TED и Latvijas Mobilais Telefons у шведской компании Telia. Важно определить реальную стоимость компании, оценить масштаб участия государства и выявить возможные риски. Особое внимание в запросе уделено возможности использования финансовых ресурсов Латвэнерго и целесообразности такого шага. Кроме того, запрошена информация о возможном участии латвийских пенсионных фондов в сделке, а также о привлечении стратегического инвестора. Процесс финансовой стабилизации Резекне следует продолжить, сообщили в Министерстве финансов. О прекращении процесса просила Дума Резекне. Но комиссия по финансовой стабилизации и самоуправлению решила, что, несмотря на всю проделанную для этого работу, пока рано. Хотя положение улучшилось, финансовые показатели пока не подтверждают достаточную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Независимый присяжный аудитор в своем заключении за прошлый год указал на риски ликвидности самоуправления Резекне. Долговые обязательства по-прежнему превышают оборотные средства. Финансовая подушка безопасности самоуправления еще недостаточно сформирована. Многонациональная бригада НАТО впервые разместила своих военнослужащих в Даугавпилсе, выйдя за пределы военной базы в Адаже. В будущем силы союзников планируется разместить и в других районах Латгалии, сообщает ЛСМ со ссылкой на портал SARCS.LV. В Даугавпилсе военнослужащие НАТО размещены на территории латгальской бригады Земесардзе. Невозможно защищать Латвию, оставаясь только в Адаже. Чтобы защищать страну, союзникам необходимо знать ее местность, инфраструктуру и людей, которых они здесь защищают. Именно поэтому бригада расширяет свое присутствие на востоке Латвии, рассказал командир бригады НАТО в Латвии Кристофер Ривс. По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, сегодня вечером во многих районах Латвии ожидаются грозы, ливни и град. Грозы с ливнями продолжатся до утра субботы. Объявлено желтое предупреждение, которое будет в силе с 5 часов вечера сегодня до часу дня субботы. Ситуация не опасная, но следует проявлять осторожность. Во время грозы по возможности следует укрыться в помещении, а мероприятия на открытом воздухе необходимо прерывать. Ливни могут вызвать быстрое повышение уровня воды и затопление низин. В свою очередь, условия движения на дорогах могут быть затруднены из-за плохой видимости и аквапланирования. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: новости.
1: А согласитесь, хоть пятница и считается будним днем, но все-таки такой будний день, но, скажем так, со звездочкой. Причем звездочка это с позитивным таким оттенком. Здравствуйте, друзья мои, подруги. Меня зовут Дим Харов. Это Радио СВХ+. Это программа «Хорошие новости». Сегодня пятница, 5 июня. Давайте начинать нашу программу и начнем сегодня с описания сегодняшнего дня. Сегодня праздник солнечных зайчиков. Прелесть! День кетчупа сегодня, день полевых цветов сегодня, Всемирный день охраны окружающей среды. Кстати, по этому поводу мы вас решили спросить, как вы относитесь к охране окружающей среды? Заботит ли вас вопрос охраны окружающей среды? Этот вопрос у нас в телеграм-канале Радио СВХ+. Если не знаете, как туда попасть, пришлите мне смайлик, да, смс или ватсапка, я вам отправлю ссылочку. Вариант ответа «да», «нет» и затрудняюсь ответить. Заходите, голосуйте, пожалуйста. В день охраны окружающей среды. День резиновых уточек в ванной. День Рафаэла. Конфеток, насколько я понимаю. Праздник популярных заблуждений сегодня. День теплового аэростата. Или день Монгольфьера. Помимо этого, сегодня, ох, как много именинников. Александр, Андрей, Афанасий, Василий, Геннадий, Давид, Даниил, Дмитрий, Иван, Мария, Михаил, Никита, Петр, Роман, Константин, Сильвестр, Федор, Яков. Это православные именинники. Вот, что касается латышского календаря, Игорс, Ингварс и Маргоц сегодня отмечают свои именины. Всех, у кого сегодня именины или день рождения, мы, радиостанция СВХ+, поздравляем. Присылайте, пожалуйста, свои сообщения к нам сюда на Радио СВХ+, смс-ками, ватсапками, телеграмками. Номер, давайте напомню, 25-45-25-25. Или письмецами электронными plus@radiosvh.lv. Ольга нам прислала вот это сообщение. Добрый день, СВХ+. У моего сына Отто сегодня день рождения, 44 года. Можете его поздравить и песню подарить. Дорогой Отто, поздравляем вас с вашим праздником. Мы дарим вам эту оптимистичную песенку, задорную песенку от Верки «Сердечки».

0: каждый будний день в это время хорошие новости.
1: Об уникальной немецкой даме вам сейчас расскажу, которая пробежала, внимание, 367 марафонов за 367 дней и, судя по всему, не собирается останавливаться на этом. Немка, зовут ее Джойс Хюбнер, стала первой женщиной в мире, которая пробежала 367 марафонов за 367 дней. По словам Хюбнер, она не собирается останавливаться на достигнутом. Дама планирует пробежать все города Германии и завершить свой путь в Берлине 8 октября. Фантастика. С 1 июня 2025 года Хюбнер пробегает по 42 километра каждый день. По ее собственным подсчетам, она должна преодолеть в общей сложности более 21 тысячи километров. К моменту, когда Хюбнер доберется до Берлина, она пробежит 495 марафонов. Она, похоже, не работает. Вот, я так понимаю, что это ее основная работа – бегать каждый день по 42 километра. Ну, я так понимаю, пробеги, пойди, 42 километра, потом еще на работу приди. Ага. Потом в магазин за покупками. Ну-ну. Потом домой все там приготовь, да? Постирай вот все эти свои спортивные принадлежности, чтобы марафон пробежать. Интересно, сколько она кроссовок уже сбегала за 367 марафонов. Жители немецких городов активно поддерживают Хюбнер. Некоторые даже присоединяются к ней, пробегая часть дистанции вместе с ней. Она увлеклась бегом относительно недавно. 11 лет назад свой первый марафон она пробежала в 2018 году. Вот. В 2023 году она пробежала 120 марафонов подряд, а сейчас вот 367 за 367 дней. Красавица просто. Просто красавица. Пожелаем, давайте, ей всяческих успехов. Так, наша красавица Алена нам написала: «Привет, радио и Дим, любимый». Спасибо, дорогая Аленушка. Спасибо за любимый, очень приятно. Вот как летит время, и мне уже 51. Хоть всегда 30 в душе, я позитивчик. Поздравь меня, пожалуйста, поставь песню «Иванушек» про день рождения. Аленушка, дорогая, я поздравляю вас. Всегда вот с этой цифрой оставаться, как можно дольше. Как можно дольше, вот с ощущением, что вам 30 и оставаться. Вот, заниматься спортом или какой-то активностью, не падать духом, быть позитивной, как вы написали, что вы позитивчик. Здоровья крепкого, любви вам и всяческих успехов. Обнимаю, целую.

часов 32 минуты. Это программа «Хорошие новости». В эфире радиостанция СВХ Плюс продолжается. Эту песню мы сыграли для нашей радиослушницы Ирины, которая всех поздравляет с пятницей и всем желает бомбических выходных, мира, добра, солнца, тепла и веселья. Присоединяюсь целиком и полностью, дорогая Ирочка, к вашим пожеланиям и вам желаю того же. Вот сейчас одну историю расскажу рыбацкую. В минувшие выходные на реке Ваал, это в Нидерландах, рыбаки поймали настоящего гиганта, сама 249 сантиметров, который был 2,5 метра. Можете представить себе этого гиганта? Как оказалось, это самый большой официально зарегистрированный сом в Нидерландах. История любопытная. Новым рекордсменом стал некто Мохаммед Масауди. Интересно, что его товарищ Пол Брэмс обладал этим титулом несколько предыдущих лет. И они вдвоем вот ловят сомов. Это два друга. И, насколько я понимаю, в этой области известны на всю страну. Брэмс удерживал нидерландский рекорд, поймав сома длиной 2,47. В течение многих лет он постоянно улучшал свои результаты. В 23-м он поймал сома 2,42. В 24-м 2,46. В 25-м 2,47. И вот этот рекорд держался. А до вот последних дней. Возможно, они ловили одного и того же сома. Вот, возможно, он просто подрастал. Ну, возможно такое ведь, правда? Вот. Брэмс и его напарник Мохаммед Масауди заметили на эхолоте чрезвычайно крупную рыбу в реке Ваал. Вместо того, чтобы сразу же бросаться на нее, они оставили это место в покое на несколько дней, чтобы не спугнуть свою добычу. Тактика дала результат. Удочка Масауди согнулась под тяжестью рыбы. И вот когда сом наконец оказался на мелководье, вмешался его друг Брэмс, они держали рыбу, помог он вытащить ее на берег. Затем было измерение 249 сантиметров, новый рекорд. Вот. Брэмс, которому до этого принадлежал рекорд, сказал, что класс, что мой друган вытащил, сейчас ему рекорд принадлежит, в общем, мы будем с ним соревноваться, бла-бла-бла-бла-бла. Самое главное, что после измерений они выпустили гиганта опять в реку, и, возможно, к следующему году он еще подрастет, они его опять выловят, вот, или его какого-нибудь брательника, и, соответственно, очередной рекорд установят. А почему бы и нет? Вот такая новость пришла из Нидерландов. Я, конечно, могу спросить наших радиослушателей вот о ваших рекордах. Какой длины вы сама поймали? Вот. Можете похвалиться. А пока для нашей радиослушницы Аллы сыграю одну из любимых своих песен от группы «Воскресенье». Аллочка, давайте вместе с вами ее послушаем. Я обожаю эту песню. Надеюсь, и вам она понравится. Ловите. Случилось что-то в городе моем. Группа «Воскресенье». И потрясающий вокал Андрея Сапунова.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе. Лето. Лето на плюсе.
2: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
3: Ērik, atvizī miņa tudā, gdē pahnit lietam.
4: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
5: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
6: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
7: В июне в аптеках Апотека скидки до 45% на косметику бренда Биодерма и до 40% на косметику бренда Институт Эстедерм, а также скидки от 35% на солнцезащитную косметику популярных брендов. В хороших руках Апотека.
8: Встречай лето вместе с Юск. Создай настоящий уют в своем саду, на террасе или балконе. У нас есть все. Стильная садовая мебель, шезлонги, навесы, зонты и яркие аксессуары. Скандинавское качество и всегда низкие цены ждут тебя в магазинах Юск и на сайте Юск.ЛВ.
9: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
10: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
11: Lidl в Латвии уже 5 лет. С субботы клубника 500 грамм евро 89. Потрошенный цыпленок 1 килограмм 2,79. И топленое масло 500 грамм 5,99. Lidl стоит того.
1: СВК плюс.

0: рассказал историю про нидерландских рыбаков, что они выловили сама 2,49 и спросил, а у вас-то какие рекорды? Ну, сначала Марина прислала, ну, неплохого такого подлещика или леща, вот, которого долго тащила, написала и предложила послушать песенку «Зиверт Лайф», что мы и сделали. А потом Диана прислала, внимание, значит, рекордный сом, насколько я понимаю, был пойман в Латвии в 2024 году, да, в 2024 году. Его длина была 242 сантиметра. Ну, на 7 поменьше, но все равно 242 сантиметра. А вес был 96 килограммов 360 граммов. Представьте себе. Вот, фотография здесь есть. Диана вместе со своим мужем, насколько я понимаю, Владимиром, вместе его тащили, поймали. Где-то под Кокнессе. Вот, это случилось в 2024 году. Сом длиной 242 сантиметра. Тоже практически 2,5 метра. Ну, чуть-чуть. Не хватило до 2,5. И 96 килограмм. Можете себе эту зверюгу представить? Вам, дорогая, вам, дорогая. Мы сейчас попереписываемся с вами. А, песенку про рыбалку вы просили, да, поставить, дорогая Дианочка? Ну, давайте вот про форель тогда послушаем. Самая веселая, самая классная, как мне кажется, песенка про рыбалку. Всем рыбакам, которые сейчас слушают радио СВХ+, ни хвоста, ни чешуи. Что вы сказали? Да, я понял.
1: Не заезжайте к Лехе. Это вам советует Мартын Мартан.

песенка мы сыграли по просьбе нашего радиослушателя Валерия. Прекрасного, хорошего, позитивного, Валер, вам настроение заканчивается. Потихонечку, помаленечку программа «Хорошие новости». Традиционное пожелание, пусть сами хорошие новости на этом не заканчиваются. Сегодня, если вы вдруг не слышали вчерашний эфир, мы продолжим дело, начатое вчера. Вот мы будем разыгрывать билеты на концерт группы «Нэнси» в концертном зале «Дзинтере». Определим несколько финалистов. Устроим лотерею, и кому-то из вас два билета достанут. Будет интересный и вкусный, кстати, конкурс «Детектор правды».

0: дождались лета. Дождемся и солнца.
1: Июнь.
2: Июнь на плюсе.
3: Радио СВХ Плюс.
4: Этой ночью по Латвии дожди, местами сильные с грозой и градом, ветер слабый, температура воздуха от плюс 12 до 17. Завтра днем переменная облачность, дожди по восточным районам. Температура воздуха от плюс 15 до 20 в Лепе и Венспилсе с прояснениями до 16. В Даугавпилсе и Резекне дожди и до 19. В Риге без осадков и также до плюс 19 градусов.
3: Радио СВХ Плюс

0: Министерство финансов не поддерживает продление действия пониженной ставки акциза на дизельное топливо. Министр внутренних дел Латвии предложил запретить въезд в страны ЕС всем российским военнослужащим. Уволены 3 водителя автобусов, которые не смогли отвезти детей с праздника танца, так как были пьяны. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Министерство финансов провело расчеты и пришло к выводу, что сохранение пониженной ставки акцизного налога на дизельное топливо приведет к снижению государственных доходов. Поэтому перед тем, как принимать решение, нужно тщательно подумать. Цена дизельного топлива постепенно снизилась с 2 евро и 2 центов за литр в апреле до 1 евро и 84 центов за литр на этой неделе. И если цена на дизель останется на этом уровне, то бюджет недополучит запланированных средств от акцизного налога, указывает Министерство финансов. Ранее Министерство экономики предложило продлить действие пониженной ставки на топливо еще на 3 месяца до конца сентября. Министр внутренних дел Латвии Янис Домброва, Национальное объединение, на заседании Совета министров юстиции и внутренних дел Европейского союза в Люксембурге призвал все государства Европейского союза прекратить выдачу виз гражданам России и Беларуси. Также он выразил поддержку инициативе Эстонии включить военнослужащих России, которые принимали участие в войне против Украины, в черный список Шенгенской зоны. Домброва призвал ЕС действовать едино и включить в черный список всех российских военных. Самоуправление Тукумского края уволило 3 водителей автобусов, которые в конце мая были наняты для доставки детей на молодежный танцевальный фестиваль в Лепое, но не смогли отвезти школьников домой, поскольку были пьяны. Праздник в Лепое состоялся 23 мая. В государственную полицию поступили сообщения от волонтеров о том, что 3 водителя автобусов находятся в состоянии явного алкогольного опьянения. Полиция проверила информацию и подтвердила, что водители, которым впоследствии предстояло отвезти детей домой, были пьяны. Правоохранители связались с муниципалитетом Тукумса, который нашел других водителей. Полиция отмечает, что в целом во время праздника было проверено около 180 водителей автобусов, и никто из них не находился в состоянии опьянения. Процесс финансовой стабилизации Резекне следует продолжить, сообщили в Министерстве финансов. О прекращении процесса просила Дума Резекне, но комиссия по финансовой стабилизации самоуправления решила, что, несмотря на всю проделанную для этого работу, пока рано. Хотя положение улучшилось, финансовые показатели пока не подтверждают достаточную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Многонациональная бригада НАТО впервые разместила своих военнослужащих в Даугавпилсе, выйдя за пределы военной базы Вадежи. В будущем силы союзников планируется разместить и в других районах Латгалии, сообщает ЛСМ со ссылкой на портал SARCS.LV. В Даугавпилсе военнослужащие НАТО размещены на территории латгальской бригады «Земесарди». Сегодня вечером во многих районах Латвии ожидаются грозы, ливни и град, которые продолжатся до утра субботы. С 5 часов вечера сегодня и до часу дня завтра действует желтое предупреждение. Ситуация не опасная, но следует проявлять осторожность. Мероприятия на открытом воздухе лучше не проводить. Ливни могут вызвать быстрое повышение уровня воды и затопление низин. Водителям следует быть осторожными, на дорогах плохая видимость и есть риски аквапланирования. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido. Когда день идет на полной скорости, возьми с собой что-то сытное из магазина Lido.
1: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: День, можете себе позволить идти на полной скорости, а вы, пожалуйста, соблюдайте скоростной режим, обращаюсь я к вам. О несоблюдении, в том числе, скоростного режима я вам обязательно расскажу в этом часу. В этом же часу, кстати, если мы говорим о вкусностях, я устрою небольшую дегустацию лимонада от компании Lido, от Sidonio TS. Вот, поставил баночку здесь уже в студии. А в этом же часу мы с вами устроим вкусный конкурс «Детектор правды» и, соответственно, определим очередного финалиста. А в финале сегодня с 18 до 19 разыграем 2 билета на концерт группы Нэнси. Ну и в середине этого часа новости технологии, если ничего не путаю. В общем, будет интересно, друзья мои, подруги. Если у вас есть что рассказать, рассказывайте. Звоните, присылайте голосовые, смс-ки, ватсапки. Ну, я намекаю ситуации на дорогах. Поехали.
0: Drive time. С нами. What? Oh.

0: Неписанные правила от Drive Time. Чем выше скорость, тем короче аргументы.
1: Uzkūpini, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Žāvāšanās ir lipīga.
3: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Ērik? Отвези меня туда, где пахнет летом.
5: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей. Hyundai, Skoda и Nissan. С современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Leilerbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
6: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
7: Биг Банк платит своим клиентам?
8: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
9: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
10: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
11: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
12: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
11: Pārliecinošs starts pirmajai klasē.
12: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
13: С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе ментая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lidl.
14: СВХ плюс.

0: Детектор правды.
1: Игорь, Юра и Елена, так зовут претендентов на два билета на концерт группы «Нэнси», которая состоится 19 августа в Юрмале в концертном зале «Дзинтери». Сейчас здесь добавится четвертое имя, и это правда, поскольку «Детектор правды» выходит в эфир прямо сейчас. И сегодня в финале, финал будет с 18 до 19, мы разыграем два билета на концерт группы «Нэнси». Смотрите, сегодня у нас день кетчупа, и вот кетчупа я решил посвятить первый выпуск сегодняшнего конкурса «Детектор правды». Что будет происходить? Я буду какие-то утверждения зачитывать в эфире радио СВХ+. Если я считаю правду, по вашему мнению, вы пишете единичку. Если я считаю неправду, вы пишете нолик. После трех утверждений комбинацию из нолей и единиц отправляйте смс или ватсапкой на 25-45-25-25. Готовы? Давайте начинать. Первое утверждение. Соус, известный как кетчуп, появился в Китае. И правда единичка, не правда ноль. Кетчуп – это имя богини плодородия. Если правда единичка, не правда нолик. Ну вот после третьего утверждения отправляйте комбинацию из нолей единиц на 25-45-25-25. Первый правильный вариант, и вы в финале. Изначально кетчуп готовился из огурцов.
0: Детектор правды.
2: Плюс.

0: Детектор правды.
1: Я утверждал, что соус, известный как кетчуп, появился в Китае. Это правда, между прочим. В начале 17 века появился этот соус в Китае. Кетчуп, говорил я, имя богини плодородия. Нет, вот здесь я насочинял. Да, это неправда. Ноль правды во втором утверждении. Изначально соус назывался кетчап. Из двух слов состоял. Вот. И насочинял я, что изначально кетчуп готовился из огурцов. Это тоже неправда. Правда, и томатов там не было, когда вот он был в Китае. А вот этот самый кетчап китайский не содержал томатов. Он состоял из ферментированной рыбы. Представьте себе, маринованной рыбы из моллюсков и специй. А вот потом в него добавляли какое-то пиво, орехи, вот и все это было жидким, соленым и совсем не похоже на то, что мы сейчас с вами знаем как кетчуп. 1-0-0. Так, правильно, да, надо было отвечать в первом туре конкурса «Детектор». Правда, много было правильных ответов. Молодцы. Но самым быстрым у нас был Дмитрий. Номер телефона заканчивается на 392. Дорогой Дмитрий, вы в финале. В финале сегодня разыграем 2 билета на концерт группы «Нэнси». Поздравляю, Дмитро. Так вы записаны.

0: касается летнего дождя, который льет с неба, ночью с дождем будет все в порядке. Местами сильные дожди с грозой и градом, ветер при этом слабый почему-то. 12-17 градусов температура воздуха ночью. Завтра днем переменная облачность, дожди по восточным районам возможны. Температура завтра днем от 15 до 20, то есть не жарко. Вот, в Лепе и Венспилсе завтра с прояснениями плюс 16, в Даугавпилсе разыгнут дожди плюс 19, в Риге завтра без осадков и 19 градусов выше нуля.
1: Слышишь, комара?
2: Нет.
1: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

0: Новости современных технологий.
1: Лучше воспринимать содержание урока и понимать слова учителя рижским школьникам помогает ассистент искусственного интеллекта. Его разработала латвийская технологическая компания «Тилде». До сих пор инструмент опробовали в учебном процессе две столичные школы. Он развивает как навыки чтения, так и навыки слушания у детей, для которых латышский не является родным языком, а также у детей с особыми образовательными потребностями. Латвийское телевидение побывало на уроке латышского языка в 4 классе, где в роли помощника учителя работает искусственный интеллект. Технология записывает слова педагога и тут же переводит их для лучшего понимания. Сказанное учителем моментально появляется на доске и на компьютере каждого ученика. При этом текст можно читать на латышском или на иностранном языке, например, на украинском. Инструмент помогает детям с языковым барьером, а также с проблемами восприятия или слуха, одновременно развивая навыки чтения и слушания. Кроме того, в конце урока инструмент выдает краткое изложение урока, может подготовить вопросы по теме или основные тезисы, а также дает обратную связь педагогу, что само по себе является новшеством в учебном процессе. Идея такого инструмента возникла у Тилде после разговоров с родителями слабослышащих детей. Для них письменный текст помогает понять то, что порой не удается расслышать, а функция перевода — большая поддержка для иноязычных учеников. Рига стала первым городом, откликнувшимся на предложение опробовать ассистента Тилде для уроков. Не бойтесь новых технологий, но будьте бдительны.
0: Это были новости современных технологий.

0: Drive Time совместно с Lido. Нет времени готовить, но хочется нормально поесть? Загляни в Lido, там уже все готово.
1: Кстати, о компании Lido давеча здесь целую корзину всяческих вкусностей. В студию радиостанции СВХ Плюс был доставлен от компании Lido. Я вам уже рассказал о том, что очень даже подходящие к столу на Лиго сухарики пикантные. Очень вот мне понравились. А вчера завтракал сырниками, тоже отчитался. Ну а сегодня давайте вот эту вкусняшку попробуем. Очень симпатичная, очень аппетитная баночка такая, 330 миллилитров. Лимонаде Цидонютея. Самое главное, от пульта подальше. Я сейчас ее, она пшикнет, самое главное, чтобы пульт не залила. И будем пробовать, дегустация будет. Ну-ка. А, слышали, да? Не-не, нормально, нормально. Итак, попробуем. О, вкусненько, как говорит один знакомый. Угу. Могу порекомендовать. Лимонады, Цидонию, Тейс, от Lido. Да, зачет, зачет.
0: Drive Time с нами. Вкуснее.
2: СВХ плюс.

0: устройства.
1: Эрик, ты только послушай. Куриное филе на гриле.
2: О, это уже звучит хорошо.
1: Филе ментая жареное.
2: Отлично.
1: И сырники.
2: Так, стоп. Покажи, что ты там нашла.
1: Это в Лидо. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
2: Все, поехали. Берем.
3: Вот так и бывает. В магазинах Лидо легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Лидо. Твой рецепт силы.
4: СВХ плюс.

0: Захаровым. Поехали!
1: 16.45, о том, как мы с вами ездили вчера, давайте поговорим. И сразу же давайте начну с главного, за что мой взгляд зацепился в этой статистике. Вчера было очень много пострадавших, 17 человек, сегодня еще больше, на одного человека больше. 18 человек вчера пострадали в авариях в нашей стране, очень много. Причем 14 из них в Риге. Давайте-ка, пожалуйста, обратим на это как-то внимание. Это уже очень серьезный показатель, да? Вот, из 14 два пешехода, 5 велосипедистов и один водитель самоката. Да, это очень много, 17 человек. В Земгале никто не пострадал, молодцы. Вот Видзем и Курзом по одному человеку, и в Латгале 2 человека, один пешеход, один велосипедист. Всего, как я сказал, 18 человек вчера пострадали. Аварий было зафиксировано 153, меньше всего было в Латгале, между прочим, 6 аварий всего. Как всегда, больше в Риге 92. Погибших, слава богу, нет, и стоит 0 в графе погибших, это хорошо. Нарушений было зафиксировано на 6 меньше, чем позавчера, 472 нарушения в Видземе, больше всего нарушений правил, 131 нарушение. За агрессивное вождение было задержано 2 человека, оба в Латгале. Скоростных нарушений вчера было 198, больше всего тоже в Видземе. Видземе вчера или рейд какой-то был, или вот, судя по всему, решили понарушать правила. 83 человека нарушили скоростной режим в Видземе. Для сравнения, в Риге 14, в Земгале 30, в Курзаме 31, в Латгале 40. А в Видземе аж 83. За вождение в нетрезвом состоянии относительно немного вчера было задержано. 2 человека. Один под алкогольным опьянением, один под наркотическим. У обоих автомобиль конфискуют. Один человек был в Земгале, один в Латгале, кстати, задержан. И один угон вчера был зафиксирован в Риге. Вот такова статистика за вчерашний день.
0: Драйв-тайм. С нами безопаснее. СВХ плюс.

0: Напомню, друзья мои, подруги, что сегодня мы вас спросили об окружающей среде, поскольку сегодня день окружающей среды. Заботит ли вас вопрос охраны окружающей среды? Вот, зайдите, пожалуйста, в наш телеграм-канал, найдете его по адресу Радио СВХ Плюс и оставьте там, пожалуйста, свое мнение. Там три варианта ответа. Да, заботит вопрос охраны окружающей среды. Нет, не заботит. Ну и если вы затрудняетесь ответить, кстати, вот 22% на данный момент затрудняюсь ответить, 22% не заботятся об окружающей среде. 56% заботятся. Вот. Проголосуйте, пожалуйста. Проголосуйте. Итоги этого опроса подведем ближе к 7 часам сегодняшнего вечера. Жду.
1: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка.

0: Проверил янтарь у Антры и Старту, Тарас и Статр. Едет в Татры и Старту, Антрин янтарь, Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Радио СВХ+.
3: Новости о погоде на радио СВХ+, при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
4: Этой ночью по Латвии дожди, местами сильные, с грозой и градом. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 12 до плюс 17. Завтра днем переменная облачность, дожди по восточным районам, температура воздуха от 15 до 20 тепла. В Лепе и Венспилсе с прояснениями до 16, в Даугавпилсе, Резекне дожди и до 19, в Риге без осадков и до плюс 19 градусов.
3: Новости о погоде на радио СВХ+, при поддержке магазина «Склада Депо».

0: Министерство финансов не поддерживает продление действия пониженной ставки акциза на дизельное топливо. Янис Домброво предложил запретить въезд в страны ЕС всем российским военнослужащим. Украина поможет Латвии в борьбе с дронами. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Министерство финансов провело расчеты и пришло к выводу, что сохранение пониженной ставки акцизного налога на дизельное топливо приведет к снижению государственных доходов. Поэтому перед тем, как принимать решение, нужно тщательно подумать. Цена дизельного топлива постепенно снизилась с 2 евро и 2 центов за литр в апреле до 1 евро и 84 центов за литр на этой неделе. И если цена на дизель останется на этом уровне, то бюджет недополучит запланированных денег от акцизного налога, указывает Министерство финансов. Ранее Министерство экономики Латвии предложило продлить действие пониженной ставки на топливо еще на 3 месяца, до конца сентября. Министр внутренних дел Янис Домброво, Национальное объединение, на заседании Совета министров юстиции и внутренних дел Европейского Союза в Люксембурге призвал все государства Европейского Союза прекратить выдачу виз гражданам России и Беларуси. Также он выразил поддержку инициативе Эстонии включить военнослужащих России, которые принимали участие в войне против Украины, в черный список Шенгенской зоны. Домброво призвал ЕС действовать едино и включить в черный список всех российских военнослужащих. Министерство обороны Латвии подготовило проект соглашения между Латвией и Украиной о сотрудничестве в сфере обороны, который предусматривает сотрудничество в области беспилотников и противовоздушной обороны. Планируется обмен опытом по боевым дронам, дальнобойным ударам, морским и другим беспилотным системам посредством противовоздушной обороны, включая дроны-перехватчики, системы радиоэлектронной борьбы и другие решения. Также сотрудничество будет охватывать сенсорные системы, системы разведки, раннего предупреждения и целеуказания. Многонациональная бригада НАТО впервые разместила своих военнослужащих в Даугавпилсе, выйдя за пределы военной базы в Адаже. В будущем силы союзников планируется разместить и в других районах Латгалии, сообщает ЛСМ со ссылкой на портал SARCS.LV. В Даугавпилсе военнослужащие НАТО размещены на территории латгальской бригады «Земесардзе». Самоуправление Тукумского края уволило 3 водителей автобусов, которые в конце мая были наняты для доставки детей на молодежный танцевальный фестиваль в Лепое, но не смогли отвезти школьников домой, поскольку были пьяны. Праздник в Лепое состоялся 23 мая. В полицию поступили сообщения от волонтеров о том, что 3 водителя автобусов находятся в состоянии явного алкогольного опьянения. Эта информация подтвердилась, и полицейские связались с властями Тукумса, и пьяным водителям нашли замену. Сегодня вечером во многих районах Латвии ожидаются грозы, ливни и град, которые продолжатся до утра субботы. С 5 часов вечера сегодня до часу дня завтра действует желтое предупреждение. Ситуация не опасная, но следует проявлять осторожность. Мероприятия на открытом воздухе лучше не проводить. Ливни могут вызвать быстрое повышение уровня воды и затопление низин. Водителям следует быть осторожными. На дорогах плохая видимость из-за дождя и есть риски аквапланирования. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido. Быстро, вкусно и по делу. Протеиновые блюда в магазинах Lido.
1: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: 17 часов и 8 минут, пятница. Кто-то уже дома, кто-то еще только по дороге домой, кто-то еще на работе, между прочим. Вот я, да, вот у меня Дим Харов, все на работе, я буду здесь до 19:00. Но всячески буду стараться делать так, чтобы вам с радиостанцией СВХ Плюс было не скучно и интересно. Поехали!
1: Драйв тайм.
0: Драйв тайм. С нами. Быстрее.
4: Может, проще, надо проще.
2: СВХ плюс.

0: Детектор правды.
1: Приглашаю вас в конкурс «Детектор правды». Если вы хотите выиграть два билета на концерт группы «Нэнси», 19 августа, концертный зал «Дзинтри». Это будет не просто концерт, это взрыв эмоций, ностальгии, живой энергии, которая объединит поколение поклонников 19 августа Юрмала «Нэнси». Два билета сегодня разыграем уже в следующем часу. Сейчас определим очередного финалиста. Сегодня Международный день кетчупа. Мы уже поговорили о том, что кетчуп, первый кетчуп появился в Китае еще в 17 веке. И состоял он тогда из ферментированной рыбы, моллюсков и специй. И помидорами там даже и не пахло. Ну, это так, на всякий случай для информации. Смотрите, сейчас я буду вам кое-что про кетчуп еще рассказывать. А вам надо определить, где я рассказываю правду, а где что-то присочинял. Если я рассказываю правду, записывайте единицу. Если я говорю неправду, тогда записывайте нолик. После трех утверждений вы отправляете комбинацию из трех цифр, соответственно, единицы или нолей на 25, 45, 25, 25. Итак, первое утверждение. Первые рецепты соуса с добавлением помидоров, соответственно, кетчупа, появились в США. Если это правда, единичка, если неправда, то нолик. В середине 19 века кетчуп продавали как лекарство. Если это правда, то единичка, если не правда, то нолик. И вот после следующего утверждения, соответственно, отправляйте смски или ватсапки. В 2025 году был изобретен двигатель, работающий на кетчупе.
0: Детектор правды.
2: На тебе, как на войне, а на войне.
0: СВХ+.

0: Детектор правды.
1: Как много, оказывается, можно узнать о таком популярном продукте, как кетчуп. Первые рецепты соуса с добавлением помидоров появились в США, сказал я. Это правда. Да, первые, скажем так, помидорные кетчупы появились в 1812 году. Надо сказать спасибо американскому ученому. Звали парня Джеймс Миз. Он опубликовал первый рецепт томатного кетчупа. До этого там непонятно, что было. Маринованная рыба, моллюски, орехи, пиво. В общем, непонятно что. В середине 19 века кетчуп продавали как лекарство. И это правда. Врачи рекомендовали его для улучшения пищеварения, а также как средство от диареи, ревматизма, расстройства желудка и, не поверите, даже от облысения. Он продавался не только в жидком виде, но и в форме таблеток, как высушенный томатный экстракт. Массовое применение в качестве приправы соус получил лишь в конце 19 века благодаря Генри Хайнцу. Да-да-да, тому самому Хайнцу, тому самому Генри, который усовершенствовал рецептуру, сделав ее безопасной и вкусной, добавил туда уксус, чтобы он не портился. После чего кетчуп навсегда перешел из аптечных полок на кухонные. Спасибо большое, Генри, тебе за кетчуп. В 2025 году был изобретен двигатель, работающий на кетчупе. Это я придумал сегодня, там, пару часов назад. Неправда. Нет пока такого двигателя, который работает на кетчупе. 1-1-0 комбинация цифр во втором туре конкурса сегодняшнего детектора правды. Вениамин у нас был самый быстрый с правильной комбинацией. Вениамин у нас в финале.

0: такая погода на завтра, расскажу. Завтра суббота, 6 июня. Ночью по Латвии дожди. Местами, кстати, обратите внимание, сильные, с грозой, даже с градом. При этом ветер слабый. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. Это ночью. Завтра днем переменная облачность. Дожди по восточным районам. Не намного теплее, чем ночью. Плюс 15, плюс 20. В Лепе и Венспилсе завтра с прояснениями плюс 16. В Даугавпилсе Резекне дожди плюс 19. В столице завтра обещают погоду без осадков и 19 градусов выше нуля.
1: Лето назначает тебе свидание на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Автоновости.
1: Автомобильный кондиционер относится к тем системам машины, на которые многие водители обращают внимание только когда в жаркую погоду салон перестает охлаждаться. А проверять кондиционер рекомендуется каждый год до или после лета, рассказывает эксперт Интеркарс Латвия Айгер Редерс. Первые признаки, на которые стоит обратить внимание и проверить систему кондиционирования: воздух поступает не таким холодным, как раньше, затхлый запах, поток воздуха становится неравномерным, то холодным, то более теплым, и если в сырую погоду стекла запотевают чаще. Регулярное запотевание стекол – сигнал для водителя, что систему нужно проверить. То же самое относится и к появлению неприятных запахов в салоне. Салонный фильтр засорился, и его просто нужно заменить. Возможно, в системе появилась плесень. Тогда уже требуется чистка и дезинфекция системы, добавляет эксперт. О проблемах в системе кондиционирования говорят и другие менее известные признаки. Например, если слышно, как компрессор включается или выключается с необычными звуками. Также о проблемах может свидетельствовать повышенный расход топлива. Эксперт объясняет, что одна из самых частых причин проблемы – недостаточное количество хладагента в системе. Любые непривычные звуки в автомобиле нужно воспринимать как серьезное предупреждение, что стоит обратиться в сервис, рассказал эксперт. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости.

Drive Time совместно с Lido. Нет времени готовить, но хочется нормально поесть? Загляни в Lido, там уже все готово.

0: Неписанные правила от Drive Time. Опыт приходит быстро, если ехать глупо.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения, минус 25% на все золотые украшения и минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Вы лучшие помощники в саду от Parkside. В магазинах Lidl с 4 июня. Комплект аккумуляторной мойки высокого давления 59 евро. Аккумуляторный триммер для травы 29 евро. И аккумуляторные ножницы для травы и кустов 12 евро. Lidl стоит того.
3: Arodameistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
4: Сочное, хрустящее, с исключительным ярким вкусом. Кисло-сладкая тортилья с курицей от Hasburger. В этом месяце за 3 евро и 90 центов. Хрустящая курица, кисло-сладкий соус, салат айсберг, кубики белого сыра, перец халапеньо, лук и знаменитый майонез Hasburger с паприкой.
5: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
6: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
7: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтере» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

0: слушаю СВХ плюс.
1: Я слушаю СВХ плюс.
0: С удовольствием слушаю радио СВХ плюс.
2: И я слушаю радио СВХ плюс.
3: В студии Дим Харов.
4: Смотрите, какую интересную новость я нашел. С 1 июля этого года в Европейском Союзе вступает в силу новый технический регламент. Он предписывает, что все новые автомобили, продаваемые в странах ЕС, должны быть оснащены стандартизированным интерфейсом для системы блокировки запуска двигателя при опьянении. Алколок, так называемый. Но, внимание! Дальше самое важное. Закон не требует обязательной установки самого измерительного прибора прямо с завода. Вместо этого он обязывает автопроизводителей заранее подготовить место в салоне автомобиля и электронный разъем для быстрого и недорогого монтажа системы в будущем. По сути, это так называемая предустановка, а не готовое устройство слежения. Принцип действия активной блокировки такой же, как у полицейского алкотестера. Перед запуском мотора водитель должен дунуть в трубочку. Ну, в данном случае, если вот установлен этот прибор, водитель дует в трубочку, и там что-то не то, уровень алкоголя превышает, соответственно, допустимый лимит, запуск двигателя электронно блокируется. Подобные системы давно и успешно применяются в мире, например, для водителей, повторно пойманных за рулем в нетрезвом виде. Или в коммерческих автопарках. Исследования показывают, что массовое внедрение такой технологии могло бы сократить количество смертельных ДТП с участием пьяных водителей до 65%. Это, согласитесь, немало. Нововведение – часть масштабной европейской программы, цель которой к 2030 году сократить число погибших в алкогольных авариях не менее чем на 50% к 2030 году, да? А к 2050 году, внимание, свести этот показатель к нулю. Главный вывод для водителей. Для подавляющего большинства законных и трезвых водителей новый интерфейс блокировки останется незаметным. А активация самого алкотестера требуется только по решению суда или предписанию регулирующих органов. Никто не заставит вас дуть в трубку перед каждым запуском автомобиля без весомой на то причины. Но, тем не менее, что называется, место в автомобиле должно быть подготовлено, электронный разъем должен быть на месте. 1 июля этого года во всех новых автомобилях.
3: Это Drive Time с Димом Харовым. СВХ плюс.

0: Неписанные правила от Drive Time. Сигналить легче, чем думать.
1: Lidl в Латвии уже 5 лет. С субботы клубника 500 грамм, евро 89. Потрошенный цыпленок 1 килограмм, 2,79. И топленое масло 500 грамм, 5,99. Lidl стоит того.
2: Citaruna. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
3: В июне выгодно в аптеках Апотека. Скидка 25% на определенные продукты Lil Biotic с высокоактивными полезными бактериями для всей семьи. Предложение ищи и на Апотека ЛВ. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Pasaules modes zīmoliem.
5: С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе ментая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lidl.
6: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
7: СВХ плюс.
8: Я смотрю на...

0: какую новость вам расскажу. Житель одного из индийских городов приехал в суд оформлять документы, связанные с приобретением земли. Понятное дело, привез с собой деньги. Но сумки с деньгами бедолага неожиданно лишился, поскольку сумку из его рук выхватила обнаглевшая обезьяна. Она не знала, что она обнаглевшая. Она просто выхватила сумку, думает, может, чем-то вкусненькое в сумке лежит. Дальше обезьяна забралась на дерево и принялась вынимать купюры и кидать их вниз с высоты. Ну, аж говорю, что-то вкусное искала. Нафига ей деньги? Смотрит что-то вонючее, непонятно, и выкидывает. Правильно, зачем обезьяне деньги? Многие шутливо сравнили обезьяну с не слишком умными людьми, которые по счастливой случайности получают большие деньги и просто выбрасывают их, вот, не зная, как грамотно распорядиться богатством. Вот. Немало очевидцев бросились на выручки, бедолаги, и стали поднимать банкноты. И хотя все помощники действовали вроде как честно и не прикарманивали найденное, все равно хозяин в итоге не досчитался примерно $400. Там не указано, сколько всего было в сумке. Вот, денег. Но тем не менее. Вот такая вот история пришла из Индии. Классно, на самом деле, что у нас обезьяна вот так по улицам не ходит.
1: Из архива хитов. Золотой запас радио СВК.

0: Этой ночью по Латвии дожди, местами сильные с грозой и градом. Ветер слабый, температура воздуха от 12 до 17 градусов. Завтра днем переменная облачность, дожди по восточным районам. Температура воздуха от 15 до 20 в Лепе и Вентспилсе с прояснениями до 16. В Даугавпилсе Резекне дожди и до плюс 19. В Риге без осадков и до плюс 19 градусов.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Министерство финансов не поддерживает продление действия пониженной ставки акциза на дизельное топливо. Янис Домброва предложил запретить въезд в страны ЕС всем российским военнослужащим. Украина поможет Латвии в борьбе с дронами. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Министерство финансов провело расчеты и пришло к выводу, что сохранение пониженной ставки акцизного налога на дизельное топливо приведет к снижению государственных доходов. Поэтому перед тем, как принимать решение, нужно тщательно подумать. Цена дизельного топлива постепенно снизилась с 2 евро и 2 центов за литр в апреле до 1 евро и 84 центов за литр на этой неделе. И если цена на дизель останется на этом уровне, то бюджет недополучит запланированных денег от акцизного налога, указывает Министерство финансов. Ранее Министерство экономики предложило продлить действие пониженной ставки на топливо еще на 3 месяца, до конца сентября. Министр внутренних дел Янис Домброва, Национальное объединение, на заседании Совета министров юстиции и внутренних дел Европейского союза в Люксембурге призвал все государства Европейского союза прекратить выдачу виз гражданам России и Беларуси. Также он выразил поддержку инициативе Эстонии включить военнослужащих России, которые принимали участие в войне против Украины, в черный список Шенгенской зоны. Домброва призвал ЕС действовать едино и включить в черный список всех российских военных. Министерство обороны Латвии подготовило проект соглашения между Латвией и Украиной о сотрудничестве в сфере обороны, который предусматривает сотрудничество в области беспилотников и противовоздушной обороны. Планируется обмен опытом по боевым дронам, дальнобойным, ударным, морским и другим беспилотным системам посредством противовоздушной обороны, включая дроны-перехватчики, системы радиоэлектронной борьбы и другие решения. Также сотрудничество будет охватывать сенсорные системы, системы разведки, раннего предупреждения и целенаведения. Многонациональная бригада НАТО впервые разместила своих военнослужащих в Даугавпилсе, выйдя за пределы военной базы в Адаже. В будущем силы союзников планируется разместить и в других районах Латгалии, сообщает ЛСМ со ссылкой на портал Sarks.lv. В Даугавпилсе военнослужащие НАТО размещены на территории латгальской бригады «Земесардзе». Самоуправление Тукумского края уволило 3 водителя автобусов, которые в конце мая были наняты для доставки детей на молодежный танцевальный фестиваль в Лепое, но не смогли отвезти школьников домой, поскольку были пьяны. Праздник в Лепое состоялся 23 мая. В полицию поступили сообщения от волонтеров о том, что 3 водителя автобусов находятся в состоянии явного алкогольного опьянения. Эта информация подтвердилась, и полицейские связались с властями Тукумса, и пьяным водителям нашли замену. Сегодня вечером во многих районах Латвии ожидаются грозы, ливни и град, которые продолжатся до утра субботы. С 5 часов вечера сегодня до 1 часа завтра действует желтое предупреждение. Ситуация не опасная, но следует проявлять осторожность. Мероприятия на открытом воздухе лучше не проводить. Ливни могут вызвать быстрое повышение уровня воды и затопление низин. Водителям следует быть осторожными. На дорогах плохая видимость из-за дождя и есть риски аквапланирования. Это были новости на СВХ+, и хороших вам выходных.

0: Drive Time совместно с Lido. Быстро, вкусно и по делу. Протеиновые блюда в магазинах Lido.
1: Последний час программы Drive Time начинается в эфире радиостанции СВХ+. И за этот час нам с вами довольно многое надо успеть, и мы с вами успеем сделать все. Особенно торопиться не будем, но и тормозить также не собираюсь. Меня зовут Дим Харов. Пятница сегодня, 18:08. Поехали!
0: Drive Time! С нами! Прикольнее!

0: Налиц.лв и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: В кассе «Нукай» выгодные цены каждый день. Аэрогриль объемом 8 литров – 49,99. Стиральная машина «Горенье» на 6 килограммов – 229 евро. Холодильник LG объемом 333 литра – всего 379 евро. Кассе «Нукай». Предложения действуют в магазинах «Кассе «Нукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
2: Hey, šeit Krisno. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē ekas.lv un biļešu servis.lv. Informē Jauns OK un TV3 grupu.

0: Детектор правды.
1: Между прочим, только что взял вот кубок этот золотой и положил туда шестой шарик. Всего будет шесть шариков, поскольку у нас будет шесть финалистов. Пять уже имеется, шестого сейчас определим вам в рамках конкурса «Детектор правды». И разыграем, кстати, два билета на концерт группы «Нэнси», которая состоится 19 августа в концертном зале «Дзинтере». Поскольку сегодня у нас с вами день Рафаэла, я решил про эти замечательные конфетки с вами чуть-чуть и поговорить в третьем туре конкурса под названием «Детектор правды». Итак, три утверждения сейчас прозвучат, связанные с конфетами Рафаэла. А вам надо определить, где я говорю правду, а где привираю. Если я говорю правду, соответственно, записывайте, потом отправляйте единичку. Если говорю неправду, записывайте, отправляйте после третьего утверждения, соответственно, нолик. И после третьего утверждения комбинация из трех нолей или единиц вам отправляется смс или ватсап. Итак, поехали. Первое утверждение. Конфеты Рафаэл получили свое название в честь великого итальянского художника эпохи Возрождения Рафаэля Санти. Если правда, записывайте, но пока никуда не отправляйте единичку. Если вы считаете, что это неправда, записывайте нолик, но никуда пока не отправляйте. Второе утверждение. Каждая конфетка Рафаэлка весит ровно 10 граммов. Правда единичка, неправда нолик. И вот после третьего утверждения отправляйте смс или ватсапка на номер 25452525. Первая правильная комбинация, и вы в финале. Внутри каждой конфетки Рафаэлки целый лесной орех. Вперед.
0: Детектор. Правда.

0: Детектор правды.
1: Итак, про конфетки Рафаэлки мы с вами говорим. Имя конфеты свое получили в честь великого итальянского художника эпохи Возрождения Рафаэля Санти, утверждал я. Да, такая информация мне сегодня попалась на глаза. Это правда, единичка в первом пункте. Каждая конфета весит ровно 10 граммов. И это правда, и это правда. И еще одна единичка. А вот внутри каждой конфеты целый лесной орех, утверждал я. А это неправда, поскольку внутри каждой конфетки Рафаэлки обжаренный миндаль. Миндаль. А миндаль, как известно, это не лесной орех. Это два разных ореха. Вот. Поэтому 1-1-0 правильная комбинация цифр у нас была в третьем туре конкурса «Детектор правды». Быстрее всех с этой комбинацией была наша радиослушательница Татьяна, которая попадает в финал под номером 6. Давайте напомню, у Игоря будет шарик номер 1, у Юрия шарик номер 2, у Елены шарик номер 3, Дмитрий шарик номер 4, Вениамин шарик номер 5 и у Татьяны, соответственно, шарик под 6 номером. Вот они все лежат вот в этом замечательном кубке. Достаю один шарик и кому-то из вас отправляю ватсапкой или по почте два билета на концерт группы Нэнси. Концерт состоится 19 августа. Правильно, да? Ничего не... Да, 19 августа. В концертном зале Дзинтри. Все правильно. Итак, тот самый торжественный момент. Торжественный момент, когда достаю один из этих шариков. И это шарик номер 4. Шарик номер 4, стало быть, Дмитрий, наш радиослушатель, объявляется победителем нашего конкурса и обладателем двух билетов на концерт группы Нэнси. Всем спасибо, все молодцы!
0: Детектор правды.
1: Любопытно, что Дмитрий, судя по всему, сейчас на тренировке. Он написал, из-за тренировки не получится вечером послушать эфир, но очень хочется победить, давно не были на концерт. На что я написал, если вам повезет, прямо сюда билеты и отправлю. Тренируйтесь на здоровье. Вот сейчас человек тренируется, а билетики-то придут. Откроет после тренировки ватсапка, а там билеты. Класс, класс.

0: Лето, положенное на музыку. Лето на плюсе.
1: Этой ночью в Латвии дожди, местами сильные, с грозой и градом, ветер слабый, 12-17 градусов выше нуля температура. Завтра днем переменная облачность, дожди по восточным районам, а по стране от 15 до 20 градусов тепла. Лепа и Венспилс с прояснениями 16, Даугавпилс и Резекне дожди 19, в Риге завтра без осадков 19.
2: Драйв. Тайм. На СВХ плюс.
1: Напомню о нашем опросе, итоги которого будем подводить, наверное, минут через 20. Зайдите в наш телеграм-канал Радио СВХ плюс и ответьте, заботит ли вас вопрос охраны окружающей среды. Пожалуйста, оставьте свой голос.

0: Звезды про завтра. Гороскоп.
1: Первая серия гороскопа. Овны, тельцы, близнецы, раки, львы и девы. Овны, не пытайтесь завтра подвинуть гору силой своей мысли. Не подвинется. Не наказывайте тех, кого можете наказать. Они этого не заслужили. Такой вот у вас прогнозится. Тельцы, завтра, оказавшись в теплой душевной компании, вы внезапно почувствуете в себе дар рассказчика. Ежели компании вдруг не случится, приходящие в голову мысли, образы, можете записать, пригодится, чтоб не пропали. Близнецы, внимательно осматривая свою собственность, вы завтра будете склонны удивиться. И это все? Ну, помните, любовь, здоровье и семья цены не имеют. Раки, время веселиться. Проведите день в компании добрых друзей, серьезные дела лучше отложить. Львы, завтра, пытаясь сделать что-то полезное, вы просто потеряете время. Займитесь лучше чем-нибудь приятным. Вот. Совместить при этом не удастся приятное с полезным. Вот, говорит астролог. Девы, завтра вам, возможно, захочется замедлить события и передохнуть. Это вполне в вашей власти, но стоит, наверное, учесть, что упущенное при этом время уже не наверстаешь.
0: Гороскоп. Продолжение следует. СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido. Когда день идет на полной скорости, возьми с собой что-то сытное из магазина Lido.
1: Звездный инсайт. Гороскоп.
2: Весы, вот вам прогноз на завтра. Избегайте спонтанных действий. Они не принесут вам ничего, кроме неприятностей. Пусть лучше вас сочтут нерешительным, чем глупым. Скорпионы, завтра вам следует быть по возможности более практичными, нежели обычно. Даже самый маленький каприз может обернуться не самыми приятными последствиями. Стрельцы, вы колеблетесь, находясь в тяжком процессе выбора между желанием наплевать на все с высокой колокольни и необходимостью поддерживать некоторые связи. Ищите золотую середину, тем более, что колокольни может поблизости и не оказаться. Козероги, не пытайтесь уподобляться страусу, пряча голову в песок. Во-первых, это не избавит вас от проблемы, а лишь усугубит ее. Во-вторых, кругом асфальт. Посмотрите, расшибетесь же. Водолей. День стоит посвятить дому и семье, насколько это представляется возможным. Не делайте завтра крупных покупок, есть риск, что они окажутся не совсем удачными. Рыбы. Завтра вы будете немного забывчивы и рассеяны. Из дома лучше одному не выходить. Еще заблудитесь?
1: Гороскоп.
3: Удивительная жизнь, ох, удивительная жизнь моя. СВХ+. Я знал, где...

лишь много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь, только ты окажись той единственной самой. Мне ж много не надо, был бы пир на столе, был бы мир.

0: Неписанные правила от Drive Time. Руль не делает человека умнее, но быстро показывает, кто он есть.
1: Янюс!
2: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
3: Биг Банк платит своим клиентам?
4: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
5: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос?

0: 4.
1: Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamāko zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
2: Сочное, хрустящее, с исключительным ярким вкусом. Кисло-сладкое тортилья с курицей от Хэсбургер. В этом месяце за 3 евро и 90 центов. Хрустящая курица, кисло-сладкий соус, салат айсберг, кубики белого сыра, перец халапеньо, лук и знаменитый майонез Хэсбургер с паприкой.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билеши сервис».
4: Кой Яньос?
5: Яньос, Яньос!
6: Топ-топ

0: согласитесь, подруги и дорогие мои, что вечер пятницы — это совершенно особенное время. Ну, согласитесь, ведь правда, впереди еще целые, огромные, замечательные выходные. И целый вечер пятницы, еще и ночь впереди. 18 часов 46 минут, пятница, 5 июня. Давайте подводить итоги нашего сегодняшнего опроса. Заботит ли вас вопрос охраны окружающей среды, спросил я вас. И 20% затруднилось ответить на этот вопрос. 23% наших радиослушателей ответили нет, не заботит вопрос охраны окружающей среды. И 57% ответили да, заботит вопрос охраны окружающей среды. Сегодня Всемирный день охраны окружающей среды.
1: Драйв-тайм с Димом Харовым. Поехали!
2: Постоянно говорят, что счастье любит тишину.
1: СВХ+.

0: Неписанные правила от Drive Time. Если сомневаешься, не обгоняй. Интуиция тоже хочет жить.
1: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Гречка 800 грамм 99 центов. Лазанья со свининой 1 килограмм 3,99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 6,99. Lidl стоит того.
2: Мэнес Аптека советует: в июне скидки до 40% на продукцию бренда Виши. Откройте для себя продукты для здорового вида кожи и волос. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселиба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
4: Эрик, ты только послушай, куриное филе на гриле.
5: О, это уже звучит хорошо.
4: Филе мента жареное.
5: Отлично.
4: И сырники.
5: Так, стоп, покажи, что ты там нашла.
4: Это в Lidl, у них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
5: Все, поехали, берем. Вот так и бывает. В магазинах Lidl легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Lidl, твой рецепт силы.
6: Проехали! Драйв-тайм с Димом Харовым!
7: Ну, во-первых, огромное спасибо за компанию, за внимание. Во-вторых, вот вам мои пожелания на предстоящие выходные. Пусть все запланированные встречи принесут абсолютное удовлетворение. Пусть все у вас получится. Чтобы все выпитое и съеденное пошло, что называется, впрок. Ну и чтобы все нажатия на всевозможные кнопки принесли желанный результат. Как-то так. Услышимся и увидимся во вторник, друзья мои, подруги, на следующей неделе. Прекрасных вам выходных. Это был Дим Харов. Пока. Честь имею.

0: Официальный хит-чарт. ТОП-20 СВХ+. Вместе с Эдгар Сторм.
1: В ближайший час мы вам не расскажем, как перестать светиться, если ты звезда, но вот зато все расскажем о самых горячих 20 композициях радиостанции СВХ+ на этой неделе. Прежде чем мы начнем, давайте послушаем три самые популярные песни ровно неделю назад. Итак, на третьем месте у нас был Holy Flame «Тону».
2: Тону, тону.
1: Лидером стал «By India», «Хчо» и «Мота» Шаде. Ну а на вершине горячей двадцатки радиостанции СВХ+, красовалась Елизавета Вальдемаровна, наша певица «Ёлка», «Проще». Хотелось бы все попроще, но попроще не получится, потому что у нас начинается новая музыкальная баталия. Начинаем по традиции.

0: 20-й строчки. На ней на этой неделе находится лирик и его кассеты.
1: 20. Место номер 20.

0: артисты очень ревностно относятся к ремиксам, которые делают на их композиции, но не Лирик. Лирик на этой неделе выпустил официально ремикс на свою композицию «Oh My Love», причем указав официально автора, который это делает. Браво, браво, браво! Браво, мы говорим и Лирик, и его сингл-кассеты, который на этой неделе хоть и отминусовал 4 строчки, 10 недель уже радует нас и находится на грани на вылет из нашей горячей двадцатки. Ну что, поживем, посмотрим, как у него будет, а сейчас мы посмотрим и послушаем, кто у нас находится на 19 строчке.
1: 19. Место номер 19. СВХ плюс 19.

Ваня Дмитриенко решил нас порадовать первую неделю лета и тоже выпустил новый сингл. На этот раз его название «След». И давайте маленький кусочек прямо сейчас прослушаем.

0: песня от Вани Дмитриенко. С летом, со следующей недели в ротации радиостанции СВХ+. Но на этой неделе на 19-й строчке по-прежнему «Горячий пирожок» от Вани Дмитриенко. Это сингл «Ртуть». Продолжаем.
1: 18. Место номер 18.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь
1: феникса. СВХ+. 18.

0: ТВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Магазин «Евроникс» в торгово-развлекательном центре «Акрополь Рига» теперь в новом облике. В честь открытия обновленного магазина грандиозные скидки на электротехнику до 50%. Открытие магазина «Евроникс» 4 июня в 10:00 в торговом центре «Акрополь Рига» на втором этаже. Не пропусти, количество товаров ограничено. Узнай больше на «Евроникс.ЛВ».
3: В июне в Мэнес аптеках месяц сердца. Позаботься о своем сердце и сэкономь. Специальные предложения месяца со скидками от 50%. Скидки до 50% на пищевые добавки для поддержания здоровья сердца и рыбий жир. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Кто из

0: Предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām desmitgades izrādēm. Šaubūne. Teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers. Režisors, kura izrādes kļūst par notikumiem no Aviņonas līdz Ņujorkai. Tikai divus vakarus, 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības vēsture. Biļetes, biļešu paradīze, LV.
2: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
3: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 17.

0: всего 5 минут, и меня внизу бы не ждало такси. Если б нам тогда повезло, хватило мозгов сказать бы все, что лежало глубоко в груди, то мы бы покорили города, держась за руки от самого севера до экватора.
1: Я по-прежнему не знаю, где найти кота, чтобы готовил, поесть, убирался, стирал и гладил белье, но точно знаю, где найти сингл «Кошка» от Кравца Вайба. Но он по-прежнему находится в горячей двадцатке радиостанции «Сухоплюс». Несмотря на то, что минусует 4 строчки и 15 недель уже вместе с нами. Место номер 17. Кравца Вайба «Кошка». Перед этим на 18-й «Бервулф», «Феникс». А вот дальше к нам присоединится «Море». В лице новой песни от группы «Добро». «Море, привет».
2: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 16.
3: Место номер 16.

20 СВХ+, составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ+, вместе с Эдгар Сторм. 15. Место номер 15. СВХ+.

0: своих социальных сетях на этой неделе спросила, нужна ли новая композиция, либо по-прежнему можно слушать экспонат. Ну и более 60% проголосовало, конечно же, за новый сингл. Так что совсем скоро от Миа Бойки будет новая композиция. Надеемся, что такая же хитовая, как экспонат. Миа Бойка, экспонат на этой неделе в хит-чарте радиостанции СВХ+. 15-я строчка. Идем дальше. Точнее, выше.
1: 14. Место номер 14.
2: Я сотру на мира, и пускай будет больно. Лишь бы ты была довольна.
1: СВХ+.

0: может запросто встать пораньше, чтобы все успеть, а потом, как и у нас всех, помогите, мне нужно быстрее все делать. Вот так и моя Мишель продолжает нас радовать своими замечательными светлыми композициями. На этой неделе она это делает на 13-й строчке. Моя Мишель и ее на малиновой луне минус 3 позиции 5 недель находится в нашей горячей двадцатке. Перед этим Немига довольна, которая отплюсовала 4 строчки, а вот дальше давайте не ждать. Ведь с нами Мари Краймбрери.
1: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ плюс 12. Место номер 12. СВХ.

0: как бывшая, может долго молчать, но потом появляется самый неподходящий момент. На 11-й строчке на этой неделе появился Егор Крид, Arctic Asti, Karma. Кстати, Егор Крид недавно дал огромное интервью. Это спустя 6 лет он рассказал о своих чувствах, музыке, хейтах и всему подобному. У нас же сейчас из всего подобного переход в горящую десятку этой недели, но прежде давайте послушаем, с чего мы сегодня стартовали.
1: 20.
0: А стартовали мы по традиции с 20-й строчки, на этой неделе на ней лирик кассеты.
1: 15.
0: Ваня Дмитриенко, «Ртуть», ему достается 19-я строчка.
1: 18.
0: Место номер 18. Бервул, «Феникс».
1: 17.
0: Мурлыкающие, «Авайва» и «Крафт кошка». Место номер 17.
1: 16.
0: Новинка прошлой недели. Продолжает себя хорошо чувствовать. Это группа «Добро», «Море привет». Место номер 16.
1: 15.
0: Мия Бойко, «Экспонат». Четырнадцатая строчка, не мига, довольна.
1: 13.
0: Моя Мишель на малиновой луне. Место номер 12. Мари Краймбрери. Давай не ждать.
1: 11.
0: Егор Крид, Arctic Asti, Karma.
2: Сводишь счеты мы в расчете, но еще тебя наберем.
1: Прямо сейчас лучшие из лучших. ТОП-20 СВХ+. 10.
3: Я держу.

0: Вот так весело, с самоиронией. Горячую десятку радиостанции «Сухо Плюс» на этой неделе открывает Клавдия Вадимовна Высокова. Она же Клава Кока. Дружить губы, место номер 10. Кто затаился на 9-й, мне кажется, там не один артист, а целое трио. И что-то там будет связано с телефоном.
1: ТОП-20 «СВХ Плюс». 9. Место номер 9.

0: даже влажные салфетки. Да-да, это именно он, Артур Пирожков, он же Александр Рева. На этой неделе в хит-чарте радиостанции СВХ Плюс самый красивый находится на 7-й строчке, плюсует 2 позиции. Ну что ж, пожелаем ему и дальше удачи, дальше плюсовать. И кто знает, возможно, мы скоро встретим его на 1-й строчке. Ну а пока мы встречаем место номер 6. На ней будет газовать Зиверт.
1: 6. Место номер 6.
2: Я газую, когда нету. Газую, когда есть. Без того, кто везет.
1: СВХ плюс 6.
3: Все мы изначально.

20 СВХ+. 5. Место номер 5.

0: настоящая атмосфера теплого лета, которое вот уже одну неделю мы встречаем в нашей маленькой замечательной стране. На этой неделе в хит-чарт радиостанции СВК Плюс врывается сразу на высокую позицию Филатов и Кэрос и их новая работа под названием «Среди счастливых людей». Место номер 5. Ну а сейчас настало время узнать, кому же совсем чуточку не повезло и кто совсем чуть-чуть не дотянул до призовой тройки. И на этой неделе это, к сожалению, Ёлка и ее новейшая работа «Проще».
1: 4. Место номер 4.
2: Может, проще? Надо проще не читать мир между строчек.
1: СВХ+. 4. 4.

0: Plus вместе с Edgar Storm.
1: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās atstā, kur ir kas ko rēķins?
2: Tev nav jāatceras viss. Izvēlies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
3: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
4: Lidl в Латвии уже 5 лет. С субботы клубника 500 грамм, евро 89. Потрошенный цыпленок 1 килограмм, 2,79. И топленое масло 500 грамм, 5,99. Lidl стоит того.
5: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
0: Топ 20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ 20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм.
6: Лучшие песни наступившего лета продолжаются. Впереди три самых горячих хита первой недели июня. Но прежде давайте послушаем, что творилось с 10 по 4.
0: 10.
6: Место номер 10 на этой неделе достается Клава Кока «Дружить губы».
0: 9.
6: На 9-м Арни Токсис «Big Baby Tape Nobody».
0: 8.
6: Восьмая строчка достается Сабин.

0: Шестая строчка «Зиверт Газ». Пять. Самая высокая новинка на этой неделе — Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».
1: Четыре.
0: «Елка проще».

20 с выхоплю. Бронзовый визер этой недели. Три. Место номер 3.

0: одного хита будет недостаточно. Поэтому на прошлой неделе выпустил песню Маши и Медведи «Любочку», которую переделал под свой лад. Что из этого получилось, вы уже слышите в эфире радиостанции СВК+. И, возможно, скоро эти композиции встретятся в нашей горячей двадцатке. Ну а пока Holy Flame «Тону» — место номер 3 на этой неделе в топ-20 СВХ+, без изменений с прошлой недели.
1: Серебряный призер этой недели. Два. Место номер 2. СВХ+.

0: на всех площадках. Вон Амур, Надежда Кадышева, «Широка река». В нашей горячей двадцатке на этой неделе он становится вице-лидером и 5 недель уже вместе с нами. И все-таки этого недостаточно, чтобы добраться до первой строчки. А кто добрался, сейчас узнаем.
1: Песня номер один этой недели.
0: А добралась песня, которая звучит как «Жизнь без забот», как, можно сказать, личный магний и надежда на лучшее лето в нашей жизни. Да, это 3 музыканта, да, они объединились и, да, создали суперхит. Это Баиндия, Хчо и Мот, и их суперпесня под названием «Шаде». Именно она на этой неделе становится песней номер один радиостанции СВХ+. На этом моя миссия завершена. С вами этот час провел Эдгар Сторм. До встречи ровно через неделю. Оставляю вас с песней номер один.
1: Номер один.

0: нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс.
1: Лето.

0: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
1: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Лейлербас 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
2: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.denamen.lv
4: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. Līdz 8. Jūnijam. Skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1 eiro 29 centi. Spānijas un Itālijas pārstrādātās gaļas produktiem 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: В кассе Нукай выгодные цены каждый день. Пеларгония евро 49 центов. Туристический стул 4,99. Гриль всего 79,99. Кассе Нукай. Предложения действуют в магазинах Кассе Нукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
6: Hei, šeit Kris no A. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupē strādē. Biļetes meklē EKS LV un Biļešu servis LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.

музыка. Стопроцентные хиты. Я слишком люблю, когда

радио, которое рядом. СВХ плюс.

0: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении Air Baltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
1: Магазин «Евроникс» в торгово-развлекательном центре «Акрополя Рига» теперь в новом облике. В честь открытия обновленного магазина грандиозные скидки на электротехнику до 50%. Открытие магазина «Евроникс» 4 июня в 10:00 в торговом центре «Акрополя Рига» на втором этаже. Не пропусти, количество товаров ограничено. Узнай больше на «Евроникс.ЛБ».
2: Для мощного лета выбирай «Теле 2». Сейчас iPhone 16 за 829.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: Отличное предложение для вашего дома и сада в магазинах «Юск». Сэкономьте до 60% на садовой и домашней мебели, шторах, предметах интерьера, подушках и матрасах. Покупай также на «Юск.ЛВ».
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
4: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт ЛКПП.ЛВ.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП.ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева, 12 августа, концертный зал Дзинтере.

СВХ Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно.

0: летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.

0: но...
1: Музыка для всех. Только хиты.
2: Играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
1: Только твоя музыка.

0: Лучшая музыка.
1: Носила в туфли, примерила и не намеренно всю мою душу не совнару.
0: 100% хиты.
1: Я отвезу тебя домой, и город тихо растворит.
0: Музыка для

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+. Или...
1: Какое или? Подай СВХ+.

0: дождались лета. Дождемся и солнца.
1: Июнь на плюсе.
2: СВХ плюс.

0: Музыка для всех.
1: Как же я в тебя влюбился. Сбила с ног, не зацепил.
0: Только хиты.
2: Ветер меняет направление. Боюсь, что потерял тебя.
0: Только твоя музыка.

0: стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

свете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

0: Мам, а там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.
2: Лето. Лето. На плюсе.
3: Лето на плюсе.
2: СВХ плюс.

0: СВХ+.
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал хладным.

0: СВХ+.
1: Жили в твоей квартире, совсем одни в целом мире. И вдруг за окном застыли облака.

0: Коллекция хитов. Золотой запас. Запас радио СВК плюс.
1: Перекресток семи дорог. Вот и я. Если сто раз с утра все не так, если пришла пора сделать шаг,

Музыка для всех. Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори только хиты.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Вести на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Санта-Лючия, Санта-Лючия, Санта-Лючия, Санта.
1: СВХ+.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: Скоро встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
0: Музыка для всех.

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

но шансы равны нулю. Мне такое приветится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

все как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

которая вокруг, на радио, которое рядом. СВХ плюс.

0: Все для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.
2: Ты скажешь нет, привет, я тебе.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех.
1: Малолесная,
0: музыка, которая вокруг на радио.

0: СВХ плюс.
1: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
2: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Ошибки прошлого строчку корчим. Пора их выучить, а пока.
1: СВХ+.

0: для всех. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Меня забудь, ты меня прости, ты меня ночами темными не зови.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

СВХ Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow!

Гопа. СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое.

0: летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.

твоя музыка. Музыка, которая вокруг на радио.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+, или...
1: Какое или? Подай СВХ.